0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме, в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Что есть добродетельная жена и какие принципы для нее главные? Чем должна настоящая женщина руководствоваться в отношениях с мужем, близкими, окружающими? Сегодня мы попробуем найти ответы в Библии.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы важнее красоты и очарования. В современном мире есть тенденция, что девочки взрослеют очень рано, но часто они ставят перед собой неправильные приоритеты, следуют неверным примерам. Как помочь девушкам правильно строить свою жизнь и формировать характер? Правильные ответы мы можем найти только на страницах Священного Писания. Сегодня мы изучим последнюю главу книги Притчей, чтобы взглянуть на пример добродетельной жены и, возможно, взять для себя ее образ как образец для подражания.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о женщинах. Вас не удивляет, как сильно изменился мир? Теперь уже совсем не те времена, когда женщины проводили большую часть времени дома, заботясь о детях, принося из колодца воду и готовя обед, занимаясь многочисленными другими домашними обязанностями, необходимыми каждый день. Современная женщина сталкивается с огромным давлением, новые разнообразные возможности постоянно открываются перед ней и в образовании, в социальной позиции, в карьерном росте. И чем больше выбор, тем больше соблазнов и искушений. Но предполагая, что западня ожидается каждым углом, разумно взглянуть по-новому на качество необходимой женщине-христианке, описанной в книге «Притч». Я хочу обратиться к самому детальному портрету женщины, описанному в 31 главе. Предлагаю вам прочитать текст с 10 по 31 стихи. Послушайте описание древней женщины, добродетельной жены, обладающей благородным характером, который необходим и в 21 веке ничуть не меньше, чем сотни лет назад. Итак, текст Священного Писания мы читаем из Библии, Притчи 31 глава с 10 стиха. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занять ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело она смотрит на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, и муж хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Аминь. Дорогие друзья, тема нашей беседы сегодня важнее красоты и очарования. Мы с вами посмотрим на библейское описание Божьей женщины. И нет лучшего текста во всей Библии, где бы более полно описывался образ женщины, чем 31 глава книги Притчи, которую мы с вами только что прочитали. Вы знаете, у Эзопа есть басня, которая называется «Собака и ее тень». Это короткая история о собачонке, которая несла кусок мяса во рту, желая насладиться обедом в тихом уединенном месте, где бы ей никто не помешал. И вот по пути ей пришлось пройти по мосту. Но вдруг она заметила слева свою тень. Сначала ей просто стало интересно, кто это. А потом собачка воспринимает соперника как вызов. Она начинает дразнить свою тень, а в результате подходит к самому краю моста. Там ее внимание привлекает уже не тень, а отражение в спокойной воде под мостом. И ведомая любопытством и жадностью, она оставляет свое лакомство и бросается в воду, чтобы получить еще один кусок мяса. По крайней мере, ей так кажется. И пока она бесполезно плещется в воде, по мосту пробегает другая собака, спокойно берет ее мясо
и уходит, чтобы насладиться прекрасным обедом где-то в тишине. А наша собачонка выныривает из воды мокрая и ужасно голодная. Басня заканчивается прекрасным выводом. Смотрите, чтобы не потерять то, что имеете, гоняясь за тенью. Но эта басня подобна басне Крылова «Ворона и лиса». Эта незамысловатая история побуждает меня задать вопрос современным женщинам. А вы не теряете свою женственность и ценность материнства, гоняясь за тенью? Дорогие женщины сегодняшнего дня, несмотря на все, что вы читали или видели по телевизору, крепко держите свой кусок мяса и не упускайте его изо рта. Запомните мораль этой простой басни. И сегодня я хочу сделать все возможное, чтобы вы четко осознали это. Будьте настоящей женщиной. Современный мир предлагает вам множество лакомств. Равноправие, карьерный рост, статус, безграничный выбор образования, уважение, о котором женщины даже прошлых веков не могли и мечтать. Но при этом совсем не упоминается любовь мужа, радость семейной жизни, ответственность за воспитание детей. И многие из представительниц прекрасного пола поддаются на эти уловки и начинают гоняться за тенью, прыгая с моста за отражением. Женщины конца 20 века и начала 21 очень легко были увлечены различными обещаниями, мечтами и обольщениями. Ведь то, что сегодня повсеместно предлагается, действительно выглядит очень привлекательным. И, возможно, из-за любопытства, а может быть и по причине алчности. Некоторые из вас уже прыгнули с моста. Если вас больше привлекает лакомство, предлагаемое этим миром, а не радость супружеской жизни и мира в семье, значит, вас уже завлекли тени и отражения. Вместо того, чтобы укреплять отношения в семье, вам хочется попробовать что-то новенькое. Значит, вы уже готовы оставить свое лакомство на мосту и прыгнуть в воду. Кто-то из вас, дорогие слушательницы, держится за сложности, ну и радости воспитания детей, особенно если они еще маленькие. А кто-то эти обязанности легко отбросил и прыгнул гоняться за тенью карьеры. Да дети справятся и без меня. Мои родители не так много внимания мне уделяли, но я же выросла хорошим человеком. Вот так часто думают эти женщины. Одна женщина, искренне преданная своей роли матери, сказала такие слова. Пусть они даже грубоваты, но я их процитирую. Послушайте. Дети – это не вещи, которых можно приобрести для своего удовольствия. Мы бессовестно обесценили наших детей. Мы сдаем их в детские сады, так же, как машины на стоянку. Нами разработаны всевозможные методы маскировок, чтобы спрятаться от детских проблем. С возрастом мы смотрим на детей, как на конкурентов, и учим их своим примером, как получать, а не давать. Радуемся, когда они нас покидают, а в итоге умираем в абсолютном одиночестве. Поэтому, дорогие друзья, ответьте сами себе. Вы держитесь за свои семьи или бросили их в погоне за тенью? Возможно, это не самый приятный вопрос, и вам не очень хочется отвечать на него. Но я, как служитель Божий, призван говорить истину, и неважно, нравится слушателям это или нет. Популярны эти мысли среди людей современности или, наоборот, их пытаются предать забвению. Сегодня я обращаюсь ко всем женщинам. Остановитесь, задумайтесь, посмотрите на надежный и достойный подражания пример женщины в Библии. Вы будете удивлены, как многому сможете научиться из священных писаний. Хорошим объектом для изучения будет мудрое описание женщины в книге притчи. Бесспорно, и все с этим согласятся, книга притчи – надежный источник, полный мудрых советов. Начнем мы с 14 главы. Послушайте. Притчи 14.1. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками.
Мудрая женщина прилагает конструктивные усилия, полезные и ценные, укрепляющие ее дом. А глупая женщина, осознанно или нет, но своими собственными руками и своими действиями буквально разрушает свой дом, несет в него разлад и распад. Мир вокруг нас уделяет много внимания очевидным и поверхностным вещам. И так мало говорит о характере и о том, что незаметно. Божье Слово – самый лучший профессионал в этих сложных вопросах. И именно в Библии мы можем найти помощь, как формировать характер. Муж ты или жена, начальник или подчиненный, взрослый ты или ребенок. И сегодня мы уделим внимание вопросам характера женщины и продолжим чтение книги Притчи. Притчи, 12 глава, 4 стих. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Это Божье Слово, и это не просто утверждение какого-то человека. Бог смотрит на женщину по отношению к мужу, как на венец, корону, а не как на его тень или на испуганное существо, не получающее никакого удовольствия от жизни. Нет. Дорогие слушательницы, Библия пишет о вас как о венце, о чем-то очень важном в жизни мужчины, о короне на его голове. Вот это настоящий кусок мяса, который стоит крепко держать в зубах, но почему-то многие бросают его в погоне за тенью. В вашей роли женщины есть особая важность. И те, кто живет с вами, приобретает пользу и в будущем будет благословлять вас. Даже ваши мужья прославляют вас, и мы скоро об этом будем читать. Кстати, замечали ли вы, что Бог в весьма саркастичной форме отделяет тех, кто не благословляет своих матерей, и тех, кто проклинает своих отцов? Вот послушайте. Это Притчи, 30 глава, 11 стих. «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей». Божье Слово дано нам не для того, чтобы у нас была туманная идея для размышления. В Библии написана истина. Мы живем во времена, когда плохое отношение к родителям стало очень популярным. Я не могу отрицать и того, что все родители не являются совершенными. Я не буду обсуждать ничьих родителей, так как я имею право говорить только о своих. К тому же, я знаю их лучше всего. Я родился в семье христиан. Мой отец всегда работал, трудился, был очень занятым человеком. Всю свою жизнь отдал служению, и у него не всегда было достаточно времени для семьи. Но он всегда был примером посвященного служения Богу. Мои родители были врачами, работали много лет и трудились в церкви. Господь дал мне хороших родителей, но несовершенных. И с раннего детства я был воспитан почитать отца и мать, почитать родителей, почитать старшее поколение, бабушку и дедушку. Но также это правда, что я с моей сестрой были другим поколением, и поэтому не всегда понимали своих родителей. Конечно, вы знаете, что иногда отношения с родителями очень непросто строятся. И есть такие люди, с которыми действительно тяжело. Но Бог помогает вам выдержать грубость и неправильные отношения со стороны немудрых и несправедливых родителей. Бог благословляет вас продолжить жизненный путь. Но ваша жизнь не будет успешной, если вы проклянете или не благословите своих родителей. То, что есть у вас, это ваше будущее. У вас есть возможность крепко держать лакомство, данное Богом, и наслаждаться им. Либо же бегать за тенями и привлекательными отражениями, а в результате совершить прыжок и бросить то, что вам было доверено Господом. Ну, надеюсь, я смог донести свою идею, почерпанную из басни Эзопа, что то, чем мы обладаем, намного более ценнее, чем то, о чем мы мечтаем и хотим заполучить. Я хочу обратиться к 22 последним стихам Великой книги Притчей. Поэтому откроем 31 главу. Мы с вами самым внимательным образом рассмотрим почти всю главу, с 10 по 31 стих. Но для начала хочу предложить вам короткий общий обзор. Ну, во-первых, это заключительная, финальная глава прекрасной книги Притчи Соломона.
Это как розочка на торте. И, дорогие женщины, она посвящена вам. Именно размышления о жене, о женщине, заканчивается эта кладезь мудрости. Кульминация книги притчи посвящена восхвалению, возвышению и выражению признательности женщине, как она здесь названа, добродетельной жене. Второе, что я заметил. Часть главы, посвященная женщине, состоит из 22 стихов, то есть с 10 по 31. И если бы вы читали на иврите, то заметили бы, что что-то особенное в этом тексте. То есть это акростих. 10 стих начинается с первой буквы еврейского алфавита «Алеф». 11 стих – это вторая буква алфавита «Бет». Затем «Гимел», 12 стих, ну и так далее. То есть это акростих. Возможно, так было написано для того, чтобы было легче запомнить. И без сомнений матери учили своих сыновей и дочерей этим строчкам. А то, что они были записаны в стиле акростиха, помогал запомнить этот текст намного легче и не забывать на протяжении всей жизни. Третье. Согласно первому стиху этой главы, эти слова написаны царем Лемуилом. Это наставление, которое преподала ему мать его. 31 глава, 1 стих. Но никто не знает, кто такой Лемуил. Никто не знает наверняка. Это имя означает «принадлежащий» или «посвященный Богу». Большая часть ученых предполагает, что Лемуил – это один из псевдонимов царя Соломона. Он просто назвал себя другим именем. И если это действительно так, то слова, которым он был наставлен, сказала его мать Версавия. И если это правда, и автор был научен матерью Версавии, то появляется некоторое замешательство, потому что во второй книге царств, в 11 главе, мы читаем о том, что эта женщина оказалась в руках женатого человека. И это было большое падение. Но результатом взаимоотношений стало рождение Соломона. И если действительно все это было именно так, и Версавия научила своего сына тому, что мы читаем в 31 главе, то это дает большую надежду всем тем женщинам, которые однажды упали и согрешили. И даже если в вашей жизни были неприятности, это не значит, что вы больше не будете обладать мудростью, но напротив, вы можете многому научить других. И Бог по-прежнему будет использовать вас в будущем. Каждый раз, читая эти 22 стиха, вы можете найти в них что-то новое. Но это как чистить репчатый лук. Приоритет женской жизни раскрывается слой за слоем. И для начала я вижу ее ценность в глазах Божьих. Эта женщина ценна для Бога. Это то, что она имеет от Бога, то лакомство, которое у нее есть. Притчи, 31 глава, 10 стих. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Но первое, что мы можем понять из этого стиха? То, что добродетельная жена – это редкость. Тяжело найти такую. Второе, она бесценна. Цена ее выше жемчугов. И мы видим, что она очень ценна и редко встречается. Но давайте посмотрим сразу на 29 стих. 31 глава притчи, 29 стих. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. То есть мы видим женщину, которая цена, значима и редка. Третье, она обладает характером. Но вернемся к 11 стиху. Уверено в ней сердце мужа ее, и она не останется без прибытка. Платит она ему добром, а не злом. Уверена в ней сердце мужа, и с ней без прибытка не останется. Доходя до этого стиха, мы открываем для себя еще один слой ее добродетелей. Роль в отношениях с мужем. И здесь мы читаем о женщине, которую трудно найти. Она обладает сильным характером и ценностью, и строит свою жизнь согласно Божьей воле. И ее муж искренне ей доверяет. Он верит в нее. Он уважает ее суждение. В ней нет сомнений. И из этого текста можно сказать, что она приносит ему пользу. И он не останется без прибытка.
Муж имеет благо благодаря своей жене. И он преуспевает благодаря ней. Жена не тянет назад. Ей нравится его положение, его позиция, его обязанности и его работа. Читаем 31 главу 12 стих. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. То, что мы прочитали, противоположно тому, что мы слышим в ток-шоу, в различных передачах, то, что пропагандируют современные средства массовой информации. Со всех экранов современных женщин призывают критиковать своих мужей. Но Библия призывает нас совершенно к другому. Вот послушайте. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Мой наставник рассказал мне, как однажды они с женой были приглашены на одну неформальную встречу, на которой присутствовало большое количество важных людей, занимающих высокие позиции в политике и армии. Во время ужина он сидел за одним столом с генералом, адмиралом и представителем власти. Для него это был необыкновенный опыт. Никто не был одет в военную форму. Атмосфера была комфортная, расслабленная. Но при этом разговоры никак нельзя было назвать сплетнями. Общался с адмиралом, который управлял не одной подводной лодкой и принимал важнейшие государственные решения. Рядом сидел офицер, отвечающий за большой авиаотдел. Мой наставник не очень много говорил, он больше слушал и восхищался, как интеллигентно они общались. Не

0: пользуется, а поднимает своих мужей. Притчи, 31 глава, 12 стих. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добродетельная жена поддерживает своего мужа. Она стоит за его спиной, она всегда рядом, всегда на его стороне. Не все жены были и есть такие. Например, Ева, соблазнив своего мужа, убедила его взять плод запретного дерева. И согласно библейскому тексту, жены Соломона отвернули его сердце от Господа. Изавель привнесла все виды зла в жизнь царя Ахава через привлечение его к идолам. Жена Иова призывала своего мужа проклясть Бога и умереть. Жены, задумайтесь, а какую роль вы играете в жизни своего мужа? Вы приносите ему пользу? Он получает от вас поддержку? Как-то раз я был свидетелем такой сцены. Я летел в самолете. Это был небольшой перелет внутри страны, поэтому сиденья были узенькие, салон небольшой. Все были близко друг к другу. И недалеко от меня сидела супружеская пара, приблизительно моего возраста. Они держались за руки. Я не ставил цели подслушивать их, но так как это было очень тесно, то не слышать их было просто невозможно. Из их беседы я понял, что муж искал новую работу на новом месте и летел на собеседование. А жена сопровождала его, чтобы поддержать. Женщина спросила своего мужа: «Как ты себя чувствуешь? Что ты думаешь по поводу этой работы?» И он ответил весьма честно. Он сказал: «Дорогая, я боюсь. Мне страшно». И мне стало как-то очень тепло на душе от такого ответа. Насколько он был искренним. Женщина взяла его руку в свою, сжала и сказала: «Я хочу, чтобы ты знал, я верю в тебя всем своим сердцем». И от этого ответа мне стало еще теплее. Это прекрасные отношения. И мне даже захотелось положить свою руку на их руки и сказать, что и я в него верю. Дорогие друзья, Господь дает каждому из нас ответственность исполнять Божье поручение. Выполнять Божью роль, которую Господь нам оставил. Поэтому и сегодня, читая роли женщины в семье, я хотел бы призвать, чтобы мы молились друг за друга, уважали, почитали и жили по Библии, по-библейски. Как правильно сказано, мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Поэтому пусть Господь даст мудрости, силы, терпения и благословения в нашей семейной жизни. Каждому из нас. Да благословит вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Важнее красоты и очарования» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами, и мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы начали говорить о женском характере. К сожалению, часто девушки, женщины не задумываются, что они должны подходить к этому вопросу со всей серьезностью и не пускать все на самотек. Женщина не должна иметь характер мужчины, и основным отличием ее должна быть красота и очарование. Она должна обладать многочисленными добродетелями, которые позволят назвать ее настоящей женщиной, ценной в глазах Божьих. В следующей передаче мы продолжим изучать те черты характера, которые Господь желает видеть в каждой женщине. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Голос в пользу отцовства», «Два искушения, с которыми сталкивается отец», «Как запомнить истину», «Школа выживания для тех, кто учится». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас

Возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Важнее красоты и очарования» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

Радио BBN, основанное на Священном Писании и возвещающее любовь Господа, выраженную в Библии. Неважно, как далеко вы убежали от Бога, дорогие друзья, дотянуться до Него можно одной единственной рукой, рукой молитвы. Сделайте это сейчас, ведь Он ждет вас обратно, чтобы вы возвратились к Нему, возможно, как блудный сын. Но Он почтит вас Своей безмерной любовью, простит вам ваши грехи и даст вам жизнь вечную. Не забудьте об этом.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место на 19 сентября записано в Евангелии от Иоанна в 15 главе в 1 стихе. Там есть такие слова: «Отец мой – виноградарь». Лучше всего относиться к горю, как бы тяжело оно ни было, как к небесному предвестнику Божьего благословения. Если смотреть на него по-земному, горе покажется губительным и вредным, но с духовной точки зрения оно несет нам небесную благодать. Самые ценные благословения, ниспосланные нам, всегда являлись плодами печали и боли. Не будем забывать, что искупление, величайшее благословение в мире, является плодом величайшей скорби. Каждый раз, когда очищающий нож делает глубокий надрез, и боль становится нестерпимой, отрадно читать: «Отец мой – виноградарь». Доктор Винсент посетил как-то оранжерею, где со всех сторон свисали сочные, роскошные грозди наливного винограда. Ее владелец рассказывал: «Наш новый садовник решил, что для получения хорошего урожая необходимо срезать лозу почти до основания. Так он и сделал, и 2 года мы были без винограда, но теперь вы видите результат». В христианской жизни толкование этого случая с виноградом имеет глубокий смысл. Обрезание и очищение лозы кажется губительным, когда мы наблюдаем, как садовник срезает ветви до основания, но он смотрит в будущее и знает, что его действия наполнят виноград силой и дадут обильный урожай. Есть благословения, которые мы никогда не получим, если не будем готовы заплатить за них болью. Они достигаются не иначе, как путем страданий. Только через страдания даются нам Божьи хорошие даяния.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 11. Второе рождение Николая. Как и первое рождение Николая, так и второе его рождение, рождение свыше, произошло не как у всех людей. Оно совершилось 21 января 1949 года. В этом заслуга Святого Духа и мамы. Мама была очень набожной православной христианкой. Все углы в доме были заставлены иконами. Каких там только не было: Христос, Богородица, заступник Николай, Михаил и другие святые. Особенно их было много в переднем углу, перед которым стоял деревянный обеденный стол. Каждый день, утром и вечером, мама зажигала свечи, становилась перед иконами на колени и молилась Богу. Молилась и подолгу плакала. Дети понимали, что очень тяжело было у нее на сердце проводить на фронт трех мужчин и ни одного из них не встретить после войны. К тому же частые сердечные приступы делали ее жизнь еще более печальной. Хотя война уже отгремела и некоторые солдаты вернулись домой, стали подниматься колхозы, но многие семьи еще не ели хлеба в волю. Пенсии еще никакой не платили. Кроме талонов на хлеб, никакой помощи семьи погибших красноармейцев не имели. Семья Николая не была исключением. Однажды дети свою маму не узнали. Она вернулась домой из церкви веселой и радостно сказала: «Ну, детки, я нашла Бога! Я нашла Бога!» И запела какой-то незнакомый детям христианский псалом. Пела впервые после разлуки с мужем, а певица она была отличная. Ее голос потом дети часто слышали у себя в доме и в собрании верующих, где она была, запевала. Дети были удивлены такой переменой в маме и начали расспрашивать, что случилось. «Мама, разве ты не имела Бога? Разве мы с тобой молились не Богу? Разве не Бог так много помогал нам? Как же ты говоришь, нашла Бога? Разве не боги висят в углах и по стенам нашего дома?» Когда все немножко успокоились, мама рассказала, как она, возвращаясь из православной церкви, встретила свою знакомую. Та рассказала, что теперь ходит в молитвенный дом на собрание живых верующих, куда пригласила и маму. Так она впервые попала на богослужение к евангельским христианам-баптистам. В свое первое посещение собрания она покаялась и до самой своей смерти, прожив 88 лет, дорожила евангельскими богослужениями и регулярно их посещала, участвуя в них своими молитвами и чудесным пением. На следующий день после ее возрождения она сняла с углов и стен все иконы и отнесла их в сарай. Дети были удивлены ее поступком, ведь еще вчера она так нежно обращалась с иконами, наряжала их красивыми рушниками, часто смахивала с них пыль, зажигала перед ними свечи, а сегодня выносит их в сарай и выбрасывает как мусор. «Мама, что ты делаешь?» Старшая сестра Николая решила, что мать сошла с ума, и даже сходила к врачу, который посоветовал привести маму на осмотр. А мама только улыбалась. «Это не боги, детки. Это образы, сделанные руками человеческими. Им поклоняться Бог запрещает. Богу нужно молиться не перед иконами, а везде и всюду, с любого места, потому что Бог есть вездесущий Дух». «Откуда вы это узнали?» – допытывались дети. «Никто не говорил мне об этом. Сам Бог мне открыл это. Вскоре она показала нам Библию в основании для своих действий. Вот читайте, сам Бог говорит об иконах так, и по буквам прочитала из книги пророка Исаии, 44 глава, с 10 по 19 стихи. Прочтите и вы, и расскажите об этом своим детям. Некоторые люди, нахватавшись разной информации, порой весьма сомнительной, разъезжают по общинам и, стараясь блеснуть своими «познаниями» в кавычках среди христиан, утверждают, что без этих познаний человек не может спастись. Такие люди забывают слова нашего Спасителя. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Подтверждение тому – наши малограмотные и совершенно неграмотные отцы и матери, исполнившие волю Божию и бережно, с большой верностью и любовью, донесшие чистое евангельское учение до нас, своих детей. Мама после своего обращения к Богу сразу как-то повеселела, перестала быть такой мрачной и унылой, как прежде. На лице и в голосе появились спокойствие и умиротворение. Она стала дома петь песни. Она продолжала молиться Богу, но уже без рыданий и не крестясь, как прежде. Произошло рождение свыше, мгновенно и видимым образом. Дети, видя в маме перемену к лучшему, радовались вместе с ней. И только старшая сестра недовольно говорила, что мама переметнулась к баптистам, изменила своей православной вере. Другие дети с ней спорили, доказывая ей, что маме стало лучше и не нужно устраивать панику. А сестра все пыталась переубедить маму и насильно отвезти ее в больницу. Но, видя сопротивление других детей и самой матери, на время успокоилась. В следующее воскресенье мама взяла с собой на собрание и детей, кроме старшей дочери, которая идти не захотела. В собрании было человек около 100. Мужчины, женщины, дети и подростки. Все они вместе пели, молились, слушали из Библии, что-то говорили, а после собрания подходили друг к другу, пожимали руки, разговаривали, спрашивали о здоровье. А потом на столе появилась большая кастрюля горячей вареной картошки в мундирах и солонка с солью. Без всякой толкотни люди подходили к столу, брали картошку, тут же ее солили и, отходя в сторону, ели. Потом кастрюля с картошкой появлялась снова и снова. Такое не забывается. И Николай стал с удовольствием посещать эти собрания каждое воскресенье. С собой на собрание он начал приводить и своих соучеников. Собрания верующих проходили, кроме воскресенья, еще и по средам вечером. Николай начал по своей доброй воле посещать собрания по средам. Так как он ходил в школу во вторую смену, в те дни, когда было 6 уроков, он не успевал к началу собрания. И он убегал на собрание с последнего урока. Учителя заметили эти его «побеги» в кавычках и стали следить за ним. Через несколько недель Николая вызвала завуч школы. Она ругала его, кричала на него, обзывала его штундистом и баптистом и запретила ему посещать собрания верующих. Но Николай все равно посещал собрания, и не только по воскресеньям, но и по средам, ведь не всегда по средам было 6 уроков. Собрания верующих стали регулярно посещать и учителя, чтобы следить, кто из учеников бывает там. Тогда они кричали, вызывали милицию, и, конечно, собрания прерывались, а верующих разгоняли. Нужно было искать какой-то выход. И выход нашли. В большой хате сестры вдовы Шишленко, где проходили собрания, отделили фанерой угол для кладовки со входом в нее из прихожей. Так появилось местечко для учеников, где они могли сидеть в тепле и все слышать, так как перегородка не доходила до потолка. Их же никто не видел. Учителя, хотя не находили учеников, все же продолжали приходить на каждое собрание и дежурить. Но собрания стали проходить спокойно и без помех, потому что учеников проверяющие не видели.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Ищите Господа везде, в дожде и свежем снеге, и в ослепительной звезде, сияющей на небе. Ищите Господа всегда, пока еще есть время. Примите вечной жизни дар, склоняясь на колени. Ищите Господа, пока найти Его возможно, и благодатная река струится с неба мощно. Ищите Господа в сердцах, приверженных кумирам, ищите, отвергая страх пред кесарем и миром. Ищите Господа в душе сейчас, пока не поздно, а завтра, может быть, уже не вашим будет воздух. Тогда не вашим будет рай, останетесь вне света. Ищите Господа. Пора решиться вам на это.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович.

0: Обращаясь в первом послании Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы продолжим изучение ветхозаветных прообразов Христа. Как мы сказали в заключении нашей последней беседы, мы начнем сегодня с разбора одного очень важного и бесспорного прообраза Христа, царя Мелхиседека. Авраам встретил его при возвращении домой после победы над языческими царями, которые напали на землю Авраама и увели в плен племянника Авраама Лота и его семью. В Бытие 14 говорится, что царь Салимский и священник Бога Всевышнего вынес хлеб и вино и благословил Авраама. В Псалме содержится пророчество, что Христос будет священник вовек по чину Мелхиседека. В книге «Послание к евреям» во главе 7 снова упоминается священство по чину Мелхиседека, которое принадлежит Христу. Таким образом, Священное Писание, как Ветхий, так и Новый Завет, представляют Мелхиседека как прототип Христа. Мелхиседек был царем мира, и его имя означает «праведный». Мы знаем, что Христос назван князем мира и Господом нашей праведностью. Мелхиседек, будучи священником Бога Всевышнего, был по чину священническому выше Аарона, потому что Левий дал ему десятину в лице Авраама. Когда Авраам отдал Мелхиседеку десятую часть всей своей военной добычи, признав таким образом его превосходство и более высокое положение. Как говорит Писание, меньший благословляется большим. И Христос, чьим прообразом был Мелхиседек, также по чину священства выше, чем первосвященник Аарон, назначенный на эту роль по закону Моисея, потому что он, согласно Писанию, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Евреям 5:10. Про Мелхиседека в Писании сказано, что он был священником навсегда, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. К Евреям 7:3. Христос также, согласно пророчествам, не имеет начала, и его происхождение ведется от вечности, и от вечности он был, есть и будет вторым лицом Божьей Троицы, Божьим Сыном. У Него не было начала и никогда не будет конца. Он вечен. Моисей как прообраз Христа. Другим и одним из главных прообразов Христа был Моисей, великий освободитель своего народа и законодатель. Писание указывает на этот факт многократно. Одним из таких указаний является отрывок из Второзакония, главы 18. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Стих 15 и 18. Во времена Моисея, как в другие времена в истории Израиля, в стране бывало немало лжепророков. Моисей был верным Божьим слугой, он передавал народу то, что повелевал ему сказать Бог. Следовательно, сам Бог устами Моисея говорит здесь, что его слово будет верно объявлено народу тем, которого воздвигнет Господь в должное время. Этот отрывок из 18 главы Второзакония подтверждается в Новом Завете в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 45. «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Моисей сказал, что этот будущий Божий пророк будет как он сам. В чем же состоит их сходство? Моисей, согласно Писанию, был человек, кратчайший из всех людей на земле. Числа 12:3. Но он мог быть сильным и властным, когда требовалось провозглашать Слово Божье. Христос также пришел в мир скромно, был рожден в яслях, воспитан в более-менее скромной обстановке, и Он сам говорил про Себя: «Я кроток и смирен сердцем». Но в то же самое время Он проповедовал Слово Божие бесстрашно и смело выступал против Своих врагов с правдой, которую те отвергли. Писание называет его львом из колена Иудина, а также агнцем, который берет на себя грех мира. Моисей — освободитель своего народа. Христос также освобождает людей от рабства греха и зла, давая им вечное спасение через свою смерть и воскресение. Моисей — ходатай за свой народ, умоляющий Бога о милосердии и верности к Израилю, когда его народ совершил великий грех против Бога. Христос также наш адвокат перед Богом. 1 Иоанна 2:1, где Он вовеки заступается за нас, выступая против обвинений сатаны, этого вечного заклятого врага и обвинителя братьев. Образ Моисея во всем этом, безусловно, является прообразом Христа. Можно найти еще множество других параллелей между Моисеем и Христом. Родственник, искупитель, прообраз Христа. Мы хотим рассмотреть еще один прообраз Христа в нашей сегодняшней беседе. Это прообраз искупителя-родственника. Ветхий Завет говорит о таком искупителе на всем своем протяжении. Это ясный, несомненный прообраз Христа, нашего великого родственника-искупителя. Такая личность была традицией ветхозаветной истории. Этот искупитель должен был состоять в кровном родстве, быть членом семьи тех, кого ему предназначалось искупить. Вот почему Христос отождествил себя с человеком, приняв облик человека, чтобы заплатить за нас своей святой жизнью и своей смертью. Впервые мы находим упоминание об искупителе такого рода в книге Левит 25:48-49, где говорится о человеке, продавшем себя другому. «Если брат твой обеднеет и продастся пришельцу, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его». В книге Руф приводится хороший пример, иллюстрирующий этот закон, Руф 3:12-13, где Вооз становится родственником, искупителем для Неемии и Руфи, ее невестки, с тем, чтобы вернуть наследие семье. мы сказали, что Христос отождествил себя с человеком, сам воплотившись в человека, как сказано об этом в послании к евреям. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Евреям 2:14-15. Человечество находилось в рабстве. Люди были рабами греха и зла, проданными за неправедность. И Христос умер на кресте, чтобы своей жертвой раз и навсегда одержать верх над сатаной и освободить человечество от его власти над ним. В Ветхом Завете родственник-искупитель покупал наследие того, которого он искупал, и возвращал искупленному это наследие. Христос совершил наше спасение и искупление, заплатив за наши грехи ценою своей крови. В первом послании Петра 1:18 говорится: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы, но драгоценной кровью Христа». Таким образом, мы видим, что вся ветхозаветная традиция искупления своего брата, своего родственника, является прообразом, предвозвещающим искупителя Христа. Он пришел на землю, чтобы искупить человека, проданного на произвол греха и зла, и нуждающегося в искуплении искупителем-родственником, который и заплатил полную цену за наше спасение.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Я хотел бы еще привлечь ваше внимание к одному месту Священного Писания и к некоторым мыслям, которые исходят из него перед тем, как мы будем участвовать в Вечере Господней. Откройте со мной, пожалуйста, одну из ветхозаветных книг, книгу пророка Исаии. Мы прочтем с вами в 55 главе, начиная с 1 стиха. Но перед тем, как мы будем читать это место, я хотел бы, чтобы мы использовали немного наше воображение. То, о чем говорил брат передо мною, я думаю, касалось многих из наших сердец. Действительно, мы живем в таком мире, который предлагает нам очень многое. Этот мир можно сравнить с оживленным рынком. Люди, и продавцы, и покупатели снуют в этом мире туда-сюда. Они предлагают все, что угодно. Этот рынок очень оживлен и шумен. Вот, подходя к одному, вы слышите, как он рекламирует свой товар. Он предлагает вам его и говорит, что этот товар, то ли это спорт, то ли это деньги, то ли это какое-то хобби или увлечение, то ли это материализм, о котором говорилось передо мною, то ли это еще какое-то греховное увлечение. Этот товар ответит на все желания, которыми движет ваша душа. Он будет последним, чем вы будете нуждаться в этой жизни. Вы подходите к другому, он рекламирует что-то еще, и он говорит, что его товар, оказывается, будет самым лучшим, что вам необходимо. И вот тогда, когда уши ваши уже устали от того шума, который вы слышите на этом оживленном рыночном месте, на этой рыночной площади, вы подходите к прилавку, который стоит поодаль. Человек, который стоит за ним, не похож на продавца, потому что одет он совершенно по-другому. На нем белая одежда. И тогда, когда вы прислушиваетесь к его голосу, вы вдруг обнаруживаете, что его предложение звучит очень тихо. Нужно прислушаться, нужно настроить свои уши и свое духовное сердце для того, чтобы услышать его. И тогда, когда вы слышите то, что он имеет предложить, само его предложение звучит очень странно, потому что оно отличается от всех остальных, которые вы только что слышали на этой рыночной площади. Итак, читаем 55 глава, книга пророка Исаии, начиная с 1 стиха. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Посмотрите, он предлагает нечто очень ценное, то, что является предметом ежедневной необходимости. Он предлагает пищу, он предлагает ее бесплатно. Второй стих говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Кто же этот чудесный продавец? Почему его предложение, которое звучит так заманчиво, почему предложения его чуждаются и гнушаются многие? Если мы откроем с вами Евангелие от Иоанна в 7 главе, мы обнаруживаем, что личность этого продавца – это личность нашего Господа Иисуса Христа. Она здесь нам открывается во всей своей полноте. Мы обнаруживаем, что Он является полным исполнением этого чудесного пророчества, которое за 700 лет до прихода Иисуса Христа произнес пророк Исаии. Вот как Христос говорит о себе здесь, в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, в 37 стихе. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей». Вернее, я, наверное, не так прочитал. Потому что тогда, когда Иисус возгласил это действительно, как свидетельствует форма глагола, записанная в оригинале, и его значение, он действительно вскричал воплем великим или большим громким голосом. Он закричал, «Кто Кто жаждет, иди ко мне и пей. И дальше 38 стих. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он, объясняется далее в стихе 39, о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что еще Иисус не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, он точно пророк. Мы видим, дорогие друзья, по нашей жизни, по обстоятельствам, по христианской истории, что действительно есть те, которые отвечают на это предложение. Они слышат его, и есть те, которые, слыша его, возможно, даже не один раз, а многие годы, неоднократно повторяемое в уши этих людей, предложение оставляет их равнодушными. Почему? Да потому что мы, напомню, еще находимся на этом оживленном рынке. Христос представляет из себя вот этого продающего, который стоит за прилавком, но прилавков вокруг очень и очень много. Кто-то крутится у прилавка с надписью «Спорт». У кого-то на уме только своя собственная семья, и он беспокоится о этой семье и более ничего не хочет слышать. Кто-то думает лишь только о работе. Таких людей мы называем работоголиками. Кто-то заботится о своих детях, тоже вроде бы очень благородно, но о Господе не мысли. Или, может быть, Господь где-нибудь там, на второстепенном месте в его жизни. Кто-то занимается своим увлечением, и оно занимает основное место в жизни этого человека. Кто-то занят своим имиджем, своей популярностью, и именно это занимает основное место в его жизни. Филиппийцам, 2 глава, 21 стих мы читаем, «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Такая проповедь, скажет кто-нибудь, кто сидит здесь. Брат, ты проповедуешь людям неверующим. Все мы, которые пришли сюда, уже познали Господа, и мы уже знаем, что Он является смыслом и основным наполнением нашей жизни. Но что удивительно, и это то, что говорил брат передо мною, и это то, что говорит апостол Павел здесь, в послании филиппийцам во второй главе, это относится конкретно к верующим людям. Здесь апостол Павел говорит именно о своих соратниках, которые оставили его, именно о тех, которые раньше, вроде бы, поначалу, обратившись, искали того, что горнее. Но теперь, говорит он, все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Христос находится на этом рынке в огромнейшей конкуренции со всеми остальными. Ему необходимо прилагать усилия для того, чтобы предлагать свой товар, для того, чтобы голос его был услышан среди этого огромнейшего многоголосия, которое представляет из себя этот мир. Это ярмарка тщеславия. Каждый предлагает свои решения, свои мнение, свою философию жизни, но лишь Христа голос обладает истиной, но он настолько мал, настолько слаб и тем более настолько невероятен. Христос действительно существует, что признает эта конкуренция. Он говорит здесь, во втором стихе, который нами уже прочитан, он говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. Посмотрите, как Христос прямо адресует нужды современного человека. Как он говорит, что действительно будут другие, которые будут предлагать вам и рисовать картины намного радостнее, намного радужнее, чем я могу предложить. Но зачем вам идти к этим продавцам? Зачем вам отвешивать им свое серебро, тогда, когда вы можете получить намного больше у меня и бесплатно? Зачем вам брать у них за свои кровные, трудом заработанные деньги то, что, по сути дела, даже хлебом не является и не насыщает, в то время как я могу дать вам хлеб жизни? Зачем вам отвешивать трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня, говорит он далее здесь, послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится духом. Посмотрите, друзья, как вокруг много различных вероучений и сект. Вы знаете, когда приезжаешь на Украину, в Россию, в некоторых районах, когда проходишь евангелизации от двери к двери и пытаешься постучать, некоторые люди или большинство людей в этих районах не хотят даже открывать, потому что такое засилье различных вероучений и ветроучений в этих районах. Люди принимают вас за свидетеля Иеговы, за мормона, за другого представителя какой-то лжесекты, только лишь потому, что вы стучите в их дверь. Они не хотят с вами разговаривать. Вам необходимо проводить часы для того, чтобы доказать, что вы не из той или не из другой секты. Если посмотреть на темпы роста церквей, наши евангельские церкви в последнее время увеличились намного, в полтора, в два раза в некоторых районах. Но если посмотреть на темпы роста этих движений, они увеличились, соответственно, свидетели Иеговы в 6 раз и мормоны в 7 раз. Христос говорит о том, зачем вам туда идти. Он говорит, да, существует эта конкуренция. Существуют те, которые будут приходить под моим именем. Но вы должны очень внимательно относиться к этому предложению. Христос подчеркивает свою уникальность. Он говорит, что тот, кто приносит Христа, плюс что-нибудь еще. Христос плюс суббота. Христос плюс закон. Христос плюс соблюдение определенных других заповедей, не записанных в Священном Писании. Библия плюс какой-то другой источник авторитета. По сути дела, он подвергает сомнению Евангелие Иисуса Христа и истины с собой не приносит. Нельзя нигде найти в других местах то, что предлагает Христос. И вот это, то, что Он предлагает, можно найти только у Него. Поэтому Он говорит, что я нахожусь вне конкуренции. Несмотря на то, что существует множество голосов вокруг, вы должны взять это только у меня, потому что нигде в другом месте нет того, что насыщает. Вы знаете, есть такой хлеб, который напоминает вату. В нем больше воздуха, чем того вещества, из которого он должен был бы сделан. Он не насыщает. Христос говорит, зачем вам отвешивать свое трудовое, свои деньги? Зачем вам дарить свои добрые дела? Зачем вам давать свои пожертвования? Зачем вам усилия тратить свои религиозные? Для того, что не насыщает. У меня есть все, чего жаждет ваша душа. Недавно в Великобритании выпустили очень интересную игрушку. Она вышла под названием «Невидимый Джим». Эта игрушка появилась на прилавках американских магазинов и была очень быстро раскуплена. Цена одной коробки с этой игрушкой была примерно $13. И, что интересно, написано было на этой игрушке реклама, которая она рекламировалась, пропагандировалась. Было сказано, что в этой игрушке невидимый Джим, и когда вы его достаете, вы его не видите. Действительно, когда вы открываете эту коробку, там никого нет, там абсолютно ничего нет. Там есть вот эта обертка, которая обычно оборачивается игрушки. И, видимо, люди дарили друг другу, ну, может быть, такую игрушку для того, чтобы посмеяться, чтобы как-то пошутить и так далее. Не было ни одного возврата. Так вот, друзья, примерно то же предлагает весь этот мир со всеми его развлечениями, со всеми вероучениями, которые в нем существуют. Он предлагает вот эту игрушку, за которую еще нужно заплатить, но вы в результате ничего не получаете. Этот мир хочет над вами только лишь посмеяться. Необходимость платы. Вы заметили, что здесь тоже об этом говорится. Христос говорит, зачем вам это? Зачем вам отвешивать свою плату, тратить свои усилия, в то время как я предлагаю это бесплатно? Почему же многие люди не слышат? Почему они не хотят принять его благодати? Да потому что они глухи духовно. Они не способны слушать. Они не слышат призыва Божия, потому что есть некая преграда, которая мешает отзвуком Божьей благодати, Его призыву, Его голосу добраться до их духовных ушей. Вы знаете, в одной семье однажды мы были, у них много детей, дети играли вот в подвальном помещении, и родители стали звать их на ужин. Позвали один раз, позвали другой раз, повысили голос, а дети никак не приходят. Родители уже рассердились на своих детей, пошли туда в подвал, смотрят, а дети сидят все в наушниках и очень громко включили музыку. И, конечно же, эта музыка не давала возможности им слушать тот призыв, который исходил от родителей, и откликнуться на него. Очень часто это бывает и с нами, не только с неверующими людьми, но и с верующими. Что-то мешает нам слышать призыв Божий. То ли это наш личный грех, то ли это то, что мы на какое-то мгновение, на какое-то время отвратили наш взгляд, наш взор от Иисуса Христа. Это духовный барьер действительно может быть только грехом. Он нуждается в том, чтобы его убрать. Он мешает. мешает нам в духовном росте, он мешает нам двигаться духовно и, главное, слышать голос Божий, что так необходимо для нашего духовного роста. В послании к евреям написано в 12 главе, в 1 стихе: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий наш грех, нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Вот, мы должны избавиться от запинающего, то есть мешающего нам бежать на этом ристалище, которое является христианская жизнь. Мы должны избавиться от этого греха, за который мы держимся, который мешает нам двигаться дальше. Мешает нам также, может быть, и предубеждение. Еще одна причина, почему люди не принимают зова Христова, это то, что они всегда думают, что им предложат что-то плохое. Вы знаете, когда я поднимаю телефонную трубку, и в ней слышу голос какого-то рекламодателя, их называют телемаркетерами, да? Это те люди, которые что-то пытаются вам предложить по телефону, купить. У меня первая реакция – сказать спасибо, я этого не хочу. Я хочу себя сдержать, чтобы не накричать. Грубо не ответить этому человеку. Мне так не нравится, что этот человек вторгается в мою личную жизнь и хочет мне предложить то, что совершенно меня не интересует. Меня даже не интересует, что он хочет мне предложить. Мне уже не нравится то, что он мне позвонил. Очень многие люди именно с таким отношением подходят к Евангелию. Они думают, что Евангелие – это обычная весть, такая же, как и другая, которую может предложить кто-нибудь еще. Они думают, что евангельская церковь, которая проповедует весть евангельскую, является вот в ряде с другими церквами. И вот Евангелие – это просто одна из вестей, одна из проповедей, которую можно получить и в другой церкви, только с другим значением. Христос говорит: «Нет, это не так, я уникален. Я совершенно отличаюсь от всех остальных. Не думайте о том, что если я нахожусь среди этого мира и представляю из себя один из вот этих прилавков, который предлагает то, что я предлагаю, это действительно, это будет предложение уникальное». Многие люди отвечают Христу так, как они отвечают этим телемаркетерам. Они сомневаются в его искренности. Люди... Вы знаете, вот как я уже привел пример, люди не хотят слушать Евангелие там, где побывали представители других сект. Потому что у них сформировалось вот это предубеждение. Как преодолеть этот барьер? Как достучаться до их сердец? Христос здесь говорит, описывая то, что Он предлагает, что Он действительно предлагает это добровольно, Он предлагает это бесплатно, и Он дает хорошее описание того, что Он предлагает. Просто удивительно, если вот читать внимательно. Вы знаете, иногда в магазин приходишь, что-то хочешь купить, а тот помощник, который там находится, он знает очень мало о том товаре, который он предлагает. И вы иногда знаете больше об этом товаре, вы, который хочет купить его, вы хотите больше информации о нем, но тот, кто там находится, может быть, его только недавно наняли, этот работник магазина знает намного меньше о нем. Христос очень хорошо знает свой товар, и Он его рекламирует, говоря о нем так, как он есть. Он не преувеличивает, но Он и не преуменьшает. Он описывает его честно. «Жаждущий», как мы здесь уже читали в первом стихе, «идите все к водам». Христос предлагает нам утолить жажду. Он говорит о том, что у Него есть эта духовная вода. Почему мы говорим об этом именно перед вечерей? Почему мы не говорим о страданиях Христа? У некоторых верующих уже оскомину набили проповеди о страданиях Христа не потому, что это неважная тема, а потому, что очень редко мы говорим о страданиях Христа по отношению применения этих страданий к нашей жизни. Да, Христос умер 2000 лет назад, но какое это отношение имеет к моей жизни сегодня? Как это побуждает меня жить в этом развращенном роде, как сегодня говорил брат передо мною, жить той христианской жизнью, которая была бы примером не только моим детям, близким, но и тем, с которыми я общаюсь в церкви, тем, с которыми я общаюсь в мире, на работе и так далее. Это очень важный вопрос. Христос говорит: у меня этот источник жизни, я могу вам его дать. Это та вода, которая утоляет жажду навек. Он говорит, что у каждого человека существует жажда. Со времени падения, со времени того, как Адам и Ева сказали «нет Богу» и «да» дьяволу, возникла эта жажда, это огромнейшая непреодолимая преграда между Богом и человеком. И ничто с человеческой стороны не могло вот стать мостом, который бы преодолел эту огромнейшую пропасть. Ни религиозные, ни философские устремления, ни лучшие устремления человеческих умов в искусстве или в науке не могли преодолеть преграду между землей и небом. Необходимо было, чтобы кто-то пришел с небес и сам заплатил за человека, за его грех. Помакимпийский в Средневековье сказал такую фразу, что существует в душе человека некий вакуум. Вакуум, в который только Бог может поместиться, насколько он объемен и велик. И только Бог может его запомнить, заполнить. И вот через эту воду, которую Христос дает каждому уверовавшему, он готов заполнить этот вакуум. Только после того, как мы уверуем, после того, как мы посвятим свою жизнь Господу, мы можем иметь эту воду жизни даром. Действительно, посмотрите, если сегодня мы увидим людей, мы увидим себя, мы увидим нашего соседа, нашего ближнего, угнетенным различными мирскими ситуациями и проблемами, с которыми все мы пытаемся бороться. Мы потеряли удовлетворение от жизни. У кого-то это проблемы в браке, у кого-то это недовольство своей работой, у кого-то недовольство своим физическим состоянием, разочарование своей фигурой и так далее. Иногда мы подавляем эти мысли, мы не хотим об этом говорить, потому что нам хочется выглядеть на фасаде очень хорошими христианами, но Господь в глубине души знает, о чем мы думаем. Что породило эту нужду? Это именно то отделение от Бога, которое продолжается и верующих, которые живут мирской жизнью. Отделение от Бога и присутствие греха в жизни человека. Христос пришел, чтобы утолить эту жажду. И сегодня мы указываем на Христа, но еще лучше указывают на Христа те символы, которые находятся перед нами. Это хлеб и вино. Не только проповедь важна, но и частое, регулярное участие в вечере Господней. Для чего? Правильное участие предполагает, что мы будем обо всем этом думать и будем применять это в своей жизни. Вы помните, что тогда, когда апостол Павел говорит, о чем мы должны размышлять во время вечери, он говорит о том, что мы должны, наши мысли должны простираться как бы в двух направлениях. С одной стороны, мы должны думать о теле Христовом, которое было ломимо за нас. Наши мысли должны устремляться к Голгофскому кресту, где Христос пролил за нас кровь. Но этого мало. Мы должны также делать самопроверку, самоиспытание. Мы должны смотреть собственное сердце. Вот оно, применение креста Христова. Оно должно происходить тогда, всякий раз, когда мы собираемся для того, чтобы вкусить этот хлеб, для того, чтобы испить из этой чаши. Христос говорит о себе в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 10 стихе, 10.10 Евангелия от Иоанна. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Интересно, в украинском переводе сказано, я пришел для того, чтобы малый життя и малый с подостатком. В английском переводе abundant life. Та жизнь, которая бьет из нас ключом. Христос в прочитанном нами месте ранее, в 7 главе Иоанна, говорит, что Он дает Духа так, чтобы этот Дух, эта вода живая, стала в нашей жизни источником воды живой, чтобы мы были благословением также и другим. Вы видите, как христианская жизнь трансформирует, изменяет нас из вот этого подавленного состояния со скрытыми нуждами и проблемами в нашей душе до того человека, который живет для Бога и еще и может поделиться этой жизнью с окружающим. Христос говорит о себе в Откровении, в 7 главе, в 17 стихе. Я прочту этот стих. Откровение 7:17. «Ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Это обетование принадлежит нам. Господь ведет тех, кто постоянно участвует в Его духовной жизни через этот путь. Мне вспоминается один случай, который был недавно в нашей стране, в Соединенных Штатах, когда два кита застряли во льдах у берегов Аляски. Они заблудились в этих водах и попали как раз в то время, когда все вокруг замерзает, и они не могли выбраться на поверхность для того, чтобы набраться достаточно кислорода. Им грозила смерть. Тогда, когда они были обнаружены, сразу же там, где они находились, на месте их обитания, были пробурены во льду специальные лунки, чтобы киты могли набраться достаточно кислорода для обратного пути. Но киты не знали, куда им идти. Они потеряли ориентацию и направление. Лед и

свою жизнь и свое существование. Это был очень трудоемкий процесс для человека, но для китов это была спасительная дорога, которая была достигнута усилиями людей. Для Господа было очень трудно, невыносимо отдать своего Сына для нашего спасения, но теперь мы, собравшись здесь, можем вспоминать о Его жертве и делиться той жизнью, той живой водой, которая Он предлагает нам. Какова же цена этого столь ценного продукта, этой великой вещи, которую предлагает нам Господь? Здесь сказано, что цены нет. Когда мы подходим к этому продавцу, мы вдруг обнаруживаем бирочку с нулем возле этой живой воды, которую он предлагает. Здесь сказано, даже и вы, у которых нет серебра, это 55 глава, 1 стих, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Жизни воду берите даром. Вы знаете, мирские продавцы делают совершенно иное. Обычно продавец пытается взвинтить каким-то образом цену. Он пытается найти богатого покупателя, он пытается придумать все новые и новые признаки его продукта для того, чтобы подороже и повыгоднее для себя продать его. Он хочет приукрасить свой продукт для того, чтобы цена была еще больше. Христос, наоборот, занижает ее. Христос и его обращение здесь напоминает мне то, что я назвал бы аукционом наоборот. Те из вас, кто были на аукционах или видели, может быть, где-нибудь по телевидению, читали рассказы об аукционах, вы знаете, что во время аукциона цена поднимается, и человек, который продает, пытается найти покупателя побогаче. Кто даст побольше за вот эту вещь? И, может быть, еще больше, а может быть, еще больше. Христос как бы говорит, кто даст меньше. Кто даст меньше, кто приходит ко мне, должен отвергнуться себя. У него не должно быть ничего, что он мог бы мне предложить. Мы можем представить себе очередь людей, которые приходят ко Христу. Почему тебя должен принять Господь? Как почему? Потому что я вел богобоязненную жизнь, потому что я был праведником всю свою жизнь, потому что я ходил в церковь, я платил десятину и вообще не помню, когда бы я согрешил. Может быть, кто-нибудь еще предложит что-нибудь? Ну, я не помню, говорит еще один человек, чтобы я когда-нибудь давал десятину, но вроде бы я был неплохим семьянином. Может быть, еще кто-нибудь может предложить? Выходит другой человек, которому совершенно нечего предложить. Это маленький мальчик, и он говорит, у меня нет совершенно ничего, я, наверное, большой грешник, хотя и этого я, в общем-то, не особо знаю. И, конечно же, я ни в коем случае никогда не был в церкви, как вот этот дядя. Я никогда не давал десятину, как вот этот дядя. И у меня и семьи-то не было, мне нечего предложить. Продано. Ты имеешь то, что имеет Господь. Ты имеешь эту воду жизни, бери ее даром. И тогда, когда мы придем к Господу с вот таким вот отношением, несмотря на тот духовный опыт, возможно, который мы, по нашему мнению, имели, тогда, когда мы каждый раз будем получать то, что мы получаем и сегодня с Его стола, со стола Господня, с заповеди Его, когда будем смотреть на это, как на милость Его, которая простирается к нам постоянно, тогда мы будем иметь благословение. Господь говорит в Евангелии от Матфея, в 21 главе, в 31 стихе, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». В гимне «Благодатная скала», который мы так любим петь, есть такие слова. «Я пришел к тебе, мой Бог, я был нах, и ты одел, я был беден, ты в удел дал мне дивный твой чертог, ты омыл меня в крови, я сокрыт в твоей любви». Мы приходим к Господу нагими. Он одевает и обувает нас. Он не просто прощает нам все то, что мы натворили. Он не просто прощает нам то восстание, которое мы в нашей жизни подняли против Него и продолжили эту вереницу восстаний против Бога на всем протяжении истории человечества. Он дает нам что-то свое. Это свое прекрасное, самое лучшее, что у Него есть. Он отдал Сына Своего ради нашего спасения и искупления. Он предлагает спасение наше даром. Сегодня, приходя ко столу Господню, будем об этом помнить. Сегодня, приходя ко столу Господню, оставим наши грехи и оставим наши благие деяния. И вспомним о том, из какой скалы извлек нас Господь. Из какого рва Он извлек нас. Вспомним об этом, братья и сестры. И сегодня, даже тогда, когда мы имеем проблемы и неурядицы в нашей христианской жизни, будем помнить, что Он остается милостью обильным Господом, который имеет и продолжает иметь

0: эту воду жизни даром. Он, как продавец, продолжает стоять, хотя очень немногие достигают его прилавка и слушают его голос. Да будет так, чтобы каждый из нас сегодня поистине услышал его голос и поблагодарил за это, в частности, и через участие в вечере. Будем проверять себя, будем благодарить его за его спасение, будем молиться, слава ему за все. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Святого Иоанна Богослова, 5 глава. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение».

И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков.

Вы слушаете библейское радио BBN. У микрофона ведущий Сергей Марару. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Люди говорят: «Не увижу, не поверю». Бог говорит: «Не поверишь, не увидишь». Давайте помнить заповеди Бога и верить в то, что Господь обещал для нас в Своем священном Слове. И только тогда наша вера будет вознаграждена вечным пребыванием с Творцом блаженной вечности.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Дух боязни, дух робости и трусливости не от Бога исходит. Так говорит апостол Павел в своем втором послании Тимофею. Пишет он так: «Дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Как важно, дорогие друзья, чтобы мы различали духов. Апостол Иоанн в своем первом послании в 4 главе говорит: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Значит, есть разные духи, и нам следует их различать. Дорогие друзья, каждый из нас должен удостовериться, какой в нем дух. Мы знаем на основании Слова Божьего, что каждому своему дитяти Бог дает Духа Своего Святого. «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов», говорит апостол Петр, «и получите дар Святого Духа». И тут невольно возникает вопрос: как можем мы знать, живет ли в нас Дух Святой или нет? Мы можем проверить себя по словам Спасителя. Христос сказал, что «когда придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истинный, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать». Это, возлюбленный, один из вернейших признаков, что человек принял не какого-нибудь духа, а именно Духа Святого. Дух Святой всегда прославляет Христа, возвышает Его, свидетельствует о Нем. Дух Божий и дух заблуждения узнается так, пишет апостол Иоанн: «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». А Христос сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». Исполненный Духа Святого человек всегда будет свидетельствовать о Христе. Таким образом, мы можем установить, какого духа человек по тому, о чем, или вернее, о ком он говорит. У апостолов после Дня Пятидесятницы, после того, как они получили дар Святого Духа, была фактически единственная тема. Эта тема была Иисус Христос. Он был в центре всех их проповедей, их свидетельств и их бесед. Его именем они исцеляли больных и изгоняли бесов и творили чудеса. Но апостол Павел в своем втором послании Тимофею указывает еще на три определенных и убедительных признака действия Духа Святого. Он – дух силы, любви и целомудрия. Возлюбленные, там, где Дух Святой, там будет проявлена и сила Божия, и любовь, и целомудрие. Обратите внимание, в каком порядке апостол Павел упоминает эти три явления Духа Святого. Во-первых, сила, потом любовь и, наконец, целомудрие. Начнем с его силы. Как можно определить силу Духа Святого в человеке? Сила Духа Святого проявляется в человеке в первую очередь в спасении, когда он делается новым творением во Христе Иисусе. Только эта сверхъестественная сила может, например, из пьяницы сделать трезвого и полезного человека, как для Бога, так и для людей. Грешник не может самого себя переделать. Для него есть только один выход – он должен переродиться. А может это совершить только Бог? Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Ответ ясен – конечно, нет. Помните, как пророк Самуил сказал Саулу: «И найдет на тебя Дух Господень, и сделаешься иным человеком». И позже сказано: «Бог дал ему иное сердце». Это, возлюбленное, первое действие силы Духа Святого в человеке, когда Он, Дух Святой, возрождает человека к новой жизни. Он делается новым человеком. Он живет уже не по плоти, а по духу, потому что Дух Божий пребывает в нем. Но когда апостол Павел пишет Тимофею о том, что Бог дал ему не духа боязни, а силы, любви и целомудрия, то он имел в виду силу, которую Дух Святой дал ему для служения. Напоминаю тебе, возгревать дар Божий, который ты получил, когда ты был отделен для духовного служения через рукоположение. Дорожи, Тимофей, этим даром, чтобы он не погас под пеплом пренебрежения. В этом послании апостол Павел многократно напоминает Тимофею о наступлении тяжких времен, когда верному свидетелю Христову будет невозможно обойтись без страдания и преследования. Поэтому ему необходима будет эта сверхъестественная сила, сила Духа Святого. Слушайте, что он пишет ему в 8 стихе 1 главы. Сразу после того, как он говорит, что Дух Святой проявляет себя в силе, в любви и в целомудрии, в следующем же стихе он пишет: «Итак не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Тимофей, знай, что страдание неизбежно при благовестии. Но преодолеешь ты только силою Божией, силой Духа Святого. Мученики Церкви Христовой всегда страдали и умирали. Что им помогло? Твердое решение, что будут верны до смерти? Нет. Петр был полон решимости, что если остальные отрекутся от Христа, то ни в коем случае он. Да, он положит жизнь свою за Христа. Мы знаем, как печально кончилось его хвастовство. Он потерпел полное поражение. Но история говорит, что тот же Петр, но исполненный силой Духа Святого, наконец умирает мученической смертью. Вы помните историю Самсона? Она была бы одной из самых чудесных глав истории израильского народа. Но сколько трагедий и поражений мы в ней встречаем. Самсон не родил о пребывающем в нем даровании. Да, он был человеком, исполненным Духа Святого. О ранних годах его служения сказано, что начал Дух Святой действовать в нем. О, если он был бы всецело отдан Богу, то насколько иначе читалась бы эта история. Заметьте, как падение его началось. Оно началось, как это обыкновенно бывает, с малого, как будто с незначительного, сперва заигрывая с грехом, потом постепенно отдаваясь ему, и, наконец, он делается его рабом. И наступил этот неизбежный момент для человека, не покаявшегося, а именно, что Господь отступил от него. В самый роковой час, когда только сила Божия могла бы его спасти, мы читаем, что Самсон не знал, что Господь отступил от него. Эти слова нам говорят о самом печальном состоянии, в котором может очутиться чадо Божие, когда оно вдруг обнаруживает, что оно не имеет самого необходимого, чтобы преодолеть искушение и натиски врага. О, сколько служителей Божьих, на которых когда-то почивала сила Божия и помазание Духа Святого, теперь бессильны. Их руки связаны, волосы пострижены и глаза их выколоты. Они являются посмешищем на мировой арене и позором в Церкви Христовой. Возгревай дар Божий, который в тебе. Это слово касается всех нас. Нет, возлюбленной, сила Божия нам дается не без условия. Мы должны возгревать этот дар Божий молитвой, чтением и размышлением над Словом Божьим, послушанием, бдительностью и безоговорочной отдачей Духу Святому. Да, этот дар возгревается, когда мы ставим себя в полном распоряжении Духа Святого. Заметьте, что нигде нам в Библии не сказано, чтобы мы употребляли его, то есть Духа Святого. Но что он ожидает, когда мы отдадимся целиком ему. Чтобы проявить свою силу, он должен иметь полный контроль над нами, не иначе. Вы помните историю Иисуса Навина, когда, находясь близ Иерихона, он вдруг видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке у него обнаженный меч. Подойдя к нему, Иисус Навин спросил его: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Иными словами, на чьей ты стороне, на нашей или на их? Оказывается, что тот, который стоял перед ним, был сам Господь. И что он ему ответил? «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Иначе говоря, я не на вашей стороне, не на стороне противника, я здесь, я пришел сюда, вот я вождь воинства Господня». Как бы вы поступили, если бы очутились в такой ситуации? Посмотрите, как разумно поступил Иисус Навин. Узнав, что это Господь, он падает лицом своим на землю и, поклоняясь, говорит ему: «Что, господин мой, скажешь рабу своему?» Он как бы говорит: «Кто я, что дерзнул даже спросить, на нашей стороне ты, Господи, или нет? Вот я, господин, что повелишь ты рабу своему. Ты вождь, ты господин, я раб твой. Я в твоем распоряжении. Делай со мною, что тебе угодно. Будь ты моим властелином. Я признаю тебя моим вождем». Возлюбленные, не нам распоряжаться Богом. Кто мы такие? Нам ли повелевать Богу, что Он должен делать? Нам ли хозяйничать и потом пригласить Его быть нашим почетным гостем? Нам ли командовать? Нам ли управлять? Возлюбленные, тысячи раз нет. Он вождь, Он Господь. Не нам, но Ему вся власть и держава. Нам должно пасть к Его ногам и предоставить себя в жертву живую, святую и благоугодной Ему. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Быть исполненным им значит, что Он имеет над нами полная власть и полное руководство. Никто не имеет монополии над Духом Святым. Ни один союз, ни одна церковь, ни один человек. Зная, что в человеке он не веряет себя ему, человек должен верять себя Духу Святому. Тогда для такого человека ничего не будет невозможным. Как бы Иерихон не заперся, стены его должны повалиться. Самсон думал употребить силу Божию, как и когда ему вздумалось и угодно было. И что же? Он потерпел одну неудачу за другой, а те, которые поручили себя под распоряжением Господа, были всегда победителями. Возлюбленные, не забудем, что в руке Божией сила и могущество. Бог нам прибежище и сила. Он будет поборать за нас. Битва Его, а не наша. Не нам употреблять Духа Святого, не нам указывать в деле рук Его. Но, подобно Иисусу Навину, скажем Ему, что Господин мой скажет рабу своему. Дорогие братья и сестры, перед нами много незавоеванной территории, и Господь велит нам идти, брать ее во владение. «Не страшитесь и не бойтесь их», — говорит Господь. Помните наш текст? «Дал нам Бог духа не боязни, но силы». Но сила эта Божья, а не наша, никогда не забудем. Он сам идет перед нами, Он будет сражаться за нас. Кто поразил египтян? Бог! И это Он сделал перед глазами народа своего. Господь будет поборать за вас, говорит Моисей испуганному народу, а вы будьте спокойны. Сила их сидеть спокойно, говорит пророк Исаия. Не бойтесь их, ибо Господь Бог наш сам сражается за вас. Да, дорогие мои, битва не наша, а Господня. В книге Исход сказано, что Господь муж брани, Иегова имя Его. И именно Его, мужа брани, самого Господа, увидел Иисус Навин, стоящим перед Ним с обнаженным мечом. Это значит, что сам Господь пришел сражаться с врагами народа своего. Ты вождь, ты главнокомандующий. Не мне говорить тебе, что делать, но что Господин мой скажет мне. О, возлюбленные, если бы мы поняли эту истину, то что Господь мог бы через нас сделать? Не без значения, что как скоро Иисус Навин предоставил себя в распоряжение Господа, сделался всецело доступным ему, то сказано: «Иерихон заперся». Но ему нечего было страшиться. Когда мы так ставим себя доступными Господу, тогда битва делается уже не нашей, а Его. Дорогие друзья, братья и сестры, Не потому ли мы страшимся, что мы неправильно поняли силу Божию, что не мы ею должны владеть, а Он нами, Он, Дух Святой, должен нами владеть. Он нас должен контролировать, нами руководить и нами командовать. Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Когда Господь, наш вождь, воюет за нас, тогда нет причины бояться, заперт ли Иерихон, гонится ли за нами полчище египетское, или окружены ли мы вражескими войсками. Человек веры, который поставил себя целиком в диспозицию для Господа, не руководится видимым, но невидимым, ему нечего страшиться. Да, он видит запертый Иерихон, но между этими каменными стенами Иерихона и собой он видит вождя воинства Господня. Елисей видел того, что не видел его слуга. Слуга видел врага, его коней и колесниц, и много войск. И говорит Елисею: «Увы, господин мой, что нам делать?» Слушайте, что говорит Елисей: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Сила Елисея заключалась не в нем самом, но в воинстве Господнем. Он был спокоен, он в панику не пал, потому что он знал, где сила, сила у Бога. О, возлюбленные, когда мы поймем, что не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь, тогда, когда мы это поймем, тогда победа за нами. Ведь Господь сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Поэтому мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Слава и благодарение Ему. Нет, дорогие мои, Бог не дал нам духа боязни, не духа рабства, чтобы жить опять в страхе, но силы и любви и целомудрие. Хвала Ему вовек. Но, может быть, дорогой радиослушатель, ты один из тех, который случайно включил свой приемник и попал на нашу волну. Это не было случайно, мой друг, но по изволению Божьему. Ты говоришь, что ничего не понял. Это не беда. Все это будет тебе ясно, когда ты откроешь свое сердце Спасителю Иисусу Христу. Слово Божие говорит о тем, которые приняли Его. Верующим во имя Его дал власть, дал силу быть чадами Божьими. И тебе нужна сила Божья. Христос сказал, что ты должен родиться от Духа. Это целиком дело Божие, а не твое. Твое дело верить, то есть довериться Ему и отдать себя в полное распоряжение Господа. Все, что ты можешь дать Ему, это свою греховную жизнь, и это все, что Он просит. И когда ты это сделаешь и передашь Ему все свои грехи, тогда Он совершит это чудо, и ты будешь совершенно новым человеком, Божьим чадом. Дорогой друг, склонись сейчас перед твоим Спасителем и отдай свое сердце Ему.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Ветхий или Старый Завет книг Святой Библии заканчивается, как мы уже говорили раньше, книгой Малахии. Она в последней главе содержит такие замечательные слова: «Чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». Это важное предупреждение произнес через пророка Господь. В таком тоне закончились канонические книги Ветхого Завета. Прошло около 400 лет с тех пор до принятия написания первой книги канонической Нового Завета, Евангелия от Матфея. Эти 400 лет называются периодом молчания. В Библии мы не находим добавочных предвозвещений Божьих.

0: их через своих пророков в течение этого времени. В истории Израиля были события, которые являлись исполнением уже предсказанного раньше. Это исторические книги еврейских авторов, как описание войн, которые вели маковейские братья и другие. Но они в закон Библии не введены. Рассмотрим вкратце некоторые обстоятельства в жизни Израиля, которые помогут нам в изучении книг Евангелия, а именно. Первое. Политическое положение Израиля. Второе. Его духовное положение. Третье. Организационное положение. Припомните нашествие на Иерусалим вавилонских войск под руководством царя Навуходоносора. От столицы Иудеи и храма остались руины. 586 год до Рождества Христова. Начался период времен язычников. Эти слова употреблены в Евангелии от Луки, 21 главе 24 стихе. Самостоятельность Израиля пришла к концу. Он стал зависим от нееврейских государств, потому что этот избранный народ отошел от живого Бога на путь блуждания и непослушания. Этот период времени еще не закончился и в наши дни, хотя маленькая республика Израиль и существует в весьма неспокойной обстановке. Времена язычников закончатся, когда Церковь Христова будет взята от земли, и Господь снова в своих предвечных планах обратится к Израилю ради спасения его. В течение упомянутых 400 лет молчания Божие Израиль был под вавилонским, медоперсидским, греческим и римским владением. Рим контролировал политическую жизнь Израиля во время рождения Господа Иисуса Христа в Вифлееме. Божий план для Израиля был иной. Как народ особенный, он был предназначен жить отдельно и самостоятельно от других наций, но его согрешение, отступление от Всевышнего создали эти постоянные пленения и рассеяния по всему миру. Временно Господь назвал евреев «не мой народ». Прошло около 2500 лет в жизни Израиля, было много испытаний, страданий и преследований. Но близится время, когда окончатся времена язычников при восхищении Церкви Христовой от земли. Великая скорбь Иакова наступит. Иерусалим снова будет окружен враждебными армиями. Но Господь Иисус, Мессия Израиля, не узнанный им так долго, явится во славе. И к нему в сокрушении сердец и в вопле великом обратится остаток этого ценного народа, хотя и непослушного Богу в течение веков. По возвращении первой части пленников иудеев из Вавилона в Иерусалим, 536 год до Рождества Христова, произошло среди них духовное пробуждение во время управления Иудеи губернатором Неемией, но его плоды долго не просуществовали. Поэтому мы видим в пророчествах Малахии печальную картину отступления от истины и к формализма в служении при храме. Духовной жизни было мало, хотя, несомненно, были и богобоязненные люди в Иерусалиме, которые верно служили Господу. В течение упомянутых нами выше 400 лет молчания Божие были и верные Богу законные первосвященники. Один из них, Анииас, душа его страдала при виде отступления народа от Господа, образовались разные политические партии, и этот верный служитель храма был замучен в 175 году до Рождества Христова. После него духовная жизнь Израиля падала все больше и больше. Исторические аналы свидетельствуют, что его последователь, как первосвященник, был виновен во многом в нечестии и больших злодеяниях и мерзостях. Однако он носил митру на голове своей со словами «Святые Господу». При этом первосвященники Менелае совершилось страшное кощунство в храме. Антиох Епифан насильно взял из святого святых храма в Иерусалиме золотой светильник, ковчег и все остальное. На всем месте был поставлен языческий идол, и было принесено в жертву ему свинья. Весь храм был обесчестен. Верующие евреи были потрясены злодеянием этим. Этот ужасный поступок Антиоха Епифана сделался сигналом для пробуждения уснувших духовно иудеев. Началось восстание и войны под руководством маковейских братьев. Исполнились слова Даниила: «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Даниила 11 глава, 32 стих. Эта борьба началась в 145 году до Рождества Христова. Патриотические чувства возрастали, но в духовном отношении положение ухудшалось. Религиозные руководители разделились на разные группы. В их богословии не было единства мысли. По смерти Александра Македонского, как известно многим, империя разделилась на четыре части. Две страны, Сирия и Египет, сильно повлияли на иудеев. Многие из них двинулись на юг, в Египет, под водительством греческого генерала. Там влияние греческой культуры сильно сказалось над ними. Была переведена Библия на греческий язык, известный под названием «Перевод 70 толковников». Город Александрия был местом этих переводов. Представители всех колен Израиля были туда привезены для труда. В дни Господа Иисуса Христа этим переводом обычно пользовались. По возвращении из плена Вавилонского Израиль управлялся губернаторами, назначенными империями тех времен. Позже эту обязанность соединяли с должностью или служением первосвященника, которого стали называть, то есть назначать языческие властелины. Таким образом, линия Аарона первосвященника была прервана, и слова на митре «Святыня Господу» сделались унижением и почти насмешкой над их значением и историей. Впереди 400 лет молчания Божия образовались в Иерусалиме две сильные религиозные группы – саддукеи и фарисеи. Последние держались закона Божия, веры в ангелов и воскресение мертвых, но саддукеи под влиянием греческой философии того времени отрицали все это и держались только пятикнижия, отвергая пророков и все, что логика и разум, по их мнению, не воспринимали. Естественно, что эта духовная жизнь Израиля весьма падала и беднела. Фарисеи не воспринимали вольнодумство греческой культуры, и потому, естественно, там сильно восставали против вмешательства Антиоха Епифана в жизнь храма и веры народа. Саддукеи же не противились всему этому в такой мере, как фарисеи. Эти две партии под главенством первосвященника являлись правителями, конечно, под контролем языческих стран. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению Евангелия от Матфея. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Осии.
0: Глава 7. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо. И входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. День нашего царя, говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам, льстецам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неперевернутая лепешка. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою. Как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих, собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Глава 8. Трубу кустам твоим. Как орел налетит на дом Господен за то, что они нарушают завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: «Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль!» Отверг Израиль доброе. Враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня. Ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель». Оставил тебя телец твой, Самария. Воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он, дело Израиля, художник сделал его, и потому он не бог. В куски обратится телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него». Зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. К греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу неугодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его. Глава 9. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней, Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистое. Не будут возливать Господу вино, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, кто будет есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господен он не войдет. Что будете делать в день торжества и в день праздника Господнего? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем — страж подле Бога моего. Пророк — сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как в дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших, но они пошли к Ваал-Фегору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет». А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности, однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего, не буду больше любить их. Все князья их — отступники. Поражен Ефрем, иссох корень их. Не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его и будут скитальцами между народами. Глава 10. Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа». А царь, что он нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы. Зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельца Бефавена вострепещут жители Самарии. Восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды». И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их. И скажут они горам: «Покройте нас!» И холмам: «Падите на нас!» Больше, нежели во дни Гивы грешил ты, Израиль. Там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем — обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет баранить. Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя целину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие. Едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих». И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше. Глава 11. На заре погибнет царь Израиля. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо щелюсти их и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю с тобой, как с Адамою. Сделаю ли тебе что Сиваиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святой, «Я не войду в город. Вслед Господа пойдут они, как лев он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в дома их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога и верен был со святыни». Глава 12. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудой у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас, и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий имя Его. Обратись и ты к Богу твоему. Наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананей с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь, Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как в дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах закалывали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него». Глава 13. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным из-за Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников, и говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов». Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них как лев, как скимин, буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенные детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их». Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты: «Дай нам царя и начальников»? И я дал тебе царя в гневе моем и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Глава 14. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, к Господу, Богу твоему, ибо ты упал из-за нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем? Я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды». Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господние, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Сегодня мы возвратимся вновь к 7 главе Евангелия от Луки и углубимся дальше в ее изучение. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и вы у себя дома уже не раз читали ее внимательно. Мы прочитаем стих 36. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он вошел в дом фарисея, возлег». Друзья, фарисей пригласил к себе Иисуса, но это не было дружеское приглашение. Он пригласил его, чтобы ближе присмотреться к нему, не найдет ли он в нем чего-либо для осуждения. И это мы увидим, когда прочтем стихи от 37 до 50. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Женщина, грешница, получила прощение ее многих грехов. И мы видим, какой великой любовью она возлюбила Господа. Симон считал себя праведным. В нем нет покаяния, и потому мы не видим в нем не только любви к Иисусу, но даже простой человеческой вежливости по отношению к Нему. Подобное состояние мы, друзья,

наблюдаем и в окружающих нас людях, не правда ли? Те, которые хвалятся своей фарисейской самоправедностью, не только не проявляют никакой любви к Господу, но насмехаются над Ним, хулят святое имя Его. Теперь, друзья, обратимся к 8 главе Евангелия Луки. Мы прочитаем ее первых 3 стиха, где говорится: «После этого Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовестуя Царствие Божие, и с Ним 12, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанн, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сузанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Это, друзья, открывает нам, что многие, исцеленные Христом, последовали за Ним, из них некоторые, занимавшие даже высокое положение при царском дворе.

Но мы читаем далее из этой 8 главы Евангелия Луки, 4 по 18 стихи. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу: вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и изошёт засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и взошёт, принесло плод вторичный. Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упадшие при пути – это суть, слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в терне – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, но ставит над подсвечник, чтобы входящие видели свет, ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушайте, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Друзья дорогие, здесь мы видим притчу о сеятеле. Мы уже подробно рассматривали ее при изучении Евангелия от Матфея. Сейчас в стихах от 19 по 21 Иисус объясняет, кто его матерь и братья. Написано: «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему: мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ: матерь моя и братья мои – суть, слушающие Слово Божье и исполняющие его». Дальше, друзья, идет об усмирении бури на море. Мы читаем стихи от 22 до 25, где написано: «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся буйный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедши разбудили его и сказали: наставник, наставник, погибаем! Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему?» Друзья дорогие, Иисус имеет власть, да, Он имеет власть, как видим здесь, Он имеет власть даже над стихиями природы. Его могущество безгранично, дорогие слушатели. Да,
Он истинно является Господом Богом.

0: А сейчас будем читать об исцелении бесноватого в стихах от 26 до 39, где написано: «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живущий не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы спросили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, пришедшие к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевши же, рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ гадаринский окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Господь». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Друзья дорогие, проблема нечистых духов сейчас более актуальна, чем когда бы то ни было раньше. После долгих и долгих экспериментов над перевоспитанием людей в конце концов было найдено, что никакое воспитание не может полностью изменить духа человека. Одно время было обычаем уничтожать всех людей, не поддающихся перевоспитанию. Теперь решили более-менее примириться с существующим положением вещей. Не поддающиеся идеологическому перевоспитанию людей оставили в относительном покое. Дух существующей идеологии не всегда успешно прищепляется ко всем людям, дорогие слушатели. Это многих идеологов приводит, конечно, в бешенство. Сам по себе дух той или иной идеологии не всегда бывает нечистым. Дух бешенства всегда нечист. В противоположность нечистому бесовскому духу, Дух Божий всегда чист и святой, дорогие слушатели. Чем дальше человек от Бога, тем грязнее его дух. Чем дальше он уходит от Бога, тем больше и больше он погрязает в этих страшных духовных проблемах. В вышепрочитанном примере говорится о духах, совершенно противоположных Духу Божьему. Эти бесовские духи иногда овладевают человеком настолько, что он делается открытым врагом Бога. Он всю свою энергию употребляет для борьбы с Богом и с верующими в Него людьми. Последующих 16 стихов 8 главы, дорогие слушатели, мы не будем читать, потому что их мы читали уже. Это было время, когда мы читали, проходили Евангелие Матфея. Это было об исцелении женщины, страдавшей 12 лет кровотечением, и о воскрешении 12-летней девочки, дочери начальника синагоги. Мы уже раньше много говорили об этом. В наши дни, когда Бог предоставил к услугам человека высокоразвитую медицину, мы не имеем такой нужды в исцеляющей силе, как это было во время Иисуса. Но Бог, слушатель, Бог и сейчас, и еще время от времени отвечает на разные молитвы об исцелении верных Ему людей. И особенно в тех случаях, когда медицина абсолютно бессильна помочь больному человеку. Да, слушатели, Господь Бог остается тот же, которым был тысячи лет тому назад. Он никогда не меняется. Человек меняется. Да, человек полностью, часто меняет свои мысли, и он иногда становится страшным орудием в руках сатаны против человека и против Бога. Но Господь Бог сам никогда не изменчив, и нет тени изменения в нем, дорогие слушатели. Он любит человека, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете мы читаем об этом. Он есть любовь. Друзья дорогие, подходя сегодня к концу нашей лекции, я хочу оставить вам снова одно домашнее задание и один вопрос для вашего личного изучения Священного Писания Библии. Итак, домашнее задание – это прочитать снова главы 9 и 10 Евангелия Луки, прочитать их внимательно и несколько раз, дорогие слушатели. И вопрос такого. Прочитайте снова 8 главу Евангелия Луки, начиная 4 стихом, включительно по 18, и укажите, слушатели, на три главных момента, о которых рассказал Иисус Христос в притче о семени, дорогие слушатели. Итак, всего вам хорошего, друзья, и пусть Господь вас благословит. До следующей встречи в эфире.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Благодарим вас, дорогие друзья радиослушатели, что вы находитесь на нашей волне. Мы хотим, чтобы песни, которые звучат на радио BBN и размышления над Священным Писанием, наполняли вас с самого раннего утра до позднего вечера, а возможно даже и в ночное время, если у вас иногда и сна нет. Мы с вами круглые сутки. И еще один небольшой совет. Не забывайте прощать обиды, а потом не забывайте забывать о них. Оставайтесь с нами.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В истории израильского народа есть вещи, которых нам следовало бы избегать. Это ропот, нетерпение, склонность давать Богу обеты и неспособность их исполнить, идолопоклонство и многое другое. Вместе с тем, особого внимания и даже подражания заслуживает их преданность делу Божию и повиновение Богу в критических ситуациях. В прошлой передаче мы говорили о том, что при строительстве скинии все работы были выполнены в точности, согласно плану, предложенному Богом на горе Синай. Если бы хотя бы один шест был сделан не так, как усмотрел Бог, все строение оказалось бы негодным в очах Господних. Если бы в скинии не было сделано все по образцу, показанному на горе, то в результате не было бы замечательного события, описанного в конце последней 40 главы книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи последуем за умельцами к месту строительства скинии и узнаем, чем кончается вторая книга Моисея «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на 18 стихе из 38 главы книги «Исход». Мы говорили о том, что одно учение Христа не спасает нас. Спасает только смерть Христа на кресте. Вот почему в скинии находился медный жертвенник. Вессонная завеса была символом отделения человека от Бога. Хотя подножия скинии были сделаны из серебра, подножия для ограды были медными. А медь, как мы уже убедились, символизирует наказание. Недаром у Христа, образ которого предстает перед нами в 15 стихе 1 главы Откровения, ноги подобны халколивану. Повторяю, грех должен быть наказан. Человек должен признать, что он грешен. Он не может предстать перед Богом, пока не наказан его грех. Крючки у столбов из связи скинии были сделаны из серебра, а серебро олицетворяет искупление. Изгородь внешнего двора не пускает человека внутрь, но Бог предусмотрел путь для человека. На этом пути грех наказывается, а человеку дается искупление, в результате чего он облачается в праведность Христа. Какой чудесный образ! Посмотрите на скинию, и вы увидите и поймете суть Евангелия. Бог в Ветхом Завете дал нам Евангелие в виде картинки, образа. Человек не мог перебраться через завесу, поэтому у двора скинии существовал вход. Прочтем 18 стих 38 главы. «Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и скрученного вессона длиною в 30 локтей, вышиною в 5 локтей по всему протяжению, подобно завесам двора». Все материалы и все расцветки символизируют личность Христа. Мы уже это обсуждали, но повторение всегда полезно. Голубой цвет свидетельствует о том, что Он пришел с небес как Бог. Червленый цвет говорит о Его человечности и о крови, которую Он пролил ради человечества. Смесь голубого и червленного дает пурпурный цвет, символ царственности. Христос был рожден царем евреев. Ворота были такой же высоты, что и изгородь, более 2 метров, и поверх них заглянуть было бы трудно даже баскетболисту. Во двор можно было попасть только через ворота. Они были широки, пройти мог любой грешник, но это был единственный вход. И Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Мне всегда радостно вспоминать о том, что эти ворота и есть тот самый путь. Еще один вход, который приводил человека к Богу – вход во святилище. Этот вход и есть истина. Христос сказал, что если мы хотим поклоняться Богу, мы должны поклоняться Ему в духе и истине. Не хочу казаться резким, но «поклонение» в кавычках – в церкви, которая отрицает то, кем является Христос, и то, что Он сделал, не является истинным поклонением. Вы должны поклоняться Ему в истине. Вы просто не можете поклоняться Христу и в то же время отрицать Его божественность и тот факт, что Он умер ради вас. И, наконец, последний вход приводил человека во святое святых. Он вел через завесу, которая символизирует жизнь, отданную Христом на кресте. Когда Христос умер, эта завеса разорвалась надвое, сверху донизу, возвещая, что путь к Богу теперь открыт. Это и есть жизнь. Таким образом, Христос есть путь, истина и жизнь. А сейчас я хочу привлечь ваше внимание к вопросу о том, кто же такие сыны Божии. Бог никогда не называл отдельных израильтян сынами. И эта проблема волнует людей до сих пор. Кто же такие евреи? Является ли евреем тот, кто еврей по рождению, или же человека делает евреем его вера? В Ветхом Завете, чтобы быть евреем, вы должны были родиться евреем, а Бог заботился о том, чтобы каждый мог получить искупление. Израиль, таким образом, был избранным народом. Но при этом каждый человек лично должен был получить искупление. И это значит, что каждый человек должен быть возрожденным. Теперь я читаю 25 и 26 стихи. «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных, с 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный». Евреи приносили серебро, потому что этот металл символизировал искупление. Каждый израильтянин должен был получить искупление, чтобы его принял Бог. Мы искуплены драгоценной кровью Христа, и она более драгоценна, чем серебро или золото. Кроме того, не все израильтяне были спасены, спасен был только остаток народа. Равно как и не все христиане окажутся в числе спасенных. В наши дни принадлежность к церкви еще ни о чем не говорит. Вы должны быть искуплены, и народ Израилев должен был получить искупление. Прочтем 27 стих. «100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие». Подножия были сделаны из материала, символизировавшего искупление. Вот на чем стояла скиния. Она покоилась на серебре на искуплении. Каждый отдельный человек должен был лично принять искупление, которое в Иисусе Христе. Каждый должен заплатить цену искупления. Но какова эта цена? Она не измеряется ни серебром, ни золотом. Условие одно – вы должны испытывать жажду. Вы хотите испить воды жизни? Вы можете получить ее бесплатно. Спасение можно получить бесплатно, но нельзя сказать, что она досталась дешево. Богу оно стоило всего. Он отдал своего Сына, чтобы он умер на кресте и заплатил цену искупления. Мы искуплены Его кровью. Когда израильтяне вошли в свою землю, они должны были заплатить цену искупления, если хотели быть причислены к искупленным. Слава Богу, за нас эта цена уже заплачена. Искупление не стоит денег. У него нет цены, вы должны лишь чувствовать жажду принять его. Вы хотите спастись, вы осознаете, что вам это необходимо, что вы грешны. Тогда приходите, цена заплачена. Христос уже пролил свою драгоценную кровь за вас, и потому вы можете прийти к Богу, и Он примет вас через Христа. Теперь мы обратимся к 39 главе книги «Исход». В ней мы прочитаем о священных одеждах для служения, о эфоде, наперстнике, ризе, кидаре и о том, как все это было представлено Моисею и одобрено им. Первосвященником был Аарон, и все его одежды символизировали личность Христа. Я читаю 1 и 2 стихи этой главы. «Из голубой же, пурпуровой и червленной шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали одежды священные Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученого виссона». Одежды эти называются священными, потому что они отделены для служения Богу. Теперь прочтем 5 стих. «И пояс эфода, который поверх его, одинаково с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею». Пояс этот был соткан необычным образом. Первосвященник одевал 8 одежд, 4 из которых одевались и остальными священниками. А вот 4 одежды, которые были только у него, отделяли его от остальных. Это были одежды славы и величия. Это еще один образ нашего великого первосвященника Господа Иисуса Христа со всей его чудесной благодатью и славой. Вся одежда первосвященника была символична. В великий праздник очищения, когда Аарон приносил кровь во святое святых, он снимал все свои одежды, славы и величия и оставался только в простых вессонных одеждах, таких же, как у остальных священников. Он должен был приходить к Богу без украшений, и он должен был предварительно очиститься. Вессон, из которого были сделаны одежды священников, символизирует праведность. В 11 стихе 52 главы книги пророка Исаии говорится: «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Бог и сейчас говорит это. Я ни за что не поверю, что Бог будет использовать грешного священника, учителя или мирянина, какими бы выдающимися талантами они ни обладали. Бог не примет их служение, потому что оно представляет собой сено и солому. Мы должны быть облачены в праведность Христа и должны жить соответствующей жизнью. Вот чему учат эти простые одежды священников. Интересно отметить, что когда Аарон входил во святое святых, чтобы принести жертву для искупления людей, он снимал свои одежды славы и величия. Когда Господь Иисус Христос пришел на землю, он не отказался от своей божественности, но он, тем не менее, отложил свои божественные привилегии. Он отложил божественную славу и пришел на землю как человек. Он родился как обычный ребенок. Люди искали царя, а не младенца. А потом он стал жертвой за грех. И он умер, оставаясь в человеческом облике. Будет не совсем точно утверждать, что Бог умер на кресте. Ведь что значит слово «смерть»? Когда Христос умирал на кресте, Он был отделен от Бога. В божестве произошел раскол. Когда Христос, не знавший греха, стал жертвой за грех, как говорится в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Но даже в тот момент Бог был со Христом, примиряя с Собою мир. Так говорится в 19 стихе той же самой главы. Это тайна, которая для меня непостижима. Я читал работы многих богословов, но и для них эта тайна тоже непостижима. Итак, одежды величия и славы были поистине прекрасны. Первосвященник был одет богато и ярко. На нем был эфод с двумя камнями оникса, по одному на каждом плече. И на каждом из камней были высечены по 6 имен колен Израилевых. Это символизирует силу и мощь нашего Господа, нашего великого пастыря. Когда теряется одна овца, наш великий пастырь находит ее, он берет ее себе на плечи и возвращает в стадо. Хвала Богу за то, что у нас есть пастырь, который может на своих плечах вернуть нас в стадо. Он способен всегда спасать приходящих через него к Богу, как говорится в 25 стихе 7 главы послания к евреям. На первосвященнике также был наперсник, который напоминал жилет. В нем было 12 камней, и был он очень красивым. Вполне возможно, на нем был какой-нибудь карман, в котором хранились Урим и Тумим. Урим и Тумим имели какое-то отношение к предсказаниям, хотя нигде не говорится, как их использовали на практике. Эти 12 камней на наперстнике символизируют тот факт, что Христос носит нас у себя на сердце. Он любит нас. В 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И камни эти символизируют великую любовь Бога к нам. На ризе эфода, как мы знаем, были золотые позвонки и яблоки. И во время службы эти позвонки издавали звон, когда первосвященник входил во святилище. Яблоки символизируют плодородную жизнь верующего. Позвонки же являются свидетельством об этой жизни. Когда первосвященник находился в святилище, то израильтяне, наверное, говорили: «Да, он там поклоняется и служит за нас. Мы слышим, как звенят позвонки». Это и было поклонением. Первосвященник представлял народ перед Богом. Когда я был еще совсем молод, в одной из церквей, где я служил, был брат, который меня очень воодушевлял. Он был настоящий Божий человек. В воскресенье утром он обычно подходил ко мне и говорил: «Сегодня вы звонили в колокольчик». По правде говоря, ни в какой колокольчик я не звонил, но тогда читал очень слабые проповеди. Он хотел сказать мне, что он смог приблизиться ко Христу через мою проповедь Слова Божия. Я хочу вспомнить здесь также и о том мальчишке, который как-то подошел ко мне в Джорджии. Это был обычный деревенский мальчик. После службы он дождался, когда все выйдут из церкви, а потом взял меня за руку и со слезами на глазах сказал: «Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но не смог, отпустил мою руку и вышел из церкви. Я смотрел, как он идет по хлопковому полю. На глаза мои навернулись слезы, и я думал: «Боже, соделай так, чтобы после моих проповедей люди всегда говорили: „Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен“». Людям было приятно слышать позвонки первосвященника, и все его одежды представляют собой чудесный образ. На его кидаре была надпись «Святыня Господня». Это значит, что первосвященник полностью отдан служению. Святой – это тот, который отделен для служения Богу. Я бы хотел кое-что сказать сегодняшним проповедникам. Я служу священником уже очень долго и вижу, сколь многие люди хотят, чтобы проповедник делал для них все на свете. Он должен не только проповедовать, но и общаться со всеми, ободрять их, пожимать руки, заботиться о других и так далее. Неудивительно, что нервы многих проповедников не выдерживают такой нагрузки. Они ведь оказываются всего лишь няньками для младенцев во Христе, которых они всячески ублажают. А ведь проповедник, который стоит сегодня у кафедры, должен носить кидар с надписью «Святыня Господня». И у него должно быть время, чтобы готовить проповеди. Он должен больше времени проводить в молитве перед Богом. Меня поражает, как часто люди хотят пригласить к себе в гости проповедника именно в субботу вечером. А ведь как раз в это время он должен размышлять и готовиться. Мы должны осознать, что проповедники должны носить кидар, а без него наше служение не достигнет своей цели. Давайте сейчас перейдем к последней 40 главе книги «Исход». В ней мы читаем о том, как была установлена скиния, и о том, как были освящены Аарон и его сыновья, и как облако наполнило скинию. Мы с вами уже подробно рассмотрели каждый предмет обстановки скинии и одежды священников, а потому я обращу ваше внимание только на одно обстоятельство. Когда Моисей установил скинию в лагере израильтян, произошла потрясающая вещь. Я читаю стихи с 34 по 38. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Когда апостол Павел попытался определить, что отличает израильтян от остальных людей, он перечислил несколько признаков. Одним из них была слава. Израильтяне были единственным народом, у которого была слава, то есть видимое присутствие Бога. Именно это облако или слава Божья вело их по великой и ужасной пустыне. Когда облако поднималось от скинии, тогда израильтяне отправлялись в путь. Если же облако не поднималось, то они в тот день оставались в лагере и никуда даже не пытались идти. Они никогда не пользовались своими знаниями или мудростью. Они не голосовали, стоит ли им сниматься с лагеря, и Моисей сам не принимал никакого решения. Все решало облако. Мы иногда говорим в наших церквях, что Христос – это глава церкви. А как обстоят дела в вашей церкви? Глава ли он в вашей церкви? Идете ли вы сегодня за его облаком или спрашиваете совета у какого-нибудь человека, который преуспел в бизнесе и пользуется уважением в обществе? Сегодня можно услышать, как люди говорят: «Хочу поговорить со священником о своих трудностях. Пусть скажет, что мне делать». Однако священник или пастор – это не личный адвокат и не консультант, который может дать совет по всем проблемам, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Мы не в состоянии решать чужие семейные проблемы. Однако мы можем обратить внимание людей на облако славы Божьей, которое осеняет нас и по сей день, хотя большинство людей его не замечает. Это Святой Божий Дух. Он и должен быть тем единственным, кто должен вести нас и направлять. Но это облако мало кто замечает. Обычно мы взываем о помощи к людям, кому-то или чему-то, что находится вне Бога. И нам нужны проповедники, священники, учителя и верующие, преисполненные Духом Бога. Нашим церквям нужны лидеры, которые внимают только Слову Божию и которые хотят исполнять волю одного только Бога. Над церковью сегодня не видно облака, но Святой Дух Божий – хочет вести и направлять нас. На этом мы закончим изучение книги «Исход». Эта книга началась с мрачных кирпичных строений Египта, а завершилась в чудесном присутствии Господа в скинии. Именно благодаря его присутствию израильтяне прошли трудный путь через пустыню к земле обетованной. Так и нас Бог хочет вывести из мрака и рабства греха, чтобы мы вошли в славу Его присутствия.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что...

Иначе нельзя. Надо подойти к нему, нужно ухватиться за него, и он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Быстрое образование угля. Как образуется уголь? Сколько времени длится этот процесс? Ученые лишь недавно нашли ответы на эти вопросы. Но, несмотря на недостаток знаний, мы годами учили в школе, что уголь формировался в Земле миллионы лет. Это считалось одним из аргументов против библейской версии истории Земли. Недавно ученые-креационисты доказали, что уголь может образоваться и за гораздо более короткий срок. Структура угольных пластов свидетельствует об их быстром формировании. К сожалению для науки, большая часть научного сообщества не обратила внимания на эти работы, потому что они противоречили теории эволюции. Но современные опыты самих эволюционистов подтверждают то, о чем уже давно говорят креационисты. Например, специалисты из Национальной лаборатории «Аргон» провели такой опыт. Они нагрели лигнин, клей, который скрепляет волокна в дереве вместе с глиной, до 300 градусов по Фаренгейту. Это обычная температура, при которой происходят геологические процессы, да и уголь находят вместе с глиной довольно часто. Период нагревания лигнина от 2 недель до года, но даже этого времени хватило для образования угля. А когда лигнин нагревали в течение года, получался уголь высокого качества, и никаких миллионов лет не потребовалось. Эти исследования подтверждают мнение креационистов, что все залежи угля на планете образовались по причине всемирного потопа, то есть 4500 лет назад. Развенчана очередная лженаучная теория, подвергающая сомнению истинность Писания.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Христос будет священник вовек по чину Мелхиседека. В книге «Послание к евреям» во главе 7 снова упоминается священство по чину Мелхиседека, которое принадлежит Христу. Таким образом, Священное Писание, как Ветхий, так и Новый Завет, представляют Мелхиседека как прототип Христа. Мелхиседек был царем мира, и его имя означает «праведный». Мы знаем, что Христос назван князем мира и Господом нашей праведностью. Мелхиседек, будучи священником Бога Всевышнего, был по чину священническому выше Аарона, потому что Левий дал ему десятину в лице Авраама. Когда Авраам отдал Мелхиседеку десятую часть всей своей военной добычи, признав таким образом его превосходство и более высокое положение. Как говорит Писание, меньший благословляется большим. И Христос, чьим прообразом был Мелхиседек, также по чину священства выше, чем первосвященника Аарон, назначенный на эту роль по закону Моисея, потому что он, согласно Писанию, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Евреям 5:10. Про Мелхиседека в Писании сказано, что он был священником навсегда, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Евреям 7:3. Христос также, согласно пророчествам, не имеет начала, и его происхождение ведется от вечности, и от вечности он был, есть и будет вторым лицом Божьей Троицы, Божьим Сыном. У него не было начала и никогда не будет конца, он вечен. Моисей как прообраз Христа. Другим и одним из главных прообразов Христа был Моисей, великий освободитель своего народа и законодатель. Писание указывает на этот факт многократно. Одним из таких указаний является отрывок из Второзакония, главы 18. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Стих 15 и 18. Во времена Моисея, как в другие времена в истории Израиля, в стране бывало немало лжепророков. Моисей был верным Божьим слугой, он передавал народу то, что повелевал ему сказать Бог. Следовательно, сам Бог устами Моисея говорит здесь, что его слово будет верно объявлено народу тем, которого воздвигнет Господь в должное время. Этот отрывок из 18 главы Второзакония подтверждается в Новом Завете в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 45. «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Моисей сказал, что этот будущий Божий пророк будет как он сам. В чем же состоит их сходство? Моисей, согласно Писанию, был человек, кратчайший из всех людей на земле. Числа 12:3. Но он мог быть сильным и властным, когда требовалось провозглашать Слово Божье. Христос также пришел в мир скромно, был рожден в яслях, воспитан в более-менее скромной обстановке, и он сам говорил про себя: «Я кроток и смирен сердцем».

0: Но в то же самое время он проповедовал Слово Божие бесстрашно и смело выступал против своих врагов с правдой, которую те отвергли. Писание называет его львом из колена Иудина, а также агнцем, который берет на себя грех мира. Моисей — освободитель своего народа. Христос также освобождает людей от рабства греха и зла, давая им вечное спасение через свою смерть и воскресение. Моисей — ходатай за свой народ, умоляющий Бога о милосердии и верности к Израилю, когда его народ совершил великий грех против Бога. Христос также наш адвокат перед Богом. 1 Иоанна 2:1, где Он вовеки заступается за нас, выступая против обвинений сатаны, этого вечного заклятого врага и обвинителя братьев. Образ Моисея во всем этом, безусловно, является прообразом Христа. Можно найти еще множество других параллелей между Моисеем и Христом. Родственник, искупитель, прообраз Христа. Мы хотим рассмотреть еще один прообраз Христа в нашей сегодняшней беседе. Это прообраз искупителя-родственника. Ветхий Завет говорит о таком искупителе на всем своем протяжении. Это ясный, несомненный прообраз Христа, нашего великого родственника-искупителя. Такая личность была традицией ветхозаветной истории. Этот искупитель должен был состоять в кровном родстве, быть членом семьи тех, кого ему предназначалось искупить. Вот почему Христос отождествил себя с человеком, приняв облик человека, чтобы заплатить за нас своей святой жизнью и своей смертью. Впервые мы находим упоминание об искупителе такого рода в книге Левит 25:48-49, где говорится о человеке, продавшем себя другому. «Если брат твой обеднеет и продастся пришельцу, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его». В книге Руф приводится хороший пример, иллюстрирующий этот закон, Руф 3:12-13, где Вооз становится родственником, искупителем для Неемии и Руфи, ее невестки, с тем, чтобы вернуть наследие семье. Мы сказали, что Христос отождествил себя с человеком, сам воплотившись в человека, как сказано об этом в послании к евреям. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Евреям 2:14-15. Человечество находилось в рабстве. Люди были рабами греха и зла, проданными за неправедность. И Христос умер на кресте, чтобы своей жертвой раз и навсегда одержать верх над сатаной и освободить человечество от его власти над ним. В Ветхом Завете родственник-искупитель покупал наследие того, которого он искупал, и возвращал искупленному это наследие. Христос совершил наше спасение и искупление, заплатив за наши грехи ценою своей крови. В первом послании Петра 1:18 говорится: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы но драгоценной кровью Христа. Таким образом, мы видим, что вся ветхозаветная традиция искупления своего брата, своего родственника, является прообразом, предвозвещающим Искупителя Христа. Он пришел на землю, чтобы искупить человека, проданного на произвол греха и зла, и нуждающегося в искуплении искупителем-родственником, который и заплатил полную цену за наше спасение.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

Давайте друг друга любить, обиды прощать и ошибки. Давайте друг друга любить Христовой любовью святой.

В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио «Бибиян», который записан в 4-м псалме в 9-м стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио «Бибиян».

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Я хотел бы еще привлечь ваше внимание к одному месту Священного Писания и к некоторым мыслям, которые исходят из него перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господней. Откройте со мной, пожалуйста, одну из ветхозаветных книг, книгу пророка Исаии. Мы прочтем с вами в 55 главе, начиная с 1 стиха. Но перед тем, как мы будем читать это место, я хотел бы, чтобы мы использовали немного наше воображение. То, о чем говорил брат передо мною, я думаю, касалось многих из наших сердец. Действительно, мы живем в таком мире, который предлагает нам очень многое. Этот мир можно сравнить с оживленным рынком. Люди и продавцы, и покупатели снуют в этом мире туда-сюда. Они предлагают все, что угодно. Этот рынок очень оживлен и шумен. Вот, подходя к одному, вы слышите, как он рекламирует свой товар. Он предлагает вам его и говорит, что этот товар, то ли это спорт, то ли это деньги, то ли это какое-то хобби или увлечение, то ли это материализм, о котором говорилось передо мною, то ли это еще какое-то греховное увлечение. Этот товар ответит на все желания, которыми движет ваша душа. Он будет последним, чем вы будете нуждаться в этой жизни. Вы подходите к другому, он рекламирует что-то еще, и он говорит, что его товар, оказывается, будет самым лучшим, что вам необходимо. И вот тогда, когда уши ваши уже устали от того шума, который вы слышите на этом оживленном рыночном месте, на этой рыночной площади, вы подходите к прилавку, который стоит поодаль. Человек, который стоит за ним, не похож на продавца, потому что одет он совершенно по-другому. На нем белая одежда. И тогда, когда вы прислушиваетесь к его голосу, вы вдруг обнаруживаете, что его предложение звучит очень тихо. Нужно прислушаться, нужно настроить свои уши и свое духовное сердце для того, чтобы услышать его. И тогда, когда вы слышите то, что он имеет предложить, само его предложение звучит очень странно, потому что оно отличается от всех остальных, которые вы только что слышали на этой рыночной площади. Итак, читаем 55 глава, книга пророка Исаии, начиная с 1 стиха. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Посмотрите, он предлагает нечто очень ценное. То, что является предметом ежедневной необходимости. Он предлагает пищу, он предлагает ее бесплатно. Второй стих говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Кто же этот чудесный продавец? Почему его предложение, которое звучит так заманчиво, почему предложения его чуждаются и гнушаются многие? Если мы откроем с вами Евангелие от Иоанна в 7 главе, мы обнаруживаем, что личность этого продавца – это личность нашего Господа Иисуса Христа. Она здесь нам открывается во всей своей полноте. Мы обнаруживаем, что Он является полным исполнением этого чудесного пророчества, которое за 700 лет до прихода Иисуса Христа произнес пророк Исаии. Вот как Христос говорит о себе здесь, в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, в 37 стихе. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей». Вернее, я, наверное, не так прочитал. Потому что тогда, когда Иисус возгласил это действительно, как свидетельствует форма глагола, записанная в оригинале, и его значение, он действительно вскричал воплем великим или большим громким голосом. Он закричал, «Кто Кто жаждет, иди ко мне и пей. И дальше 38 стих. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он, объясняется далее в стихе 39, о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что еще Иисус не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, он точно пророк. Мы видим, дорогие друзья, по нашей жизни, по обстоятельствам, по христианской истории, что действительно есть те, которые отвечают на это предложение. Они слышат его, есть те, которые, слыша его, возможно, даже не один раз, а многие годы, неоднократно повторяемое в уши этих людей, предложение оставляет их равнодушными. Почему? Да потому что мы, напомню, еще находимся на этом оживленном рынке. Христос представляет из себя вот этого продающего, который стоит за прилавком, но прилавков вокруг очень и очень много. Кто-то крутится у прилавка с надписью «Спорт». У кого-то на уме только своя собственная семья, и он беспокоится о этой семье и более ничего не хочет слышать. Кто-то думает лишь только о работе. Таких людей мы называем работоголиками. Кто-то заботится о своих детях, тоже вроде бы очень благородно, но о Господе не мысли. Или, может быть, Господь где-нибудь там, на второстепенном месте в его жизни. Кто-то занимается своим увлечением, и оно занимает основное место в жизни этого человека. Кто-то занят своим имиджем, своей популярностью, и именно это занимает основное место в его жизни. Филиппийцам, 2 глава, 21 стих мы читаем, «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Такая проповедь, скажет кто-нибудь, кто сидит здесь. Брат, ты проповедуешь людям неверующим. Все мы, которые пришли сюда, уже познали Господа, и мы уже знаем, что Он является смыслом и основным наполнением нашей жизни. Но что удивительно, и это то, что говорил брат передо мною, и это то, что говорит апостол Павел здесь, в послании филиппийцам во второй главе, это относится конкретно к верующим людям. Здесь апостол Павел говорит именно о своих соратниках, которые оставили его, именно о тех, которые раньше, вроде бы, поначалу, обратившись, искали того, что горнее. Но теперь, говорит он, все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Христос находится на этом рынке в огромнейшей конкуренции со всеми остальными. Ему необходимо прилагать усилия для того, чтобы предлагать свой товар, для того, чтобы голос его был услышан среди этого огромнейшего многоголосия, которое представляет из себя этот мир. Это ярмарка тщеславия. Каждый предлагает свои решения, свои мнение, свою философию жизни, но лишь Христа голос обладает истиной, но он настолько мал, настолько слаб и тем более настолько невероятен. Христос действительно существует, что признает эта конкуренция. Он говорит здесь, во втором стихе, который нами уже прочитан, он говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. Посмотрите, как Христос прямо адресует нужды современного человека. Как он говорит, что действительно будут другие, которые будут предлагать вам и рисовать картины намного радостнее, намного радужнее, чем я могу предложить. Но зачем вам идти к этим продавцам? Зачем вам отвешивать им свое серебро, тогда, когда вы можете получить намного больше у меня и бесплатно? Зачем вам брать у них за свои кровные, трудом заработанные деньги то, что, по сути дела, даже хлебом не является и не насыщает, в то время как я могу дать вам хлеб жизни? Зачем вам отвешивать трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня, говорит он далее здесь, послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится духом. Посмотрите, друзья, как вокруг много различных вероучений и сект. Вы знаете, когда приезжаешь на Украину, в Россию, в некоторых районах, когда проходишь евангелизации от двери к двери и пытаешься постучать, некоторые люди или большинство людей в этих районах не хотят даже открывать, потому что такое засилье различных вероучений и ветроучений в этих районах. Люди принимают вас за свидетеля Иеговы, за мормона, за другого представителя какой-то лжесекты, только лишь потому, что вы стучите в их дверь. Они не хотят с вами разговаривать. Вам необходимо проводить часы для того, чтобы доказать, что вы не из той или не из другой секты. Если посмотреть на темпы роста церквей, наши евангельские церкви в последнее время увеличились намного, в полтора, в два раза в некоторых районах. Но если посмотреть на темпы роста этих движений, они увеличились, соответственно, свидетели Иеговы в 6 раз и мормоны в 7 раз. Христос говорит о том, зачем вам туда идти. Он говорит, да, существует эта конкуренция. Существуют те, которые будут приходить под моим именем, но вы должны очень внимательно относиться к этому предложению. Христос подчеркивает свою уникальность. Он говорит, что тот, кто приносит Христа, плюс что-нибудь еще. Христос плюс суббота, Христос плюс закон, Христос плюс соблюдение определенных других заповедей, не записанных в Священном Писании, Библия плюс какой-то другой источник авторитета. По сути дела, он подвергает сомнению Евангелие Иисуса Христа и истины с собой не приносит. Нельзя нигде найти в других местах то, что предлагает Христос. И вот это, то, что Он предлагает, можно найти только у Него. Поэтому Он говорит, что я нахожусь вне конкуренции. Несмотря на то, что существует множество голосов вокруг, вы должны взять это только у меня, потому что нигде в другом месте нет того, что насыщает. Вы знаете, есть такой хлеб, который напоминает вату. В нем больше воздуха, чем того вещества, из которого он должен был бы сделан. Он не насыщает. Христос говорит, зачем вам отвешивать свое трудовое, свои деньги? Зачем вам дарить свои добрые дела? Зачем вам давать свои пожертвования? Зачем вам усилия тратить свои религиозные? Для того, что не насыщает. У меня есть все, чего жаждет ваша душа. Недавно в Великобритании выпустили очень интересную игрушку. Она вышла под названием «Невидимый Джим». Эта игрушка появилась на прилавках американских магазинов и была очень быстро раскуплена. Цена одной коробки с этой игрушкой была примерно $13. И, что интересно, написано было на этой игрушке реклама, которая она рекламировалась, пропагандировалась. Было сказано, что в этой игрушке невидимый Джим, и когда вы его достаете, вы его не видите. Действительно, когда вы открываете эту коробку, там никого нету, там абсолютно ничего нет. Там есть вот эта обертка, которая обычно оборачивается игрушки. И, видимо, люди дарили друг другу, ну, может быть, такую игрушку для того, чтобы посмеяться, чтобы как-то пошутить и так далее. Не было ни одного возврата. Так вот, друзья, примерно то же предлагает весь этот мир со всеми его развлечениями, со всеми вероучениями, которые в нем существуют. Он предлагает вот эту игрушку, за которую еще нужно заплатить, но вы в результате ничего не получаете. Этот мир хочет над вами только лишь посмеяться. Необходимость платы. Вы заметили, что здесь тоже об этом говорится. Христос говорит, зачем вам это? Зачем вам отвешивать свою плату, тратить свои усилия, в то время как я предлагаю это бесплатно? Почему же многие люди не слышат? Почему они не хотят принять его благодати? Да потому что они глухи духовно. Они не способны слушать. Они не слышат призыва Божия, потому что есть некая преграда, которая мешает отзвуком Божьей благодати, Его призыву, Его голосу добраться до их духовных ушей. Вы знаете, в одной семье однажды мы были, у них много детей, дети играли вот в подвальном помещении, и родители стали звать их на ужин. Позвали один раз, позвали другой раз, повысили голос, а дети никак не приходят. Родители уже рассердились на своих детей, пошли туда в подвал, смотрят, а дети сидят все в наушниках и очень громко включили музыку. И, конечно же, эта музыка не давала возможности им слушать тот призыв, который исходил от родителей, и откликнуться на него. Очень часто это бывает и с нами, не только с неверующими людьми, но и с верующими. Что-то мешает нам слышать призыв Божий. То ли это наш личный грех, то ли это то, что мы на какое-то мгновение, на какое-то время отвратили наш взгляд, наш взор от Иисуса Христа. Это духовный барьер действительно может быть только грехом. Он нуждается в том, чтобы его убрать. Он мешает. мешает нам в духовном росте, он мешает нам двигаться духовно и, главное, слышать голос Божий, что так необходимо для нашего духовного роста. В послании к евреям написано в 12 главе, в 1 стихе: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий наш грех, нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Вот, мы должны избавиться от запинающего, то есть мешающего нам бежать на этом ристалище, которое является христианская жизнь. Мы должны избавиться от этого греха, за который мы держимся, который мешает нам двигаться дальше. Мешает нам также, может быть, и предубеждение. Еще одна причина, почему люди не принимают зова Христова, это то, что они всегда думают, что им предложат что-то плохое. Вы знаете, когда я поднимаю телефонную трубку, и в ней слышу голос какого-то рекламодателя, их называют телемаркетерами, да? Это те люди, которые что-то пытаются вам предложить по телефону, купить. У меня первая реакция – сказать спасибо, я этого не хочу. Я хочу себя сдержать, чтобы не накричать. Грубо не ответить этому человеку. Мне так не нравится, что этот человек вторгается в мою личную жизнь и хочет мне предложить то, что совершенно меня не интересует. Меня даже не интересует, что он хочет мне предложить. Мне уже не нравится то, что он мне позвонил. Очень многие люди именно с таким отношением подходят к Евангелию. Они думают, что Евангелие – это обычная весть, такая же, как и другая, которую может предложить кто-нибудь еще. Они думают, что евангельская церковь, которая проповедует весть евангельскую, является вот в ряде с другими церквами. И вот Евангелие – это просто одна из вестей, одна из проповедей, которую можно получить и в другой церкви, только с другим значением. Христос говорит: «Нет, это не так, я уникален. Я совершенно отличаюсь от всех остальных. Не думайте о том, что если я нахожусь среди этого мира и представляю из себя один из вот этих прилавков, который предлагает то, что я предлагаю, это действительно это будет предложение уникальное». Многие люди отвечают Христу так, как они отвечают этим телемаркетерам. Они сомневаются в его искренности. Люди... Вы знаете, вот как я уже привел пример, люди не хотят слушать Евангелие там, где побывали представители других сект. Потому что у них сформировалось вот это предубеждение. Как преодолеть этот барьер? Как достучаться до их сердец? Христос здесь говорит, описывая то, что Он предлагает, что Он действительно предлагает это добровольно, Он предлагает это бесплатно, и Он дает хорошее описание того, что Он предлагает. Просто удивительно, если вот читать внимательно. Вы знаете, иногда в магазин приходишь, что-то хочешь купить, а тот помощник, который там находится, он знает очень мало о том товаре, который он предлагает. И вы иногда знаете больше об этом товаре, вы, который хочет купить его, вы хотите больше информации о нем, но тот, кто там находится, может быть, его только недавно наняли, этот работник магазина знает намного меньше о нем. Христос очень хорошо знает свой товар, и Он его рекламирует, говоря о нем так, как он есть. Он не преувеличивает, но Он и не преуменьшает. Он описывает его честно. «Жаждущий», как мы здесь уже читали в первом стихе, «идите все к водам». Христос предлагает нам утолить жажду. Он говорит о том, что у Него есть эта духовная вода. Почему мы говорим об этом именно перед вечерей? Почему мы не говорим о страданиях Христа? У некоторых верующих уже оскомину набили проповеди о страданиях Христа не потому, что это неважная тема, а потому, что очень редко мы говорим о страданиях Христа по отношению применения этих страданий к нашей жизни. Да, Христос умер 2000 лет назад, но какое это отношение имеет к моей жизни сегодня? Как это побуждает меня жить в этом развращенном роде, как сегодня говорил брат передо мною, жить той христианской жизнью, которая была бы примером не только моим детям, близким, но и тем, с которыми я общаюсь в церкви, тем, с которыми я общаюсь в мире, на работе и так далее. Это очень важный вопрос. Христос говорит: у меня этот источник жизни, я могу вам его дать. Это та вода, которая утоляет жажду навек. Он говорит, что у каждого человека существует жажда. Со времени падения, со времени того, как Адам и Ева сказали «нет Богу» и «да» дьяволу, возникла эта жажда, это огромнейшая непреодолимая преграда между Богом и человеком. И ничто с человеческой стороны не могло вот стать мостом, который бы преодолел эту огромнейшую пропасть. Ни религиозные, ни философские устремления, ни лучшие устремления человеческих умов в искусстве или в науке не могли преодолеть преграду между землей и небом. Необходимо было, чтобы кто-то пришел с небес и сам заплатил за человека, за его грех. Помакин Пийский в Средневековье сказал такую фразу, что существует в душе человека некий вакуум. Вакуум, в который только Бог может поместиться. Настолько он объемен и велик, и только Бог может его заполнить. И вот через эту воду, которую Христос дает каждому уверовавшему, Он готов заполнить этот вакуум. Только после того, как мы уверуем, после того, как мы посвятим свою жизнь Господу, мы можем иметь эту воду жизни даром. Действительно, посмотрите, если сегодня мы увидим людей, мы увидим себя, мы увидим нашего соседа, нашего ближнего, угнетенным различными мирскими ситуациями и проблемами, с которыми все мы пытаемся бороться. Мы потеряли удовлетворение от жизни. У кого-то это проблемы в браке, у кого-то это недовольство своей работой, у кого-то недовольство своим физическим состоянием, разочарование своей фигурой и так далее. Иногда мы подавляем эти мысли, мы не хотим об этом говорить, потому что нам хочется выглядеть на фасаде очень хорошими христианами, но Господь в глубине души знает, о чем мы думаем. Что породило эту нужду? Это именно то отделение от Бога, которое продолжается и в верующих, которые живут мирской жизнью. Отделение от Бога и присутствие греха в жизни человека. Христос пришел, чтобы утолить эту жажду. И сегодня мы указываем на Христа, но еще лучше указывают на Христа те символы, которые находятся перед нами. Это хлеб и вино. Не только проповедь важна, но и частое, регулярное участие в вечере Господней. Для чего? Правильное участие предполагает, что мы будем обо всем этом думать и будем применять это в своей жизни. Вы помните, что тогда, когда апостол Павел говорит, о чем мы должны размышлять во время вечери, он говорит о том, что мы должны, наши мысли должны простираться как бы в двух направлениях. С одной стороны, мы должны думать о теле Христовом, которое было ломимо за нас. Наши мысли должны устремляться к Голгофскому кресту, где Христос пролил за нас кровь. Но этого мало. Мы должны также делать самопроверку, самоиспытание. Мы должны смотреть собственное сердце. Вот оно, применение креста Христова. Оно должно происходить тогда, всякий раз, когда мы собираемся для того, чтобы вкусить этот хлеб, для того, чтобы испить из этой чаши. Христос говорит о себе в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 10 стихе, 10.10 Евангелия от Иоанна. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Интересно, в украинском переводе сказано, я пришел для того, чтобы мало життя и мало с подостатком. В английском переводе abundant life. Та жизнь, которая бьет из нас ключом. Христос в прочитанном нами месте ранее, в 7 главе Иоанна, говорит, что Он дает Духа так, чтобы этот Дух, эта вода живая, стала в нашей жизни источником воды живой, чтобы мы были благословением также и другим. Вы видите, как христианская жизнь трансформирует, изменяет нас из вот этого подавленного состояния со скрытыми нуждами и проблемами в нашей душе до того человека, который живет для Бога и еще и может поделиться этой жизнью с окружающим. Христос говорит о себе в Откровении, в 7 главе, в 17 стихе. Я прочту этот стих. Откровение 7, 17. «Ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Это обетование принадлежит нам. Господь ведет тех, кто постоянно участвует в его духовной жизни через этот путь. Мне вспоминается один случай, который был недавно в нашей стране, в Соединенных Штатах, когда два кита застряли во льдах у берегов Аляски. Они заблудились в этих водах, и попали как раз в то время, когда все вокруг замерзает, и они не могли выбраться на поверхность для того, чтобы набраться достаточно кислорода. Им грозила смерть. Тогда, когда они были обнаружены, сразу же там, где они находились, на месте их обитания, были пробурены во льду специальные лунки, чтобы киты могли набраться достаточно кислорода для обратного пути. Но киты не знали, куда им идти. Они потеряли ориентацию и направление. Лед и то холодная атмосфера, в которую они попали, холодная вода, мешали им в определении правильной ориентации. И тогда пришлось сделать то, что ученые назвали мостом жизни. Для того, чтобы вывести китов, постепенно на их пути были сделаны новые и новые лунки. Это был очень трудоемкий процесс, пробурить каждую из этих ледяных скважин. Но только тогда, когда они увидели вот этот путь, эти киты последовали этим путем, они доверились человеку в его выборе этого пути, и они были выведены на безопасные места, на незамерзшие воды, в которых они могли продолжать безбоязненно свою жизнь и свое существование. Это был очень трудоемкий процесс для человека, но для китов это была спасительная дорога, которая была достигнута усилиями людей. Для Господа было очень трудно, невыносимо отдать своего Сына для нашего спасения, но теперь мы, собравшись здесь, можем вспоминать о Его жертве и делиться той жизнью, той живой водой, которую Он предлагает нам. Какова же цена этого столь ценного продукта, этой великой вещи, которую предлагает нам Господь? Здесь сказано, что цены нет. Когда мы подходим к этому продавцу, мы вдруг обнаруживаем бирочку с нулем возле этой живой воды, которую он предлагает. Здесь сказано, даже и вы, у которых нет серебра, это 55 глава, 1 стих, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Жизни воду берите даром. Вы знаете, мирские продавцы делают совершенно иное. Обычно продавец пытается взвинтить каким-то образом цену. Он пытается найти богатого покупателя, он пытается придумать все новые и новые признаки его продукта для того, чтобы подороже и повыгоднее для себя продать его. Он хочет приукрасить свой продукт для того, чтобы цена была еще больше. Христос, наоборот, занижает ее. Христос и его обращение здесь напоминает мне то, что я назвал бы аукционом наоборот. Те из вас, кто были на аукционах или видели, может быть, где-нибудь по телевидению, читали рассказы об аукционах, вы знаете, что во время аукциона цена поднимается, и человек, который продает, пытается найти покупателя побогаче. Кто даст побольше за вот эту вещь? И, может быть, еще больше, а может быть, еще больше. Христос как бы говорит, кто даст меньше. Кто даст меньше, кто приходит ко мне, должен отвергнуться себя. У него не должно быть ничего, что он мог бы мне предложить. Мы можем представить себе очередь людей, которые приходят ко Христу. Почему тебя должен принять Господь? Как почему? Потому что я вел богобоязненную жизнь, потому что я был праведником всю свою жизнь, потому что я ходил в церковь, я платил десятину и вообще не помню, когда бы я согрешил. Может быть, кто-нибудь еще предложит что-нибудь? Ну, я не помню, говорит еще один человек, чтобы я когда-нибудь давал десятину, но вроде бы я был неплохим семьянином. Может быть, еще кто-нибудь может предложить? Выходит другой человек, которому совершенно нечего предложить. Это маленький мальчик, и он говорит, у меня нет совершенно ничего. Я, наверное, большой грешник, хотя и этого я, в общем-то, не особо знаю. И, конечно же, я ни в коем случае никогда не был в церкви, как вот этот дядя. Я никогда не давал десятину, как вот этот дядя. И у меня и семьи-то не было. Мне нечего предложить. Продано. Ты имеешь то, что имеет Господь. Ты имеешь эту воду жизни. Бери ее даром. И тогда, когда мы придем к Господу с вот таким вот отношением, несмотря на тот духовный опыт, возможно, который мы, по нашему мнению, имели, тогда, когда мы каждый раз будем получать то, что мы получаем и сегодня с Его стола, со стола Господня, с заповеди Его, когда будем смотреть на это, как на милость Его, которая простирается к нам постоянно, тогда мы будем иметь благословение. Господь говорит в Евангелии от Матфея, в 21 главе, в 31 стихе, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». В гимне «Благодатная скала», который мы так любим петь, есть такие слова. «Я пришел к тебе, мой Бог, я был нах, и ты одел, я был беден, ты в удел дал мне дивный твой чертог, ты омыл меня в крови, я сокрыт в в Твоей любви. Мы приходим к Господу нагими. Он одевает и обувает нас. Он не просто прощает нам все то, что мы натворили. Он не просто прощает нам то восстание, которое мы в нашей жизни подняли против Него и продолжили эту верницу восстаний против Бога на всем протяжении истории человечества. Он дает нам что-то свое. Это свое прекрасное, самое лучшее, что у Него есть. Он отдал Сына Своего ради нашего спасения и искупления. Он предлагает спасение наше даром.

0: голос. Да будет так, чтобы каждый из нас сегодня поистине услышал Его голос и поблагодарил за это, в частности, и через участие в вечере. Будем проверять себя, будем благодарить Его за Его спасение, будем молиться, слава Ему за все. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Вы слушаете библейское радио BBN. У микрофона ведущий Сергей Марару. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Люди говорят: «Не увижу, не поверю». Бог говорит: «Не поверишь, не увидишь». Давайте помнить заповеди Бога и верить в то, что Господь обещал для нас в Своем священном Слове. И только тогда наша вера будет вознаграждена вечным пребыванием с Творцом блаженной вечности.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. В наши дни поток информации нас иногда захлестывает, как бурное море. Но давайте помнить о том, что нам нужна не просто голова, полная фактов. Нам нужно сердце, полное веры. А источник веры – Священное Писание. Будем доверяться ему более, нежели фактам жизни, встречаемым каждый день. Ибо Господь Бог, наш Спаситель, намного выше того, что в мире.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Дух боязни, дух робости и трусливости не от Бога исходит. Так говорит апостол Павел в своем втором послании Тимофею. Пишет он так: «Дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Как важно, дорогие друзья, чтобы мы различали духов. Апостол Ян в своем первом послании в 4 главе говорит: «Возлюблены, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Значит, есть разные духи, и нам следует их различать. Дорогие друзья, каждый из нас должен удостовериться, какой в нем дух. Мы знаем на основании Слова Божьего, что каждому своему дитяти Бог дает Духа Своего Святого. «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов», говорит апостол Петр, «и получите дар Святого Духа». И тут невольно возникает вопрос: как можем мы знать, живет ли в нас Дух Святой или нет? Мы можем проверить себя по словам Спасителя. Христос сказал, что «когда придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истинный, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать». Это, возлюбленный, один из вернейших признаков, что человек принял не какого-нибудь духа, а именно Духа Святого. Дух Святой всегда прославляет Христа, возвышает Его, свидетельствует о Нем. Дух Божий и дух заблуждения узнается так, пишет апостол Иоанн: «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». А Христос сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». Исполненный Духа Святого человек всегда будет свидетельствовать о Христе. Таким образом, мы можем установить, какого духа человек, потому о чем, или вернее, о ком он говорит. У апостолов после Дня Пятидесятницы, после того, как они получили дар Святого Духа, была фактически единственная тема. Эта тема была Иисус Христос. Он был в центре всех их проповедей, их свидетельств и их бесед. Его именем они исцеляли больных и изгоняли бесов и творили чудеса. Но апостол Павел в своем втором послании Тимофею указывает еще на три определенных и убедительных признака действия Духа Святого. Он – дух силы, любви и целомудрия. Возлюбленные, там, где Дух Святой, там будет проявлена и сила Божия, и любовь, и целомудрие. Обратите внимание, в каком порядке апостол Павел упоминает эти три явления Духа Святого. Во-первых, сила, потом любовь и, наконец, целомудрие. Начнем с его силы. Как можно определить силу Духа Святого в человеке? Сила Духа Святого проявляется в человеке в первую очередь в спасении, когда он делается новым творением во Христе Иисусе. Только эта сверхъестественная сила может, например, из пьяницы сделать трезвого и полезного человека, как для Бога, так и для людей. Грешник не может самого себя переделать. Для него есть только один выход – он должен переродиться. А может это совершить только Бог? Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Ответ ясен – конечно, нет. Помните, как пророк Самуил сказал Саулу: «И найдет на тебя Дух Господень, и сделаешься иным человеком». И позже сказано: «Бог дал ему иное сердце». Это, возлюбленное, первое действие силы Духа Святого в человеке, когда Он, Дух Святой, возрождает человека к новой жизни. Он делается новым человеком. Он живет уже не по плоти, а по духу, потому что Дух Божий пребывает в нем. Но когда апостол Павел пишет Тимофею о том, что Бог дал ему не духа боязни, а силы, любви и целомудрия, то он имел в виду силу, которую Дух Святой дал ему для служения. Напоминаю тебе, возгревать дар Божий, который ты получил, когда ты был отделен для духовного служения через рукоположение. Дорожи, Тимофей, этим даром, чтобы он не погас под пеплом пренебрежения. В этом послании апостол Павел многократно напоминает Тимофею о наступлении тяжких времен, когда верному свидетелю Христову будет невозможно обойтись без страдания и преследования. Поэтому ему необходима будет эта сверхъестественная сила, сила Духа Святого. Слушайте, что он пишет ему в 8 стихе 1 главы. Сразу после того, как он говорит, что Дух Святой проявляет себя в силе, в любви и в целомудрии, в следующем же стихе он пишет: «Итак не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Тимофей, знай, что страдание неизбежно при благовестии. Но преодолеешь ты только силою Божией, силой Духа Святого. Мученики Церкви Христовой всегда страдали и умирали. Что им помогло? Твердое решение, что будут верны до смерти? Нет. Петр был полон решимости, что если остальные отрекутся от Христа, то ни в коем случае он. Да, он положит жизнь свою за Христа. Мы знаем, как печально кончилось его хвастовство. Он потерпел полное поражение. Но история говорит, что тот же Петр, но исполненный силой Духа Святого, наконец умирает мученической смертью. Вы помните историю Самсона? Она была бы одной из самых чудесных глав истории израильского народа. Но сколько трагедий и поражений мы в ней встречаем. Самсон не родил о пребывающем в нем даровании. Да, он был человеком, исполненным Духа Святого. О ранних годах его служения сказано, что начал Дух Святой действовать в нем. О, если он был бы всецело отдан Богу, то насколько иначе читалась бы эта история. Заметьте, как падение его началось. Оно началось, как это обыкновенно бывает, с малого, как будто с незначительного, сперва заигрывая с грехом, потом постепенно отдаваясь ему, и, наконец, он делается его рабом. И наступил этот неизбежный момент для человека, не покаявшегося, а именно, что Господь отступил от него. В самый роковой час, когда только сила Божия могла бы его спасти, мы читаем, что Самсон не знал, что Господь отступил от него. Эти слова нам говорят о самом печальном состоянии, в котором может очутиться чадо Божие, когда оно вдруг обнаруживает, что оно не имеет самого необходимого, чтобы преодолеть искушение и натиски врага. О, сколько служителей Божьих, на которых когда-то почивала сила Божия и помазание Духа Святого, теперь бессильны. Их руки связаны, волосы пострижены и глаза их выколоты. Они являются посмешищем на мировой арене и позором в Церкви Христовой. Возгревай дар Божий, который в тебе. Это слово касается всех нас. Нет, возлюбленной, сила Божия нам дается не без условия. Мы должны возгревать этот дар Божий молитвой, чтением и размышлением над Словом Божьим, послушанием, бдительностью и безоговорочной отдачей Духу Святому. Да, этот дар возгревается, когда мы ставим себя в полном распоряжении Духа Святого. Заметьте, что нигде нам в Библии не сказано, чтобы мы употребляли его, то есть Духа Святого. Но что он ожидает, когда мы отдадимся целиком ему. Чтобы проявить свою силу, он должен иметь полный контроль над нами, не иначе. Вы помните историю Иисуса Навина, когда, находясь близ Иерихона, он вдруг видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке у него обнаженный меч. Подойдя к нему, Иисус Навин спросил его: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Иными словами, на чьей ты стороне, на нашей или на их? Оказывается, что тот, который стоял перед ним, был сам Господь. И что он ему ответил? «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Иначе говоря, я не на вашей стороне, не на стороне противника, я здесь, я пришел сюда, вот я вождь воинства Господня». Как бы вы поступили, если бы очутились в такой ситуации? Посмотрите, как разумно поступил Иисус Навин. Узнав, что это Господь, он падает лицом своим на землю и, поклоняясь, говорит ему: «Что, господин мой, скажешь рабу своему?» Он как бы говорит: «Кто я, что дерзнул даже спросить, на нашей стороне ты, Господи, или нет? Вот я, господин, что повелишь ты рабу своему? Ты вождь, ты господин, я раб твой, я в твоем распоряжении. Делай со мною, что тебе угодно. Будь ты моим властелином. Я признаю тебя моим вождем». Возлюбленные, не нам распоряжаться Богом. Кто мы такие? Нам ли повелевать Богу, что Он должен делать? Нам ли хозяйничать и потом пригласить Его быть нашим почетным гостем? Нам ли командовать? Нам ли управлять? Возлюбленные, тысячи раз нет. Он вождь, Он Господь. Не нам, не нам, но Ему вся власть и держава. Нам должно пасть к Его ногам и предоставить себя в жертву живую, святую и благоугодной Ему. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Быть исполненным им значит, что Он имеет над нами полную власть и полное руководство. Никто не имеет монополии над Духом Святым. Ни один союз, ни одна церковь, ни один человек. Зная, что в человеке он не веряет себя ему, человек должен верять себя Духу Святому. Тогда для такого человека ничего не будет невозможным. Как бы Иерихон не заперся, стены его должны повалиться. Самсон думал употребить силу Божию, как и когда ему вздумалось и угодно было. И что же? Он потерпел одну неудачу за другой, а те, которые поручили себя под распоряжением Господа, были всегда победителями. Возлюбленные, не забудем, что в руке Божьей сила и могущество. Бог нам прибежище и сила. Он будет поборать за нас. Битва Его, а не наша. Не нам употреблять Духа Святого, не нам указывать в деле рук Его, но, подобно Иисусу Навину, скажем Ему: «Что, господин мой, скажет рабу своему?» Дорогие братья и сестры, перед нами много незавоеванной территории, и Господь велит нам идти, брать ее во владение. «Не страшитесь и не бойтесь их», — говорит Господь. Помните наш текст? «Дал нам Бог духа не боязни, но силы». Но сила эта Божья, а не наша, никогда не забудем. Он сам идет перед нами, Он будет сражаться за нас. Кто поразил египтян? Бог! И это Он сделал перед глазами народа своего. «Господь будет поборать за вас», — говорит Моисей испуганному народу. «А вы будьте спокойны. Сила их сидеть спокойно», — говорит пророк Исаия. «Не бойтесь их, ибо Господь Бог наш сам сражается за вас». Да, дорогие мои, битва не наша, а Господня. В книге Исход сказано, что Господь — муж брани, Иегова имя Его. И именно Его, мужа брани, самого Господа, увидел Иисус Навин, стоящим перед Ним с обнаженным мечом. Это значит, что сам Господь пришел сражаться с врагами народа своего. Ты вождь, ты главнокомандующий. Не мне говорить тебе, что делать, но что Господин мой скажет мне. О, возлюбленные, если бы мы поняли эту истину, то что Господь мог бы через нас сделать? Не без значения, что как скоро Иисус Навин предоставил себя в распоряжение Господа, сделался всецело доступным ему, то сказано: «Иерихон заперся». Но ему нечего было страшиться. Когда мы так ставим себя доступными Господу, тогда битва делается уже не нашей, а Его. Дорогие друзья, братья и сестры, Не потому ли мы страшимся, что мы неправильно поняли силу Божию, что не мы ею должны владеть, а Он нами, Он, Дух Святой, должен нами владеть. Он нас должен контролировать, нами руководить и нами командовать. Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Когда Господь, наш вождь, воюет за нас, тогда нет причины бояться, заперт ли Иерихон, гонится ли за нами полчище египетское, или окружены ли мы вражескими войсками. Человек веры, который поставил себя целиком в диспозицию для Господа, не руководится видимым, но невидимым, ему нечего страшиться. Да, он видит запертый Иерихон, но между этими каменными стенами Иерихона и собой он видит вождя воинства Господня. Елисей видел того, что не видел его слуга. Слуга видел врага, его коней и колесниц, и много войск. И говорит Елисею: «Увы, господин мой, что нам делать?» Слушайте, что говорит Елисей: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Сила Елисея заключалась не в нем самом, но в воинстве Господнем. Он был спокоен, он в панику не пал, потому что он знал, где сила, сила у Бога. О, возлюбленные, когда мы поймем, что не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь, тогда, когда мы это поймем, тогда победа за нами». Ведь Господь сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Поэтому мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Слава и благодарение Ему. Нет, дорогие мои, Бог не дал нам духа боязни, не духа рабства, чтобы жить опять в страхе, но силы и любви и целомудрие. Хвала Ему вовек. Но, может быть, дорогой радиослушатель, ты один из тех, который случайно включил свой приемник и попал на нашу волну. Это не было случайно, мой друг, но по изволению Божьему. Ты говоришь, что ничего не понял. Это не беда. Все это будет тебе ясно, когда ты откроешь свое сердце Спасителю Иисусу Христу. Слово Божие говорит о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть, дал силу быть чадами Божьими. И тебе нужна сила Божья. Христос сказал, что ты должен родиться от Духа. Это целиком дело Божие, а не твое. Твое дело верить, то есть довериться Ему и отдать себя в полное распоряжение Господа. Все, что ты можешь дать Ему, это свою греховную жизнь, и это все, что Он просит. И когда ты это сделаешь и передашь Ему все свои грехи, тогда Он совершит это чудо, и ты будешь совершенно новым человеком, Божьим чадом. Дорогой друг, склонись сейчас перед твоим Спасителем и отдай свое сердце Ему.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Псалом 95, стих 2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». Вы знаете, Господь продолжает творить великое и сегодня. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, как сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Так воспойте же новую песнь, хвалу Богу, который за всем этим стоит.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Ветхий или Старый Завет книг Святой Библии заканчивается, как мы уже говорили раньше, книгой Малахии. Она в последней главе содержит такие замечательные слова: «Чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». Это важное предупреждение произнес через пророка Господь. В таком тоне закончились канонические книги Ветхого Завета. Прошло около 400 лет с тех пор до принятия написания первой книги канонической Нового Завета, Евангелия от Матфея. Эти 400 лет называются периодом молчания. В Библии мы не находим добавочных предвозвещений Божьих через своих пророков в течение этого времени. В истории Израиля были события, которые являлись исполнением уже предсказанного раньше. Это исторические книги еврейских авторов, как описание войн, которые вели маковейские братья и другие. Но они в закон Библии не введены. Рассмотрим вкратце некоторые обстоятельства в жизни Израиля, которые помогут нам в изучении книг Евангелия, а именно. Первое.

1 главе 24 стихе. Самостоятельность Израиля пришла к концу. Он стал зависим от нееврейских государств, потому что этот избранный народ отошел от живого Бога на путь блуждания и непослушания. Этот период времени еще не закончился и в наши дни, хотя маленькая республика Израиль и существует в весьма неспокойной обстановке. Времена язычников закончатся, когда Церковь Христова будет взята от земли, и Господь снова в своих предвечных планах обратится к Израилю ради спасения его. В течение упомянутых 400 лет молчания Божие Израиль был под вавилонским, медоперсидским, греческим и римским владением. Рим контролировал политическую жизнь Израиля во время рождения Господа Иисуса Христа в Вифлееме. Божий план для Израиля был иной. Как народ особенный, он был предназначен жить отдельно и самостоятельно от других наций, но его согрешение, отступление от Всевышнего создали эти постоянные пленения и рассеяния по всему миру. Временно Господь назвал евреев «не мой народ». Прошло около 2500 лет. В жизни Израиля было много испытаний, страданий и преследований. Но близится время, когда окончатся времена язычников при восхищении Церкви Христовой от земли. Великая скорбь Иакова наступит. Иерусалим снова будет окружен враждебными армиями. Но Господь Иисус, Мессия Израиля, неузнанный им так долго, явится во славе. И к Нему в сокрушении сердец и в вопле великом обратится остаток этого ценного народа, хотя и непослушного Богу в течение веков. По возвращении первой части пленников иудеев из Вавилона в Иерусалим, 536 год до Рождества Христова, произошло среди них духовное пробуждение во время управления иудеи губернатором Неемией. Но его плоды долго не просуществовали. Поэтому мы видим в пророчествах Малахии печальную картину отступления от истины и к формализма в служении при храме. Духовной жизни было мало, хотя, несомненно, были и богобоязненные люди в Иерусалиме, которые верно служили Господу. В течение упомянутых нами выше 400 лет молчания Божие были и верные Богу законные первосвященники. Один из них, Аниас, душа его страдала при виде отступления народа от Господа. Образовались разные политические партии, и этот верный служитель храма был замучен в 175 году до Рождества Христова. После него духовная жизнь Израиля падала все больше и больше. Исторические аналы свидетельствуют, что его последователь, как первосвященник, был виновен во многом в нечестии и больших злодеяниях и мерзостях. Однако он носил митру на голове своей со словами «Святыня Господу». При этом первосвященнике Менелае совершилось страшное кощунство в храме. Антиох Епифан насильно взял из святого святых храма в Иерусалиме золотой светильник, ковчег и все остальное. На всем месте был поставлен языческий идол –

0: и была принесена в жертву ему свинья. Весь храм был обесчестен. Верующие евреи были потрясены злодеянием этим. Этот ужасный поступок Антиоха Епифана сделался сигналом для пробуждения уснувших духовно иудеев. Началось восстание и войны под руководством маковейских братьев. Исполнились слова Даниила: «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Даниила 11 глава, 32 стих. Эта борьба началась в 145 году до Рождества Христова. Патриотические чувства возрастали, но в духовном отношении положение ухудшалось. Религиозные руководители разделились на разные группы. В их богословии не было единства мысли. По смерти Александра Македонского, как известно многим, империя разделилась на четыре части. Две страны, Сирия и Египет, сильно повлияли на иудеев. Многие из них двинулись на юг, в Египет, под водительством греческого генерала. Там влияние греческой культуры сильно сказалось над ними. Была переведена Библия на греческий язык, известный под названием «Перевод 70 толковников». Город Александрия был местом этих переводов. Представители всех колен Израиля были туда привезены для труда. В дни Господа Иисуса Христа этим переводом обычно пользовались. По возвращении из плена Вавилонского Израиль управлялся губернаторами, назначенными империями тех времен. Позже эту обязанность соединяли с должностью или служением первосвященника, которого стали называть, то есть назначать языческие властелины. Таким образом, линия Аарона первосвященника была прервана, и слова на митре «Святыня Господу» сделались унижением и почти насмешкой над их значением и историей. Впереди 400 лет молчания Божия образовались в Иерусалиме две сильные религиозные группы – саддукеи и фарисеи. Последние держались закона Божия, верив в ангелов и воскресение мертвых, но саддукеи под влиянием греческой философии того времени отрицали все это и держались только пятикнижия, отвергая пророков и все, что логика и разум, по их мнению, не воспринимали. Естественно, что эта духовная жизнь Израиля весьма падала и беднела. Фарисеи не воспринимали вольнодумство греческой культуры, и потому, естественно, там сильно восставали против вмешательства Антиоха и Епифана в жизнь храма и веры народа. Саддукеи же не противились всему этому в такой мере, как фарисеи. Эти две партии под главенством первосвященника являлись правителями, конечно, под контролем языческих стран. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению Евангелия от Матфея. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbn.org. at bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы читаем книгу пророка Иоиля.
0: Глава первая. Слово Господа, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. «Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли этой. Бывало ли такое в дни ваши или в дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети — следующему роду. Оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господние. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте виноградари о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальмы и яблони, все деревья в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припояшьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны этой в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господен близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего веселье и радость. Истлели зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот! Уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все деревья в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни. Глава вторая. Трубите трубой на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господен, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогой и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господен и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему, ибо Он благ и милосерден, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу, Богу вашему. Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите юношей и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господа, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой! Не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами: где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь, и скажет народу своему: «Вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего с севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза проявят свою силу. И вы, сыны Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится гумно хлебом, и переполнится давильни виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столбы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господен, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Глава 3. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали мальчика за блудницу и продавали девочку за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши, и сынов Иудиных, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иудиных, и они продадут их совеям народу отдаленному. Так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть выступят, поднимутся все ротоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит «Я силен». Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь. Туда, Господи, веди Твоих героев. Пусть воспрянут народы и придут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господен к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святыней, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водой, а из дома Господнего выйдет источник и будет поить долину Ситим. Египет сделается пустыней, и Эдом будет пустой степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. В жизни мы часто подвержены искушению создать себе определенную цену в глазах окружающих. Но наша цена зависит не от того, чем владеем мы или каковы мы есть, а от того, кто владеет нами и как Он, то есть Господь, оценивает нас. Будем помнить об этом постоянно.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Сегодня мы возвратимся вновь к 7 главе Евангелия от Луки и углубимся дальше в ее изучение. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и вы у себя дома уже не раз читали ее внимательно. Мы прочитаем стих 36. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он вошел в дом фарисея, возлег». Друзья, фарисей пригласил к себе Иисуса, но это не было дружеское приглашение. Он пригласил его, чтобы ближе присмотреться к нему, не найдет ли он в нем чего-либо для осуждения. И это мы увидим, когда прочтем стихи от 37 до 50. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, ставши позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя:

Состояние мы, друзья, наблюдаем и в окружающих нас людях, не правда ли? Те, которые хвалятся своей фарисейской самоправедностью, не только не проявляют никакой любви к Господу, но насмехаются над Ним, хулят святое имя Его. Теперь, друзья, обратимся к 8 главе Евангелия Луки. Мы прочитаем ее первых 3 стиха, где говорится: «После этого Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовестуя Царствие Божие, и с Ним 12, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанн, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сузанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Это, друзья, открывает нам, что многие, исцеленные Христом, последовали за ним, из них некоторые, занимавшие даже высокое положение при царском дворе.

Но мы читаем далее из этой 8 главы Евангелия Луки, 4 по 18 стихи. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу: вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и из ошот засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и из ошот принесло плод вторичный». Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упадшие при пути – это суть, слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в терне – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, но ставит над подсвечник, чтобы входящие видели свет, ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушайте, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Друзья дорогие, здесь мы видим притчу о сеятеле. Мы уже подробно рассматривали ее при изучении Евангелия от Матфея. Сейчас в стихах от 19 по 21 Иисус объясняет, кто его матерь и братья. Написано: «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему».

по причине народа, и дали знать ему: «Мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои – суть, слушающие Слово Божье и исполняющие его». Дальше, друзья, идет об усмирении бури на море. Мы читаем стихи от 22 до 25, где написано: «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: „Переправимся на ту сторону озера“, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся буйный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: „Наставник, наставник, погибаем“. Но он встал, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: „Где вера ваша?“ Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: „Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему“. Друзья дорогие, Иисус имеет власть. Да, Он имеет власть. Как видим здесь, Он имеет власть даже над стихиями природы. Его могущество безгранично, дорогие слушатели. Да, Он истинно является Господом Богом.

0: А сейчас будем читать об исцелении бесноватого в стихах от 26 до 39, где написано: «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живущий не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы спросили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, пришедшие к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевши же, рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ гадаринский окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Господь». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Друзья дорогие, проблема нечистых духов сейчас более актуальна, чем когда бы то ни было раньше. После долгих и долгих экспериментов над перевоспитанием людей в конце концов было найдено, что никакое воспитание не может полностью изменить духа человека. Одно время было обычаем уничтожать всех людей, не поддающихся перевоспитанию. Теперь решили более-менее примириться с существующим положением вещей. Не поддающихся идеологическому перевоспитанию людей оставили в относительном покое. Дух существующей идеологии не всегда успешно прищепляется ко всем людям, дорогие слушатели. Это многих идеологов приводит, конечно, в бешенство. Сам по себе дух той или иной идеологии не всегда бывает нечистым. Дух бешенства всегда нечист. В противоположность нечистому бесовскому духу, Дух Божий всегда чист и святой, дорогие слушатели. Чем дальше человек от Бога, тем грязнее его дух. Чем дальше он уходит от Бога, тем больше и больше он погрязает в этих страшных духовных проблемах. В вышепрочитанном примере говорится о духах, совершенно противоположных Духу Божьему. Эти бесовские духи иногда овладевают человеком настолько, что он делается открытым врагом Бога. Он всю свою энергию употребляет для борьбы с Богом и с верующими в Него людьми. Последующих 16 стихов 8 главы, дорогие слушатели, мы не будем читать, потому что их мы читали уже. Это было время, когда мы читали, проходили Евангелие Матфея. Это было об исцелении женщины, страдавшей 12 лет кровотечением, и о воскрешении 12-летней девочки, дочери начальника синагоги. Мы уже раньше много говорили об этом. В наши дни, когда Бог предоставил к услугам человека высокоразвитую медицину, мы не имеем такой нужды в исцеляющей силе, как это было во время Иисуса. Но Бог, слушатель, Бог и сейчас, еще время от времени отвечает на разные молитвы об исцелении верных Ему людей. И особенно в тех случаях, когда медицина абсолютно бессильна помочь больному человеку. Да, слушатели, Господь Бог остается тот же, которым был тысячи лет тому назад. Он никогда не меняется. Человек меняется. Да, человек полностью, часто меняет свои мысли, и он иногда становится страшным орудием в руках сатаны против человека и против Бога. Но Господь Бог сам никогда не изменчив, и нет тени изменения в нем, дорогие слушатели. Он любит человека, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете мы читаем об этом. Он есть любовь. Друзья дорогие, подходя сегодня к концу нашей лекции, я хочу оставить вам снова одно домашнее задание и один вопрос для вашего личного изучения Священного Писания Библии. Итак, домашнее задание – это прочитать снова главы 9 и 10 Евангелия Луки, прочитать их внимательно и несколько раз, дорогие слушатели. И вопрос такого. Прочитайте снова 8 главу Евангелия Луки, начиная 4 стихом, включительно по 18, и укажите, слушатели, на три главных момента, о которых рассказал Иисус Христос в притче о семени, дорогие слушатели. Итак, всего вам хорошего, друзья, и пусть Господь вас благословит. До следующей встречи в эфире.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Благодарим вас, дорогие друзья-радиослушатели, что вы находитесь на нашей волне. Мы хотим, чтобы песни, которые звучат на радио BBN, и размышления над Священным Писанием наполняли вас с самого раннего утра до позднего вечера, а возможно даже и в ночное время, если у вас иногда и сна нет. Мы с вами круглые сутки. И еще один небольшой совет. Не забывайте прощать обиды, а потом не забывайте забывать о них. Оставайтесь с нами.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В истории израильского народа есть вещи, которых нам следовало бы избегать. Это ропот, нетерпение, склонность давать Богу обеты и неспособность их исполнить, идолопоклонство и многое другое. Вместе с тем, особого внимания и даже подражания заслуживает их преданность делу Божию и повиновение Богу в критических ситуациях. В прошлой передаче мы говорили о том, что при строительстве скинии все работы были выполнены в точности, согласно плану, предложенному Богом на горе Синай. Если бы хотя бы один шест был сделан не так, как усмотрел Бог, все строение оказалось бы негодным в очах Господних. Если бы в скинии не было сделано все по образцу, показанному на горе, то в результате не было бы замечательного события, описанного в конце последней, 40-й главы книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи последуем за умельцами к месту строительства скинии и узнаем, чем кончается вторая книга Моисея «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на 18 стихе из 38 главы книги «Исход». Мы говорили о том, что одно учение Христа не спасает нас. Спасает только смерть Христа на кресте. Вот почему в скинии находился медный жертвенник. Вессонная завеса была символом отделения человека от Бога. Хотя подножия скинии были сделаны из серебра, подножия для ограды были медными. А медь, как мы уже убедились, символизирует наказание. Недаром у Христа, образ которого предстает перед нами в 15 стихе 1 главы Откровения, ноги подобны халколивану. Повторяю, грех должен быть наказан. Человек должен признать, что он грешен. Он не может предстать перед Богом, пока не наказан его грех. Крючки у столбов из связи скинии были сделаны из серебра, а серебро олицетворяет искупление. Изгородь внешнего двора не пускает человека внутрь, но Бог предусмотрел путь для человека. На этом пути грех наказывается, а человеку дается искупление, в результате чего он облачается в праведность Христа. Какой чудесный образ! Посмотрите на скинию, и вы увидите и поймете суть Евангелия. Бог в Ветхом Завете дал нам Евангелие в виде картинки, образа. Человек не мог перебраться через завесу, поэтому у двора скинии существовал вход. Прочтем 18 стих 38 главы. «Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и скрученного вессона длиною в 30 локтей, вышиною в 5 локтей по всему протяжению, подобно завесам двора». Все материалы и все расцветки символизируют личность Христа. Мы уже это обсуждали, но повторение всегда полезно. Голубой цвет свидетельствует о том, что он пришел с небес как Бог. Червленый цвет говорит о его человечности и о крови, которую он пролил ради человечества. Смесь голубого и червленного дает пурпурный цвет, символ царственности. Христос был рожден царем евреев. Ворота были такой же высоты, что и изгородь, более 2 метров, и поверх них заглянуть было бы трудно даже баскетболисту. Во двор можно было попасть только через ворота. Они были широки, пройти мог любой грешник, но это был единственный вход. И Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Мне всегда радостно вспоминать о том, что эти ворота и есть тот самый путь. Еще один вход, который приводил человека к Богу – вход во святилище. Этот вход и есть истина. Христос сказал, что если мы хотим поклоняться Богу, мы должны поклоняться Ему в духе и истине. Не хочу казаться резким, но поклонение, в кавычках, в церкви, который отрицает то, кем является Христос, и то, что Он сделал, не является истинным поклонением. Вы должны поклоняться Ему в истине. Вы просто не можете поклоняться Христу и в то же время отрицать Его божественность и тот факт, что Он умер ради вас. И, наконец, последний вход приводил человека во святое святых. Он вел через завесу, которая символизирует жизнь, отданную Христом на кресте. Когда Христос умер, эта завеса разорвалась надвое, сверху донизу, возвещая, что путь к Богу теперь открыт. Это и есть жизнь. Таким образом, Христос есть путь, истина и жизнь. А сейчас я хочу привлечь ваше внимание к вопросу о том, кто же такие сыны Божии. Бог никогда не называл отдельных израильтян сынами, и эта проблема волнует людей до сих пор. Кто же такие евреи? Является ли евреем тот, кто еврей по рождению, или же человека делает евреем его вера? В Ветхом Завете, чтобы быть евреем, вы должны были родиться евреем, а Бог заботился о том, чтобы каждый мог получить искупление. Израиль, таким образом, был избранным народом. Но при этом каждый человек лично должен был получить искупление. И это значит, что каждый человек должен быть возрожденным. Теперь я читаю 25 и 26 стихи. «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных с 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный». Евреи приносили серебро, потому что этот металл символизировал искупление. Каждый израильтянин должен был получить искупление, чтобы его принял Бог. Мы искуплены драгоценной кровью Христа, и она более драгоценна, чем серебро или золото. Кроме того, не все израильтяне были спасены, спасен был только остаток народа. Равно как и не все христиане окажутся в числе спасенных. В наши дни принадлежность к церкви еще ни о чем не говорит. Вы должны быть искуплены, и народ Израилев должен был получить искупление. Прочтем 27 стих. «100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие». Подножия были сделаны из материала, символизировавшего искупление. Вот на чем стояла скиния. Она покоилась на серебре на искуплении. Каждый отдельный человек должен был лично принять искупление, которое в Иисусе Христе. Каждый должен заплатить цену искупления. Но какова эта цена? Она не измеряется ни серебром, ни золотом. Условие одно – вы должны испытывать жажду. Вы хотите испить воды жизни? Вы можете получить ее бесплатно. Спасение можно получить бесплатно, но нельзя сказать, что она досталась дешево. Богу оно стоило всего. Он отдал своего Сына, чтобы он умер на кресте и заплатил цену искупления. Мы искуплены Его кровью. Когда израильтяне вошли в свою землю, они должны были заплатить цену искупления, если хотели быть причислены к искупленным. Слава Богу, за нас эта цена уже заплачена. Искупление не стоит денег. У него нет цены, вы должны лишь чувствовать жажду принять его. Вы хотите спастись, вы осознаете, что вам это необходимо, что вы грешны. Тогда приходите, цена заплачена. Христос уже пролил свою драгоценную кровь за вас, и потому вы можете прийти к Богу, и Он примет вас через Христа. Теперь мы обратимся к 39 главе книги «Исход». В ней мы прочитаем о священных одеждах для служения, о эфоде, наперстнике, ризе, кидаре и о том, как все это было представлено Моисею и одобрено им. Первосвященником был Аарон, и все его одежды символизировали личность Христа. Я читаю 1 и 2 стихи этой главы. «Из голубой же, пурпуровой и червленной шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали одежды священные Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученого виссона». Одежды эти называются священными, потому что они отделены для служения Богу. Теперь прочтем 5 стих. «И пояс эфода, который поверх его, одинаково с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею». Пояс этот был соткан необычным образом. Первосвященник одевал 8 одежд, 4 из которых одевались и остальными священниками. А вот 4 одежды, которые были только у него, отделяли его от остальных. Это были одежды славы и величия. Это еще один образ нашего великого первосвященника Господа Иисуса Христа со всей его чудесной благодатью и славой. Вся одежда первосвященника была символична. В великий праздник очищения, когда Аарон приносил кровь во святое святых, он снимал все свои одежды, славы и величия и оставался только в простых вессонных одеждах, таких же, как у остальных священников. Он должен был приходить к Богу без украшений, и он должен был предварительно очиститься. Вессон, из которого были сделаны одежды священников, символизирует праведность. В 11 стихе 52 главы книги пророка Исаии говорится: «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Бог и сейчас говорит это. Я ни за что не поверю, что Бог будет использовать грешного священника, учителя или мирянина, какими бы выдающимися талантами они ни обладали. Бог не примет их служение, потому что оно представляет собой сено и солому. Мы должны быть облачены в праведность Христа и должны жить соответствующей жизнью. Вот чему учат эти простые одежды священников. Интересно отметить, что когда Аарон входил во святое святых, чтобы принести жертву для искупления людей, он снимал свои одежды славы и величия. Когда Господь Иисус Христос пришел на землю, он не отказался от своей божественности, но он, тем не менее, отложил свои божественные привилегии. Он отложил божественную славу и пришел на землю как человек. Он родился как обычный ребенок. Люди искали царя, а не младенца. А потом он стал жертвой за грех. И он умер, оставаясь в человеческом облике. Будет не совсем точно утверждать, что Бог умер на кресте. Ведь что значит слово «смерть»? Когда Христос умирал на кресте, он был отделен от Бога. В божестве произошел раскол. Когда Христос, не знавший греха, стал жертвой за грех, как говорится в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Но даже в тот момент Бог был со Христом, примиряя с собою мир. Так говорится в 19 стихе той же самой главы. Это тайна, которая для меня непостижима. Я читал работы многих богословов, но и для них эта тайна тоже непостижима. Итак, одежды величия и славы были поистине прекрасны. Первосвященник был одет богато и ярко. На нем был эфод с двумя камнями оникса, по одному на каждом плече, и на каждом из камней были высечены по 6 имен колен Израилевых. Это символизирует силу и мощь нашего Господа, нашего великого пастыря. Когда теряется одна овца, наш великий пастырь находит ее, он берет ее себе на плечи и возвращает в стадо. Хвала Богу за то, что у нас есть пастырь, который может на своих плечах вернуть нас в стадо. Он способен всегда спасать приходящих через него к Богу, как говорится в 25 стихе 7 главы послания к евреям. На первосвященнике также был наперсник, который напоминал жилет. В нем было 12 камней, и был он очень красивым. Вполне возможно, на нем был какой-нибудь карман, в котором хранились Урим и Тумим. Урим и Тумим имели какое-то отношение к предсказаниям, хотя нигде не говорится, как их использовали на практике. Эти 12 камней на наперстнике символизируют тот факт, что Христос носит нас у себя на сердце. Он любит нас. В 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И камни эти символизируют великую любовь Бога к нам. На ризе эфода, как мы знаем, были золотые позвонки и яблоки. И во время службы эти позвонки издавали звон, когда первосвященник входил во святилище. Яблоки символизируют плодородную жизнь верующего. Позвонки же являются свидетельством об этой жизни. Когда первосвященник находился в святилище, то израильтяне, наверное, говорили: «Да, он там поклоняется и служит за нас. Мы слышим, как звенят позвонки». Это и было поклонением. Первосвященник представлял народ перед Богом. Когда я был еще совсем молод, в одной из церквей, где я служил, был брат, который меня очень воодушевлял. Он был настоящий Божий человек. В воскресенье утром он обычно подходил ко мне и говорил: «Сегодня вы звонили в колокольчик». По правде говоря, ни в какой колокольчик я не звонил, но тогда читал очень слабые проповеди. Он хотел сказать мне, что он смог приблизиться ко Христу через мою проповедь Слова Божия. Я хочу вспомнить здесь также и о том мальчишке, который как-то подошел ко мне в Джорджии. Это был обычный деревенский мальчик. После службы он дождался, когда все выйдут из церкви, а потом взял меня за руку и со слезами на глазах сказал: «Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но не смог, отпустил мою руку и вышел из церкви. Я смотрел, как он идет по хлопковому полю. На глаза мои навернулись слезы, и я думал: «Боже, соделай так, чтобы после моих проповедей люди всегда говорили: „Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен“». Людям было приятно слышать позвонки первосвященника, и все его одежды представляют собой чудесный образ. На его кидаре была надпись «Святыня Господня». Это значит, что первосвященник полностью отдан служению. Святой – это тот, который отделен для служения Богу. Я бы хотел кое-что сказать сегодняшним проповедникам. Я служу священником уже очень долго и вижу, сколь многие люди хотят, чтобы проповедник делал для них все на свете. Он должен не только проповедовать, но и общаться со всеми, ободрять их, пожимать руки, заботиться о других и так далее. Неудивительно, что нервы многих проповедников не выдерживают такой нагрузки. Они ведь оказываются всего лишь няньками для младенцев во Христе, которых они всячески ублажают. А ведь проповедник, который стоит сегодня у кафедры, должен носить кидар с надписью «Святыня Господня». И у него должно быть время, чтобы готовить проповеди. Он должен больше времени проводить в молитве перед Богом. Меня поражает, как часто люди хотят пригласить к себе в гости проповедника именно в субботу вечером. А ведь как раз в это время он должен размышлять и готовиться. Мы должны осознать, что проповедники должны носить кидар, а без него наше служение не достигнет своей цели. Давайте сейчас перейдем к последней 40 главе книги «Исход». В ней мы читаем о том, как была установлена скиния, и о том, как были освящены Аарон и его сыновья, и как облако наполнило скинию. Мы с вами уже подробно рассмотрели каждый предмет обстановки скинии и одежды священников, а потому я обращу ваше внимание только на одно обстоятельство. Когда Моисей установил скинию в лагере израильтян, произошла потрясающая вещь. Я читаю стихи с 34 по 38. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Когда апостол Павел попытался определить, что отличает израильтян от остальных людей, он перечислил несколько признаков. Одним из них была слава. Израильтяне были единственным народом, у которого была слава, то есть видимое присутствие Бога. Именно это облако, или слава Божья, вело их по великой и ужасной пустыне. Когда облако поднималось от скинии, тогда израильтяне отправлялись в путь. Если же облако не поднималось, то они в тот день оставались в лагере и никуда даже не пытались идти. Они никогда не пользовались своими знаниями или мудростью. Они не голосовали, стоит ли им сниматься с лагеря, и Моисей сам не принимал никакого решения. Все решало облако. Мы иногда говорим в наших церквях, что Христос – это глава церкви. А как обстоят дела в вашей церкви? Глава ли он в вашей церкви? Идете ли вы сегодня за его облаком или спрашиваете совета у какого-нибудь человека, который преуспел в бизнесе и пользуется уважением в обществе? Сегодня можно услышать, как люди говорят: «Хочу поговорить со священником о своих трудностях. Пусть скажет, что мне делать». Однако священник или пастор – это не личный адвокат и не консультант, который может дать совет по всем проблемам, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Мы не в состоянии решать чужие семейные проблемы. Однако мы можем обратить внимание людей на облако славы Божьей, которое осеняет нас и по сей день, хотя большинство людей его не замечает. Это Святой Божий Дух. Он и должен быть тем единственным, кто должен вести нас и направлять. Но это облако мало кто замечает. Обычно мы взываем о помощи к людям, кому-то или чему-то, что находится вне Бога. И нам нужны проповедники, священники, учителя и верующие, преисполненные Духом Бога. Нашим церквям нужны лидеры, которые внимают только Слову Божию и которые хотят исполнять волю одного только Бога. Над церковью сегодня не видно облака, но Святой Дух Божий – хочет вести и направлять нас. На этом мы закончим изучение книги «Исход». Эта книга началась с мрачных кирпичных строений Египта, а завершилась в чудесном присутствии Господа в скинии. Именно благодаря его присутствию израильтяне прошли трудный путь через пустыню к земле обетованной. Так и нас Бог хочет вывести из мрака и рабства греха, чтобы мы вошли в славу Его присутствия.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Быстрое образование угля. Как образуется уголь? Сколько времени длится этот процесс? Ученые лишь недавно нашли ответы на эти вопросы. Но несмотря на недостаток знаний, мы годами учили в школе, что уголь формировался в Земле миллионы лет. Это считалось одним из аргументов против библейской версии истории Земли. Недавно ученые-креационисты доказали, что уголь может образоваться и за гораздо более короткий срок. Структура угольных пластов свидетельствует об их быстром формировании. К сожалению для науки, большая часть научного сообщества не обратила внимания на эти работы, потому что они противоречили теории эволюции. Но современные опыты самих эволюционистов подтверждают то, о чем уже давно говорят креационисты. Например, специалисты из Национальной лаборатории «Аргон» провели такой опыт. Они нагрели лигнин, клей, который скрепляет волокна в дереве вместе с глиной, до 300 градусов по Фаренгейту. Это обычная температура, при которой происходят геологические процессы, да и уголь находят вместе с глиной довольно часто. Период нагревания лигнина от 2 недель до года, но даже этого времени хватило для образования угля. А когда лигнин нагревали в течение года, получался уголь высокого качества, и никаких миллионов лет не потребовалось. Эти исследования подтверждают мнение креационистов, что все залежи угля на планете образовались по причине всемирного потопа, то есть 4500 лет назад. Развенчана очередная лженаучная теория, подвергающая сомнению истинность Писания.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Манифест Божьего откровения». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Итак, проповедники, с которыми мы сталкиваемся, их задача сказать каждому человеку, что ты маленький, зависимый от меня человек, зависимый от Бога, зависимый от Творца, и ты должен искать Творца. Это главная задача вот этих проповедников. Посмотрите, эти проповедники касаются всех. 7 стих. «От края небес исход его, и шествие до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Абсолютно каждый человек, любой человек, где бы он ни жил, в какой бы период истории он ни жил, этот человек имел достаточно свидетельства, чтобы искать Бога, чтобы смиряться перед Ним, чтобы осознать свою нужду в Создателе. Причина, почему люди не хотят осознать свою нужду в Создателе, кроется в Эдемском саду. Тогда, когда человек стал на сторону дьявола, когда этот маленький карлик, маленький пигмей, когда он поднял свой кулак в сторону вот этого могущественного, величественного Бога и сказал: «Я докажу, кто я есть. Я сам могу прожить. Я сам устрою жизнь». Вот почему Давид пишет этот псалом. Он хотел провозгласить всем людям, которые жили вокруг него: «Небеса проповедуют славу Божию». О делах рук его вещает твердь. Мы поговорим о втором свидетельстве, о втором откровении, о котором говорит здесь, упоминает Давид. Это свидетельство Божьего закона. Вы знаете, если мы сравним первый вот этот яркий канал откровения, это Божье действие через природу, то этот первый канал откровения говорит как бы о всем. Но когда человек начинает искать Бога, то Бог обеспечивает более тонкое водительство. Он обеспечивает откровение, которое показывает детали, которое просвещает внутренность человека. Давайте мы посмотрим на 8 стих, или прочитаем с 8 и ниже. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны». 6 характеристик, 6 качеств, которые здесь представлены, 6 качеств Божьего закона. Итак, кроме творения, есть еще один свидетель. Мощный свидетель, действенный свидетель – это Слово Божие, Божий закон. И здесь приводится 6 характеристик этого закона. И каждая из этих характеристик касается непосредственно каждого из нас. Она касается людей. То есть речь идет о том, что Бог так устроил. Одним, с одной стороны, Он действует через природу, и каждому человеку говорит: ищи меня, потому что я великий, я мудрый, я величественный, я представляю собой абсолют, который создал небо и землю. С другой стороны, Он говорит через Священное Писание, через Божий закон. И когда Давид представляет здесь Божий закон, он объясняет очень много о нем. Во-первых, смотрите, начинается, он говорит о совершенстве Божьего закона. «Закон Господа совершен, укрепляет душу» в русском языке. Если более точно мы переведем вот эти последние два слова «укрепляет душу», их нужно перевести, что он не укрепляет, а возрождает. То есть он делает ее способной к жизни, делает ее способной жить. Знаете, в Священном Писании достаточно много текстов, которые говорят о том, что рождение человеческой души, рождение свыше, ваше рождение, если вы рожден свыше, может произойти только по одной причине, только под воздействием Божьего закона. Вот почему нам нужно его читать. Нам нужно искать Бога в Его законе. Одно из мест я только привел, здесь 1 Петра, 1 глава с 23 стиха. Посмотрите, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Есть очень важное обстоятельство, дорогие друзья. Дело в том, что многие люди становятся верующими под воздействием чего-то другого, кроме Слова Божьего. Я встречался даже однажды с группой людей, которые вроде бы как бы не только верующие, а даже еще и какие-то служители. Вот. И они меня пытались убедить, что человек может родиться свыше не только от Слова Божьего. У нас, говорит, сколько раз было так, выйдет дедушка на балалайке, сыграет, и пошли люди каяться. И не знаю, что они могли понять от балалайки, но если человек покаялся по какой-то другой причине, но не от действия слова, это могут быть эмоции, это может быть жалко стало того, кто играл на балалайке, может быть жалко еще кого-нибудь стало. Но когда речь идет о возрождении, возрождение возможно только от слова. Так написано, закон Божий совершен, он возрождает душу. Вот почему, дорогие друзья, каждому из нас нужно не только искать Бога и видеть Его во вселенной, которая нас окружает, но нам нужно искать Его оживотворяющего Слова. Я хочу задать вам вопрос. Насколько вы в вашей жизни посвящаете себя тому, чтобы ваше сознание было сконцентрировано на Слове? На том, чтобы это Слово оживляло вас, возрождало вас, укрепляло вашу душу? Не секрет, почему сегодня так много слабых людей. На том, чтобы это Слово оживляло вас, возрождало вас, укрепляло вашу душу. Так много духовных, знаете, паралитиков, которые на самом деле вроде бы смотришь, вроде бы живет, вроде бы где-то пульс там прослушивается, но никаких других признаков жизни нет. За ним нужен постоянный уход. Это человек, который не способен ни о себе позаботиться, не говоря уже о том, чтобы о других он заботился. И сегодня, к сожалению, христианский мир в большой степени похож вот на такой мир парализованных христиан. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Кроме того, вы знаете, Иисус Христос много раз говорил, Он сам побеждал дьявола тогда, когда дьявол искушал Его в пустыне. Он все время говорил, написано, Он ученикам сказал, в Евангелии от Луки, 24 глава, когда воскресший Христос присоединился к тем двум идящим в Эммаус, и Он им сказал, заблуждаетесь, потому что не знаете Писания. Он начал от Моисея и пророков и стал объяснять все то, что написано было. Он не стал им доказывать, что да посмотрите, это ж я, это ж реальность, это пощупайте. Он начал от Моисея и пророков и написано, открыл им ум к разумению Писания. Итак, первое качество – это совершенство Божьего закона. Второе качество, которое мы видим здесь же в 8 стихе – это верность закона Божьего. Откровение Господа верно умудряет простых. Это очень интересное качество. Дело вот в чем, что когда мы говорим о простоте, мы иногда понимаем разные вещи, говоря о простых. Здесь особое слово применяет Давид, когда он говорит о простых, он хочет сказать о людях, у которых ум нараспашку. То есть они открыты ко всему, что угодно. То есть у них нет точки отсчета, у них нет системы, которая позволила бы им отсортировать все то, что они видят. Нас окружает очень много разных идеологий. Самые разные системы ценностей нам предлагаются, разные люди. Даже возьмите внутри христианства, и вы увидите христиане одни, христиане другие, христиане третьи. То есть самые разные разновидности христианских ценностей, так скажем, и нехристианских, и атеистических, безбожных, и мусульманских, и буддистских, и так далее. Вы можете перечислять их очень и очень много. И сегодня в нашем мире, когда информация потоком, лавиной обрушивается на людей, сегодня каждый из нас сталкивается с необходимостью отсортировать все это. Что куда? Каким образом разместить это все? Так вот, Бог обращается к людям и говорит, что есть один только верный инструмент, который поможет нам все это поставить на свои места. Этот инструмент – Священное Писание. Божий закон, откровение Господа верно умудряет простых. То есть она может сделать вот этого простого человека, у которого ум, как открытые форточки у него, в одну сторону влетает, в другую вылетает. Он сегодня в одной, завтра в другой, какой-то системе, в идеологии и так далее. Так вот, только тогда, когда человек погружает себя в Слово Господне, его ум приобретает четкие параметры мышления. Он тогда может, он способен сделать выбор. Он способен увидеть, что кроется за тем или иным решением, за тем или иным предложением. Итак, мы говорили о совершенстве Божьего закона, мы говорили о верности Божьего закона. Божья заповедь, она надежна, она верна, на нее мы можем положиться, мы можем доверить любую сферу нашей жизни Священному Писанию, мы точно будем уверены, что если мы доверим ее Священному Писанию, мы будем тверды и мы примем правильное решение. Посмотрите, заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляя об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. Хотите быть мудрым человеком? Хотите обходить на несколько ходов вперед ваших врагов? Хотите правильно просчитывать вашу жизнь? Полюбите откровение Божие. Позвольте Божьему откровению сформировать вас. Храните повеление Божие, как здесь написано. Заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих. Я стал разумнее всех учителей моих. Почему? Потому что опыт жизни, потому что я христианин много лет, потому что я какой-то великий человек или из какого-то знатного рода или еще от чего-то? Абсолютно нет. Единственная причина, насколько вы полюбили эту книгу, насколько вы позволяете ей говорить к вам, формировать вас и вести вас. Итак, мы говорим о реальности Божьего откровения. Первая – это реальность, которая видна в природе. Вторая – реальность, которая видна в Слове, в Библии, которая сегодня нас формирует. Эта реальность настолько совершенна, что она оживляет душу, укрепляет ее. Эта реальность помогает нам разобраться в сложном калейдоскопе идей, которые нас окружают. Третье. Праведность Божьего закона. Посмотрите, повеления Господа праведны, веселят сердце. Это очень интересно. Дело в том, что каждый человек стремится к радости. Каждый человек хочет избежать боли и стремиться к удовольствию и радости. Так мы устроены. Мы находим эту радость в разных средствах, разными путями. Люди сегодня предлагают разные формы радости, разные варианты, которым наполнен этот мир. И чаще всего они настолько мерзкие и грязные, что они даже с первого взгляда видно, что оно очень плохо или неприятно, или приведет к чему-то плохому. Давайте посмотрим даже на ту радость, которую часто ищут или к которой стремятся верующие люди. Очень часто наша радость заключается в чем-то другом, кроме Слова Божьего. Часто я слышу такие вещи, когда говорят люди о том, что он не смог быть в церкви, потому что там было скучно. Там на группу они ходили, но там скучно. То есть нужен развлекательный элемент. Мы вчера только с братьями разговаривали по поводу современных христианских радиопрограмм, которые звучат здесь, в эфире. Так вот, братья, так скажем, независимо друг от друга, пришли к ясному согласию о том, что действительно сегодня все больше и больше христианские радиостанции заполняются какими-то развлекательными элементами для того, чтобы привлекать людей. Это определенно философно. Ну и потом там уже где-то чуть-чуть и Слово Божьего дать. Оно-то неприятно вообще-то. Вот. Ну надо ж. Надо ж уже чуть-чуть за то, что радостное получили, чуть-чуть и Слово Божьего получить. Это абсолютно дать. Оно-то неприятно вообще-то. Вот. Ну надо ж. Надо ж уже чуть-чуть за то, что радостное. Это не библейская философия. И если вы познали такое христианство, очень несчастное христианство. Почему? Потому что у вас есть огромная упаковка мирской радости, и к ней то, что вы никогда не поняли Священное Писание, вы его никогда не поняли вкуса, вы никогда не ощутили, что там-то настоящая радость, что там-то настоящее богатство. И, к сожалению, сегодня огромное количество христиан живут таким образом. Они не потрудились, они ленивы внутри. Внутри, в духе своем ленивы. Они не потрудились для того, чтобы найти вот эту праведность Священного Писания, которая бы веселила сердце. И поэтому они вроде бы Священное Писание притащили, но оно грустное и скучное. И поэтому они вокруг построили такую башню мирского развлечения, которую назвали христианскими терминами. И в этом вся христианская жизнь, которая такая слабая, которая не способна ничего поменять. Почему? Потому что люди-то вокруг понимают, что это ж такая точно радость, только в христианских одежках. А ее суть такая же, как и среди людей, которые не знают Бога. Когда Давид говорит о том, что повеления Господа праведны, веселят сердце, он говорит не просто о каких-то эмоциональных, знаете, раскачках, которые делают. Он говорит о очень ясном действии. Во-первых, почему Священное Писание может стать источником радости? Во-первых, потому что оно освобождает от греха. А источником печали всегда является грех. В какой-то из форм. В какой-то из форм грех проникает в сознание человека и приводит его в состояние печали. Так вот, если вы научитесь пользоваться Священным Писанием так, что Священное Писание будет вас освобождать от греха, ваша жизнь будет радостней. Так написано. Повеления Господа праведны, веселят сердце, освобождают от источника скорби. Во-вторых, эта радость, которую Бог дает, она действительно имеет свое основание. То есть, когда вы применяете Священное Писание не только для того, чтобы избавиться от греха, а для того, чтобы правильно жить. Ну, например, вы применяете Священное Писание, чтобы построить свою семью. Ваши взаимоотношения с женой будут радостными. Чтобы воспитывать своих детей, ваши отношения с детьми будут радостными. Они будут приносить вам радость. На сегодняшний день мне приходится сталкиваться с огромным количеством семей, когда люди вроде бы верующие, но их дети не приносят им радость. Это постоянная головная боль. Это постоянная заноза. Почему? Потому что откровение Господа не применялось. Потому что каким-то образом в этой конкретной ситуации, в этой конкретной семье правило что-то другое, а не закон Божий. Вот почему мы говорим, позаботьтесь о том, чтобы жить откровением Господним. Позаботьтесь о том, чтобы вы наполнялись им. Ищите любую возможность. У нас есть группы домашнего общения. К сожалению, гораздо больше людей могли бы ходить на них. Почему не ходят? Не ценят слова. Некогда. Понятно, что у каждого из нас сотни самых разных дел, самых разных обстоятельств, которые требуют нашего внимания. Но это всего лишь навсего говорит о том, что в вашей системе приоритетов Слово Божие стоит гораздо ниже всего того, что впереди. Самых разных программ, которые вы выдвигаете. Но поймите, что вы сейчас заработаете лишнюю $1000, а потом в течение десятилетий будете плакать, будете скорбеть. Почему? Потому что вы не позволили Слову Божьему подействовать в вас так, чтобы оно привело вас к настоящей радости. Вот почему мы говорим о реальности Бога. Мы говорим не просто об осознании того, что Бог есть, а о том, как мы относимся к Его откровению, как к откровению, которое окружает нас в природе, точно так, как и к откровению, которое мы видим здесь. В 118-м псалме, 162-й стих, Давид говорит: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Следующая ступень или следующая характеристика Божьего закона – это ясность Его. Послушайте, 9 стих. «Заповедь Господа светла, просвещает очи». Когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, что мы живем во тьме. Мир наш наполнен тьмою. И нам нужен свет. Для того, чтобы ориентироваться, представьте себе, вы попали в абсолютно темную комнату. в которой нет ни единственного источника света. Как бы вы ни старались там что-то увидеть, вы не сможете ничего там увидеть, потому что темно. Нужен хотя бы маленький лучик, который бы просветил и показал вам, куда идти, что вокруг вас. Вот таким лучиком, а точнее мощным прожектором, является Божье Слово. Заповедь Господа светла, она ясна, в ней нет тумана. Это не какое-то, знаете, кто ездил на машине в тумане, знаете, когда попадаешь и вроде бы светлое что-то вокруг, но не знаешь, куда ехать, не видишь ничего вперед. Так вот, заповедь Божья отличается от этого, она ясна, она показывает путь, она просвещает очи, она делает нас способными видеть, она дает нам то качество, без которого нереальная жизнь. 118-й псалом, 105-й стих написано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть это то, что нам нужно каждый день. Это то, что должно быть у нас рядом постоянно. Наша семья жила в городе, который называется до сих пор город Шахты. От слова «шахты» там было много шахт, много шахтеров там было. Мои родители работали когда-то в шахтах. И вот там под землей у каждого шахтера есть на каске такой фонарик. Фонарик почему? Потому что там темно. Если этого фонарика нет, ты не знаешь, куда идти. Вот точно так в нашем мире, в мире, в котором мы живем. Вот точно так, как у шахтера фонарик. Точно так у нас должно быть слово. Оно всегда должно быть наготове, оно всегда должно быть заправлено. Мы всегда должны быть в курсе дела, что слово говорит, для того, чтобы мы могли освещать путь, по которому мы идем. Кроме того, написано о чистоте Божьего закона. Посмотрите, 10 стих. «Страх Господень чист пребывает вовек». Что это значит? Дело в том, что когда мы говорим о общении с Богом, общение с Богом невозможно без нашего очищения. Бог чист, Он абсолютно чист. И мы не можем иметь доступ к Нему без того, чтобы мы очищались Словом. Помните, Иисус Христос молится Отцу Небесному в 17 главе Евангелия Иоанна. Он говорит: «Освети их истиною Твоею». И дальше говорит: «Слово Твое есть истина». Для чего? Для того, чтобы они имели общение с Тобой. Для того, чтобы мы могли иметь вот эту постоянную взаимосвязь. Откуда она появится? Если вы будете, если вы позволите Слову Божьему постоянно на вас воздействовать. Следующий элемент Божьего откровения или закона Божьего – это истинность Его. Послушайте: «Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведные». Речь вот о чем идет. Когда вы читаете Слово Божие, вы будете сталкиваться с такими его повелениями, которые будут не очень удобными для вас. Достаточно часто мы вынуждены себя исправлять. Это всегда неприятный процесс. Это всегда что-то сложное, что осложняет нашу жизнь. Когда речь идет о том, как вы должны вести себя как муж, или как жена, или как дети, или как родители, или как граждане. Когда речь идет о том, как вы должны поступить тогда, когда вам предлагают какое-то искушение, ну, которое очень привлекательное. Когда речь идет о каких-то выгодных сделках, которые наполнены чем-то немножко грязным. Что мы делаем? Каким образом мы на эти вещи реагируем? Закон Божий истин. Суды Господни истина. Все праведны. Если так Бог сказал, то как бы вам ни казалось, что нужно поступить по-другому, вы всегда ошибетесь, если выберете другой путь. Почему? Потому что так, как Бог рассудил, это истина. Потому что суды Господни истины, все праведны. Давид продолжает, он говорит еще о нескольких элементах, связанных с Божьим законом. Он говорит о его ценности. Мы очень коротко остановимся на них. Во-первых, он посвящает один стих или половинку стиха 11 объективной ценности Божьего закона. Посмотрите, он говорит о невожделении золота и даже множество золота чистого. слаще меда и капель сода. То есть речь идет о конкретных вещах. Перед вами есть суды Господни, Его решение. И вместе с тем есть мирская философия того, как люди мира сего зарабатывают деньги, как они живут, каким образом они приобретают богатство. Если вы принимаете решение не в пользу Божьих судов, не в пользу Божьего закона, а в пользу человеческих систем, написано о том, что вы проиграете. Почему? Потому что заповедь Божья, вожделение лучше золота и даже множество золота чистого. Несколько причин для этого. Во-первых, когда ваше решение основано на чем-то греховном, под ваше решение, под ваше благосостояние заложена мина замедленного действия. Рано или поздно она рванет. Рано или поздно она даст свои результаты. Самые известные люди, которые сколотили себе состояние нечестным путем, рано или поздно постигал их глубокий крах. И даже если внешне казалось бы, что этот человек живет и, кажется, радуется, на самом деле внутри его сердца никогда нет покоя. Почему? Потому что если человек воюет с Богом, он не может быть спокойным. Он просто не может быть таковым. Кроме того, речь идет о субъективной ценности Божьего закона. Посмотрите, здесь написано, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сода. Речь вот о чем идет. Вы действительно можете научиться получать удовольствие от Слова Божьего. То есть Слово Божье способно дать человеку удовлетворение. Дать сладость. В нем есть сладость. Вопрос заключается только в том, что люди, которые живут вокруг, они не научились им пользоваться. Они ищут сладость где-то на стороне. Они каким-то образом хотят наполнить себя суррогатами сладости. Но каждый раз, когда они пробуют эту сладость, она потом горькой становится. Почему? Потому что это не есть настоящая сладость. Бог обеспечивает мир и гармонию в сердце. Слово Божие дает нам надежду. Слово Божие предупреждает нас от неверных действий и так далее. И последняя часть 12 стиха – результаты Божьего откровения. «И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих, очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Господи, твердыня моя и избавитель мой». Я хочу вам задать сейчас вопрос. Вы слышали только что о этих двух мощных источниках Божьего откровения, которые действуют очень сильно, действуют в точку могущественно. Какова ваша реакция на это? Как вы ответите? Как вы отвечаете на это откровение? Что вы конкретно сегодня, не кто-то, не мы все вместе, а вы конкретно, что вы конкретно сегодня говорите этому откровению? Каким образом вы его воспринимаете? Давид описывает и говорит, что первое, очень важная составляющая, он говорит в том, что мы можем использовать Слово Божие для того, чтобы поставить его защитой для нашей жизни. Вы хотите безопасности? Научитесь охранять себя Словом Божьим. Кроме того, он говорит о том, что если мы используем Слово и научимся жить им, мы не только будем иметь безопасность, мы будем иметь награду. В соблюдении их великая награда. Кроме того, действие Слова Божьего приводит человека в состояние, когда человек наблюдает, когда он видит себя правильно. Посмотрите, 13 стих, он говорит, кто усмотрит погрешности свои? Это риторический вопрос. Ясно, что мы без Священного Писания, без Бога, мы не способны даже видеть себя правильно. Вот почему он обращается к Богу в смирении, когда он видит это его могущество в природе, когда он слышит его действенное откровение в Слове Божьем, в Законе Господнем, он склоняется перед ним и говорит, от тайных моих очисти меня. Даже тех, которые я не осознаю, Даже тех, которые я не вижу, помоги мне увидеть и освободиться от них. И от умышленных удержи раба твоего. Дай силы, чтобы они не возобладали мною. Вы знаете, это только тогда придет, когда мы признаем эти два откровения. Когда мы признаем Божье провеление в природе. И когда мы признаем Божью реальность в Его Слове. И когда мы свою жизнь повернем к Нему. И тогда мы будем искать этого состояния. Тогда мы будем приходить к Нему. И мы будем искать освобождение от тайных наших. Будем искать освобождение от того, что мы понимаем, с чем нам нужно бороться. И Бог будет давать нам силу, чтобы они возобладали нами. И написано, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Дело в том, что эти два откровения даны нам для того, чтобы сохранить нас от развращенности мира сего. Мир, который нас окружает, вот та философия, о которой я постоянно говорил, которая постоянно конкурирует со Священным Писанием, она очень агрессивна. Она постоянно пытается нас взять в оборот с самыми разными ситуациями. Каждому человеку дьявол приготовил свою приманку, свой крючок, для того, чтобы каким-то образом поймать нас. Вот почему Давид пишет с такой удовлетворенностью, говорит, «Тогда я буду непорочен и чист».

0: свидетельствует о реальности Божьего присутствия в нашей жизни. Благослови нас, Господь, в этом.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Да благословит вас Господь в прослушивании наших программ и да поможет найти правильный путь в вашей жизни, путь к вечности через Спасителя Иисуса Христа. Вот несколько советов для блаженной христианской жизни, жизни, угодной нашему Богу. Мы все можем пройти, если будем знать, что с нами идет Иисус. Мы должны посвящать себя Богу каждый день, а не один раз в жизни. Мы можем пройти через все испытания, потому что с нами идет Иисус. Мы на земле не для того, чтобы приспосабливаться ко тьме, но для того, чтобы светить во тьме. Мы не можем жить по-христиански своими собственными силами, своей собственной силой воли. Мы славим Божье имя, когда называем Его Отцом и живем, как Его Сын. Мы теряем Божью похвалу, если ищем людской славы. Мы теряем радость жизни сегодня, если слишком беспокоимся о том, что будет завтра. И еще я хочу добавить, что на душе тогда мир, когда сердцем правит Христос. Доверьтесь Ему сегодня.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на Бибиен уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Я рад, что мы снова вместе, что у нас есть возможность слушать Слово Божье. Точно так, как когда-то Бог посылал пророков к своему народу, чтобы передавать ему Божью волю, так и сегодня мы слушаем эти библейские истории и учимся понимать Бога. А это в нашей жизни самое главное, чему мы можем научиться. Итак, пророк Иезекииль продолжал передавать Божьи послания израильскому народу. Однажды пророку было видение, в котором, по слову Божьему, ожили кости. Это чудо означало надежду для израильтян, надежду вернуться в свою землю, которую Бог им обещал еще со времен Авраама. Иезекииль записал свои пророчества в книгу. Эта книга в Библии носит его имя. Он умер в плену, так и не увидев исполнение своих пророчеств. Его могила находится в Ираке, на берегу реки Ефрат, в деревне Аль-Кифла. Путь на родину. Библия, книга Ездры, первые три главы. Почти 70 лет прошло с тех пор, как царь Навуходоносор увел первых пленников из Иерусалима в Вавилон. Лишь немногие из иудеев еще помнили родную страну. Но родившиеся в неволе слышали от своих отцов и дедов рассказы о прекрасном городе и, главное, о величественном храме Господнем. И вот наступило время правления царя Кира. Его империя была огромна. Царь Кир хотел, чтобы народы, над которыми он владычествует, были счастливы и не знали никаких горестей, и потому решил позволить всем переселенцам вернуться в свои земли. Пленники из Иудеи поняли, что Господь сдержал данное через Иеремию и Иезекииля обещание возвратить свой народ в землю обетованную. «Возвращайтесь в Иерусалим и стройте новый храм вашему Богу», — возгласил царь Кир. «А тем, кто беден, повелеваю дать вьючных животных и пищу в дорогу, чтобы они тоже могли возвратиться домой». В великом волнении готовились иудейские переселенцы к нелегкому и опасному пути на родину. Их вождем стал Зарававель, внук царя Иоакима, а помогал ему священник Иисус. Но прежде чем иудеи отправились в дорогу, Кир отдал им сокровища храма, захваченные царем Навуходоносором. Многие иудеи остались в Вавилоне. По сравнению с огромной толпой печальных пленников, покидавших много лет назад родную страну, число возвращавшихся было ничтожно малым. Они были подобны тем нескольким волоскам, которые собрал Иезекииль после того, как уничтожил и развеял по ветру все остальные волосы. Но этих немногих переполняли радость и надежда. Они пели хвалу Господу, смеялись и шутили. Осуществлялись их самые сокровенные мечты. Но когда они пришли в Иерусалим, их радость сменилась отчаянием. Город лежал в руинах. Повсюду были мусор и груды камней. Городских стен не было, и от храма ничего не осталось. В довершение всех бед люди, жившие вокруг, встретили прибывших враждебно. Когда Северное царство Израиль было завоевано Ассирией, ассирийцы выселили оттуда израильтян и на их место поселили чужеземцев. Эти чужеземцы, самаряне, хоть и знали что-то о Боге, но продолжали одновременно поклоняться и своим идолам. Они вовсе не хотели, чтобы иудеи возвращались на свою землю и вновь отстраивали свой город. Зарававель и Иисус понимали, что впереди их ждут тяжелые времена и множество испытаний. Бог всегда исполняет то, что обещает. Как Он говорил через Иезекииля и Иеремию, так и произошло. Израильтяне покинули страну рабства и отправились на родину. Кроме того, если Бог чего-то желает, Он располагает сердца людей, как расположил сердце царя Кира. Какой из этого урок для нас с тобой? Верить тому, что сказал Бог. До новых встреч, мой друг. Мы очень скоро узнаем продолжение этой истории. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 96. Книга «Исход», 10 глава, 9 стих. «И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими и с дочерьми нашими». Так Моисей ответил на вопрос фараона о том, кто выйдет из Египта для совершения праздника Господу. Фараону очень не хотелось отпускать ни Моисея с взрослыми людьми, ни их детей. И знаете почему? Фараон и его вельможи очень боялись остаться без рабов. А израильтяне долгое время были рабами у фараона, выполняя самую тяжелую работу. Фараон даже согласился отпустить одних только взрослых. «Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение». Исход, 10 глава, 10 стих. Но Моисей был тверд и непреклонен. «Они все вместе со своими детьми должны выйти из Египта, чтобы служить Господу, и никто из малых детей не останется в египетском рабстве». Охота на кабана. Этих теплых деньков дети ждали с нетерпением. Ведь как только растает снег и станет тепло, они вместе с папой пойдут в самый настоящий поход. Целью их путешествия был лес, находящийся в 4 километрах от города. И вот этот долгожданный день настал. Упаковав в сумку готовые бутерброды, хлеб и кусочки сала, они на автобусе доехали до окраины города, а потом пошли пешком к лесу. Как будто специально, чтобы проверить их решимость достигнуть цели, на небо набежала темная туча, закрыв солнце. Подул резкий ветер, и из тучи на них посыпалась снежная крупа. Но они не повернули назад. И вскоре солнышко снова засияло с небес, согрев их своим теплом. Правда, туча не успокаивалась и снова попробовала преградить им дорогу. Ничего у нее не вышло. Хотя, наверное, это была совсем другая туча. По дороге к лесу они увидели много интересного. Но самыми удивительными были большие дубы с огромными дуплами. В такое дупло можно было поместиться сразу 2 человекам. Поэтому каждый из детей попробовал посидеть в таком дупле. Даже папа и не удержался, и тоже влез в дупло. Но ему там было тесновато. Весенний лес встретил их тишиной. Деревья еще не пустили свои зеленые листочки, но вокруг в прошлогодной листве росло много цветов – белых, сиреневых, темно-фиолетовых. Эти цветы назывались рястом. Они были не только красивы, но и приятно пахли. А потом все дети охотились на кабана. Не настоящего, конечно. Кабаном был папа. И они искали его в густых зарослях и выгоняли из лежбища. Это была очень интересная охота. И оканчивалась она всегда одинаково. Уставшего папу окружали и вели к месту стоянки. Здесь разжигали костер и, нанизав на тонкие прутики кусочки сала и хлеба, пекли их на огне. Возвращались домой уставшие, но радостные. Поход был замечательным. А в руках у каждого был букетик весенних цветов. Подарок для мамы. Папины знакомые недоумевали, откуда ты берешь время, чтобы ходить с детьми на такие прогулки? У нас столько забот, что на такие забавы времени не хватает. А папа ответил им так. У нас тоже много забот и работы по дому. Но для своих детей мы всегда находим время, потому что когда радостно и весело им, радостно и весело нам. Представьте себе такую картину. Возле Иисуса собралось много людей. И каждый из них хочет поближе протиснуться к великому учителю, чтобы услышать слова его учения. А тут еще дети, которых родители тоже привели к Иисусу, путаются под ногами. Даже ученики Христа возмутились и не пускали детей поближе к Иисусу. Дети мешали учителю говорить, а им мешали слушать. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне». И не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное. «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божьего как дитя, тот не войдет в него». Евангелие Луки, 18 глава, с 15 стиха.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка! Эй, Белочка!
1: Кабанчик, привет! Надеюсь, ты не забыл, что сегодня мы собираемся на поляне у скалистого озера. Третье заседание нашего клуба исследователи. Дядюшка Лось меня главной назначил.
0: Это позвольте спросить, а почему это тебя главный? А почему не меня? Вот как почтовый ящик для писем клуба исследователей держать, когда дядюшка Лось его прибивает, да кабанчик сгодится. А как главного для заседания клуба выбирать, так здесь кабанчик пятачком не вышел. Так что ли получается?
1: Что ты кипятишься, кабанчик? Давай ты будешь моим главным помощником, а?
0: Я? Главным? Ой, главным я люблю, только не помощником. Ну, знаешь, это как-то не солидно звучит. Лучше так, главным главного. Ну, то есть главным после тебя, Белочка.
2: Сейчас я ее запутаю, а главным все же меня считать будут.
0: Ну, или только я буду посвящен в эту тайну. Белочка, когда приступать к работе?
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Клуб исследователей из цикла «Смотрите, радуга» начинается. Откуда мы появились? Ребята, в предыдущих двух уроках мы много узнали чудесного о Боге. А сегодня мы узнаем, что Бог есть великий Творец, который сотворил все. Вы когда-нибудь смотрели на звезды в ночном небе и думали, откуда они появились? Библия отвечает на этот вопрос. Бог сотворил их. В первом стихе Библии говорится так: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это книга Бытия, первая глава, самый первый стих. Слово «творить» означает сделать что-то из ничего. Только Бог может творить. Бог сотворил солнце и сотворил луну. Он сотворил землю, на которой мы живем. Бог создал все звезды, которые мерцают ночью. Бог сотворил небо и землю. Некоторые из этих звезд настолько велики, что могут вместить солнце и землю, и еще останется много места.
0: Когда Бог сотворил небо и землю? Никто не знает, когда Бог сотворил небо и землю. Бог не сказал нам, когда Он это сделал. Библия просто говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». А как сотворил небо и землю Он? Бог сотворил их своим словом. В Библии сказано: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Псалом 32, стих 6. Бог только сказал, и солнце, луна, земля и все звезды начали существовать. Библия говорит: «Ибо Он сказал, и сделалось». Он повелел, и явилось. Так сказано в Псалме 32, 9 стихе. Слово Бога сильно. Богу нужно было только сказать, и небо и земля появились. А откуда мы знаем, что это правда? Мы знаем это, потому что Слово Божье говорит так. Библия говорит: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим».
1: Бог сотворил землю, на которой мы живем. Он создал холмы и горы. Он создал реки, озера, моря. Он создал облака, которые приносят дождь.

0: поет, а также смешного пеликана и нежного голубя. Бог сотворил животных. Он сотворил много разных животных. И льва, живущего в джунглях, и маленьких кроликов. Он создал огромных слонов и веселых белок. Бог создал коров, лошадей, свиней, кошек и собак. Бог создал всех животных.
1: Вот, про белок сказали, про кабанчиков опять забыли.
2: А самым прекрасным Божьим творением был человек. Человек не произошел от животных. Бог создал его. Бог создал человека, не похожим на животных. Человек был создан по образу Божию. Сначала Бог сделал мужчину. Его имя было Адам. И он создал красивую жену для Адама. Ее звали Ева. Библия говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Ни одно творение, кроме человека, не было создано по образу Божьему, только человек был так сотворен. А это значит, что люди – особое творение.
0: Бог насадил сад для обитания Адама и Евы. Он был назван Эдемским. Никто никогда не видел такого прекрасного сада. В саду росли красивые деревья, которые имели вкусные плоды. Река с чистой кристальной водой протекала через сад. У Адама и Евы было все необходимое для счастья. Бог сказал, что они, люди, могут есть плоды с любого дерева, кроме одного. Им не разрешалось есть плоды с дерева познания добра и зла. Бог сказал, что они умрут, если будут есть плоды с этого дерева. Адам и Ева были очень счастливы. Самым большим наслаждением для них было то, что Бог приходил к ним в прохладе дня. Бог приходил для общения с Адамом и Евой.
2: Бог был доволен своим творением. Он посмотрел на все, что он сделал, и увидел, что все очень хорошо. Библия говорит: «Все сделал он прекрасным». Библия учит нас, почему все это создал Бог. Он создал все это для своей славы. В Библии сказано: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено».
0: Ребята, вот вы спросите, если Бог сотворил все прекрасно и совершенно, то почему сегодня так много зла в мире? Причина в следующем. В прекрасный Божий мир враг принес грех. На нашем следующем заседании клуба исследователей мы узнаем, кто же этот враг и что он сделал.
1: Ребята, ой, а я вот хочу у вас спросить. Вот как вы думаете, что Бог любит больше всего из того, что он сотворил?
2: Больше всего он любит людей. Он любит всех-всех людей. И тебя, и тебя. Вы все особенные. Вот три факта, которые делают людей особенными.
0: Факт первый. Люди созданы по образу Божьему. Ни одно другое творение, даже я, белочка, не создано по образу Божьему. Это делает людей особенными.
2: Факт второй. Люди могут познать Бога. Они могут знать Его, любить и говорить с Ним в молитве. Это тоже делает их особенными.
0: Факт третий. Бог может жить в них. Самое прекрасное, что Бог может жить в сердцах людей. Это делает их особенными.
1: Ребята, а вы хотите, чтобы Бог пришел в ваше сердце и жил в нем? Ну тогда скажите Ему об этом.
0: Скажите ему

0: что вы верите, что Иисус – Сын Божий, и что Он умер за ваши грехи. Поблагодарите Бога за то, что Он послал Сына Своего, чтобы стать вашим Спасителем. И тогда Бог будет жить и в ваших сердечках. Ребята, пишите нам о своем желании стать членами клуба исследователей. Тогда мы вам вышлем вопросы, на которые вы сможете ответить и прислать нам.
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачки подошло к концу.
0: Свои письма отправляйте по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Клуб «Исследователи». Автор передачи Мартынова Ольга. До свидания.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья: «Господи, я пойду за Тобою». Но прежде... И вот мы всегда ставим свои условия. Давайте примем Господа без условий. Давайте примем Его как нашего Спасителя, от которого зависит не только наша земная жизнь, но и вечность. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать «Весть о Христе».

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Что есть добродетельная жена и какие принципы для нее главные? Чем должна настоящая женщина руководствоваться в отношениях с мужем, близкими, окружающими? Сегодня мы попробуем найти ответы в Библии.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы важнее красоты и очарования. В современном мире есть тенденция, что девочки взрослеют очень рано, но часто они ставят перед собой неправильные приоритеты, следуют неверным примерам. Как помочь девушкам правильно строить свою жизнь и формировать характер? Правильные ответы мы можем найти только на страницах Священного Писания. Сегодня мы изучим последнюю главу книги Притчей, чтобы взглянуть на пример добродетельной жены и, возможно, взять для себя ее образ как образец для подражания.

0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о женщинах. Вас не удивляет, как сильно изменился мир? Теперь уже совсем не те времена, когда женщины проводили большую часть времени дома, заботясь о детях, принося из колодца воду и готовя обед, занимаясь многочисленными другими домашними обязанностями, необходимыми каждый день. Современная женщина сталкивается с огромным давлением, новые разнообразные возможности постоянно открываются перед ней и в образовании, в социальной позиции, в карьерном росте. И чем больше выбор, тем больше соблазнов и искушений. Но предполагая, что западня ожидается каждым углом, разумно взглянуть по-новому на качества, необходимые женщине-христианке, описанной в книге «Притч». Я хочу обратиться к самому детальному портрету женщины, описанному в 31 главе. Предлагаю вам прочитать текст с 10 по 31 стихи. Послушайте описание древней женщины, добродетельной жены, обладающей благородным характером, который необходим и в 21 веке ничуть не меньше, чем сотни лет назад. Итак, текст Священного Писания мы читаем из Библии, Притчи 31 глава с 10 стиха. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занять ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур — одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело она смотрит на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, и муж хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Аминь. Дорогие друзья, тема нашей беседы сегодня важнее красоты и очарования. Мы с вами посмотрим на библейское описание Божьей женщины. И нет лучшего текста во всей Библии, где бы более полно описывался образ женщины, чем 31 глава книги Притчи, которую мы с вами только что прочитали. Вы знаете, у Эзопа есть басня, которая называется «Собака и ее тень». Это короткая история о собачонке, которая несла кусок мяса во рту, желая насладиться обедом в тихом уединенном месте, где бы ей никто не помешал. И вот по пути ей пришлось пройти по мосту. Но вдруг она заметила слева свою тень. Сначала ей просто стало интересно, кто это. А потом собачка воспринимает соперника как вызов. Она начинает дразнить свою тень, а в результате подходит к самому краю моста. Там ее внимание привлекает уже не тень, а отражение в спокойной воде под мостом. И ведомая любопытством и жадностью она оставляет свое лакомство и бросается в воду, чтобы получить еще один кусок мяса. По крайней мере, ей так кажется. И пока она бесполезно плещется в воде, по мосту пробегает другая собака, спокойно берет ее мясо и уходит, чтобы насладиться прекрасным обедом где-то в тишине. А наша собачонка выныривает из воды мокрая и ужасно голодная. Басня заканчивается прекрасным выводом. Смотрите, чтобы не потерять то, что имеете, гоняясь за тенью. Ну, эта басня подобна басне Крылова «Ворона и лиса». Эта незамысловатая история побуждает меня задать вопрос современным женщинам. А вы не теряете свою женственность и ценность материнства, гоняясь за тенью? Дорогие женщины сегодняшнего дня, несмотря на все, что вы читали или видели по телевизору, крепко держите свой кусок мяса и не упускайте его изо рта. Запомните мораль этой простой басни. И сегодня я хочу сделать все возможное, чтобы вы четко осознали это. Будьте настоящей женщиной. Современный мир предлагает вам множество лакомств. Равноправие, карьерный рост, статус, безграничный выбор образования, уважение, о котором женщины даже прошлых веков не могли мечтать. Но при этом совсем не упоминается любовь мужа, радость семейной жизни, ответственность за воспитание детей. И многие из представительниц прекрасного пола поддаются на эти уловки и начинают гоняться за тенью, прыгая с моста за отражением. Женщины конца 20 века и начала 21 очень легко были увлечены различными обещаниями, мечтами и обольщениями. Ведь то, что сегодня повсеместно предлагается, действительно выглядит очень привлекательным. И, возможно, из-за любопытства, а может быть и по причине алчности. Некоторые из вас уже прыгнули с моста. Если вас больше привлекают лакомства, предлагаемые этим миром, а не радость супружеской жизни и мира в семье, значит, вас уже завлекли тени и отражения. Вместо того, чтобы укреплять отношения в семье, вам хочется попробовать что-то новенькое. Значит, вы уже готовы оставить свое лакомство на мосту и прыгнуть в воду. Кто-то из вас, дорогие слушательницы, держится за сложности, ну и радости воспитания детей, особенно если они еще маленькие. А кто-то эти обязанности легко отбросил и прыгнул гоняться за тенью карьеры. Да дети справятся и без меня. Мои родители не так много внимания мне уделяли, но я же выросла хорошим человеком. Вот так часто думают эти женщины. Одна женщина, искренне преданная своей роли матери, сказала такие слова. Пусть они даже грубоваты, но я их процитирую. Послушайте. Дети – это не вещи, которых можно приобрести для своего удовольствия. Мы бессовестно обесценили наших детей. Мы сдаем их в детские сады, так же, как машины на стоянку. Нами разработаны всевозможные методы маскировок, чтобы спрятаться от детских проблем. С возрастом мы смотрим на детей, как на конкурентов, и учим их своим примером, как получать, а не давать. Радуемся, когда они нас покидают, а в итоге умираем в абсолютном одиночестве. Поэтому, дорогие друзья, ответьте сами себе. Вы держитесь за свои семьи или бросили их в погоне за тенью? Возможно, это не самый приятный вопрос, и вам не очень хочется отвечать на него. Но я, как служитель Божий, призван говорить истину, и неважно, нравится слушателям это или нет. Популярны эти мысли среди людей современности, или наоборот, их пытаются предать забвению. Сегодня я обращаюсь ко всем женщинам. Остановитесь, задумайтесь, посмотрите на надежный и достойный подражания пример женщины в Библии. Вы будете удивлены, как многому сможете научиться из священных писаний. Хорошим объектом для изучения будет мудрое описание женщины в книге притчи. Бесспорно, и все с этим согласятся, книга притчи – надежный источник, полный мудрых советов. Начнем мы с 14 главы. Послушайте. Притчи 14.1. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Мудрая женщина прилагает конструктивные усилия, полезные и ценные, укрепляющие ее дом. А глупая женщина, осознанно или нет, но своими собственными руками и своими действиями буквально разрушает свой дом, несет в него разлад и распад. Мир вокруг нас уделяет много внимания очевидным и поверхностным вещам. И так мало говорит о характере и о том, что незаметно. Божье Слово – самый лучший профессионал в этих сложных вопросах. И именно в Библии мы можем найти помощь, как формировать характер. Муж ты или жена, начальник или подчиненный, взрослый ты или ребенок. И сегодня мы уделим внимание вопросам характера женщины и продолжим чтение книги Притчи. Притчи, 12 глава, 4 стих. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная – как гниль в костях его. Это Божье Слово, и это не просто утверждение какого-то человека. Бог смотрит на женщину по отношению к мужу, как на венец, корону, а не как на его тень или на испуганное существо, не получающее никакого удовольствия от жизни. Нет. Дорогие слушательницы, Библия пишет о вас как о венце, о чем-то очень важном в жизни мужчины, о короне на его голове. Вот это настоящий кусок мяса, который стоит крепко держать в зубах, но почему-то многие бросают его в погоне за тенью. В вашей роли женщины есть особая важность. И те, кто живет с вами, приобретает пользу и в будущем будет благословлять вас. Даже ваши мужья прославляют вас. И мы скоро об этом будем читать. Кстати, замечали ли вы, что Бог в весьма саркастичной форме отделяет тех, кто не благословляет своих матерей, и тех, кто проклинает своих отцов? Вот послушайте. Это Притчи, 30 глава, 11 стих. «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей». Божье Слово дано нам не для того, чтобы у нас была туманная идея для размышления. В Библии написана истина. Мы живем во времена, когда плохое отношение к родителям стало очень популярным. Я не могу отрицать и того, что все родители не являются совершенными. Я не буду обсуждать ничьих родителей, так как я имею право говорить только о своих. К тому же, я знаю их лучше всего. Я родился в семье христиан. Мой отец всегда работал, трудился, был очень занятым человеком. Всю свою жизнь отдал служению, и у него не всегда было достаточно времени для семьи. Но он всегда был примером посвященного служения Богу. Мои родители были врачами, работали много лет и трудились в церкви. Господь дал мне хороших родителей, но несовершенных. И с раннего детства я был воспитан почитать отца и мать, почитать родителей, почитать старшее поколение, бабушку и дедушку. Но также это правда, что я с моей сестрой были другим поколением, и поэтому не всегда понимали своих родителей. Конечно, вы знаете, что иногда отношения с родителями очень непросто строятся. И есть такие люди, с которыми действительно тяжело. Но Бог помогает вам выдержать грубость и неправильные отношения со стороны немудрых и несправедливых родителей. Бог благословляет вас продолжить жизненный путь. Но ваша жизнь не будет успешной, если вы проклянете или не благословите своих родителей. То, что есть у вас, это ваше будущее. У вас есть возможность крепко держать лакомство, данное Богом, и наслаждаться им. Либо же бегать за тенями и привлекательными отражениями, а в результате совершить прыжок и бросить то, что вам было доверено Господом. Ну, надеюсь, я смог донести свою идею, почерпанную из басни Эзопа, что то, чем мы обладаем, намного более ценнее, чем то, о чем мы мечтаем и хотим заполучить. Я хочу обратиться к 22 последним стихам Великой книги Притчи. Поэтому откроем 31 главу. Мы с вами самым внимательным образом рассмотрим почти всю главу, с 10 по 31 стих. Но для начала хочу предложить вам короткий общий обзор. Ну, во-первых, это заключительная, финальная глава прекрасной книги Притчи Соломона. Это как розочка на торте. И, дорогие женщины, она посвящена вам. Именно размышления о жене, о женщине, заканчивается эта кладезь мудрости. Кульминация книги притчи посвящена восхвалению, возвышению и выражению признательности женщине, как она здесь названа, добродетельной жене. Второе, что я заметил. Часть главы, посвященная женщине, состоит из 22 стихов, то есть с 10 по 31. И если бы вы читали на иврите, то заметили бы, что что-то особенное в этом тексте. То есть это акростих. 10 стих начинается с первой буквы еврейского алфавита «Алев». 11 стих – это вторая буква алфавита «Бет». Затем «Гимел», 12 стих, ну и так далее. То есть это акростих. Возможно, так было написано для того, чтобы было легче запомнить. И без сомнений матери учили своих сыновей и дочерей этим строчкам. А то, что они были записаны в стиле акростиха, помогал запомнить этот текст намного легче и не забывать на протяжении всей жизни. Третье. Согласно первому стиху этой главы, эти слова написаны царем Лемуилом. Это наставление, которое преподала ему мать его. 31 глава, 1 стих. Но никто не знает, кто такой Лемуил. Никто не знает наверняка. Это имя означает «принадлежащий» или «посвященный Богу». Большая часть ученых предполагает, что Лемуил – это один из псевдонимов царя Соломона. Он просто назвал себя другим именем. И если это действительно так, то слова, которым он был наставлен, сказала его мать Версавия. И если это правда, и автор был научен матерью Версавии, то появляется некоторое замешательство, потому что во второй книге царств, в 11 главе, мы читаем о том, что эта женщина оказалась в руках женатого человека. И это было большое падение. Но результатом взаимоотношений стало рождение Соломона. И если действительно все это было именно так, и Версавия научила своего сына тому, что мы читаем в 31 главе, то это дает большую надежду всем тем женщинам, которые однажды упали и согрешили. И даже если в вашей жизни были неприятности, это не значит, что вы больше не будете обладать мудростью, но напротив, вы можете многому научить других. И Бог по-прежнему будет использовать вас в будущем. Каждый раз, читая эти 22 стиха, вы можете найти в них что-то новое. Но это как чистить репчатый лук. Приоритет женской жизни раскрывается слой за слоем. И для начала я вижу ее ценность в глазах Божьих. Эта женщина ценна для Бога. Это то, что она имеет от Бога, то лакомство, которое у нее есть. Притчи, 31 глава, 10 стих. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Но первое, что мы можем понять из этого стиха? То, что добродетельная жена – это редкость. Тяжело найти такую. Второе, она бесценна. Цена ее выше жемчугов. И мы видим, что она очень ценна и редко встречается. Но давайте посмотрим сразу на 29 стих. 31 глава, притчи, 29 стих. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. То есть мы видим женщину, которая цена, значима и редка. Третье, она обладает характером. Но вернемся к 11 стиху. Уверена в ней сердце мужа ее, и она не останется без прибытка. Платит она ему добром, а не злом. Уверена в ней сердце мужа, и с ней без прибытка не останется. Доходя до этого стиха, мы открываем для себя еще один слой ее добродетелей. Роль в отношениях с мужем. И здесь мы читаем о женщине, которую трудно найти. Она обладает сильным характером и ценностью, и строит свою жизнь согласно Божьей воле. И ее муж искренне ей доверяет. Он верит в нее. Он уважает ее суждение. В ней нет сомнений. И из этого текста можно сказать, что она приносит ему пользу. И он не останется без прибытка. Муж имеет благо благодаря своей жене. И он преуспевает благодаря ней. Жена не тянет назад. Ей нравится его положение, его позиция, его обязанности и его работа. Читаем 31 главу 12 стих. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. То, что мы прочитали, противоположно тому, что мы слышим в ток-шоу, в различных передачах, то, что пропагандируют современные средства массовой информации. Со всех экранов современных женщин призывают критиковать своих мужей. Но Библия призывает нас совершенно к другому. Вот послушайте. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Мой наставник рассказал мне, как однажды они с женой были приглашены на одну неформальную встречу, на которой присутствовало большое количество важных людей, занимающих высокие позиции в политике и армии. Во время ужина он сидел за одним столом с генералом, адмиралом и представителем власти. Для него это был необыкновенный опыт. Никто не был одет в военную форму. Атмосфера была комфортная, расслабленная. Но при этом разговоры никак нельзя было назвать сплетнями. Общался с адмиралом, который управлял не одной подводной лодкой и принимал важнейшие государственные решения. Рядом сидел офицер, отвечающий за большой авиаотдел. Мой наставник не очень много говорил, он больше слушал и восхищался, как интеллигентно они общались. Никто никого не обсуждал и не осуждал. Это были люди, которые принимали решения, влияющие на события в масштабе всей страны. И он был восхищен, что среди них есть и христиане. Но что больше всего порадовало и приятно удивило моего друга, это их жены. За столами сидели женщины, имеющие достоинство и значимость. Они восхищались своими мужьями, их обязанностью и ролью в обществе. И между супругами не было духа соревнования и конкуренции. В их глазах не было тщеславия. Эти женщины прекрасно знают слабые места своих мужей. Но они этим не пользуются, а поднимают своих мужей. Притчи, 31 глава, 12 стих. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добродетельная жена поддерживает своего мужа. Она стоит за его спиной, она всегда рядом, всегда на его стороне. Не все жены были и есть такие. Например, Ева, соблазнив своего мужа, убедила его взять плод запретного дерева. И согласно библейскому тексту, жены Соломона отвернули его сердце от Господа. Изавель привнесла все виды зла в жизнь царя Ахава через привлечение его к идолам. Жена Иова призывала своего мужа проклясть Бога и умереть. Жены, задумайтесь, а какую роль вы играете в жизни своего мужа? Вы приносите ему пользу? Он получает от вас поддержку? Как-то раз я был свидетелем такой сцены. Я летел в самолете, это был небольшой перелет внутри страны, поэтому сиденья были узенькие, салон небольшой. Все были близко друг к другу, и недалеко от меня сидела супружеская пара приблизительно моего возраста. Они держались за руки. Я не ставил цели подслушивать их, но так как это было очень тесно, то не слышать их было просто невозможно. Из их беседы я понял, что муж искал новую работу на новом месте и летел на собеседование. А жена сопровождала его, чтобы поддержать. Женщина спросила своего мужа: «Как ты себя чувствуешь? Что ты думаешь по поводу этой работы?» И он ответил весьма честно. Он сказал: «Дорогая, я боюсь. Мне страшно». И мне стало как-то очень тепло на душе от такого ответа. Насколько он был искренним. Женщина взяла его руку в свою, сжала и сказала: «Я хочу, чтобы ты знал, я верю в тебя всем своим сердцем». И от этого ответа мне стало еще теплее. Это прекрасные отношения. И мне даже захотелось положить свою руку на их руки и сказать, что и я в него верю. Дорогие друзья, Господь дает каждому из нас ответственность исполнять Божье поручение, выполнять Божью роль, которую Господь нам оставил. Поэтому сегодня, читая роли женщины в семье, Я хотел бы призвать, чтобы мы молились друг за друга, уважали, почитали и жили по Библии, по-библейски. Как правильно сказано, мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Поэтому пусть Господь даст мудрости, силы, терпения и благословения в нашей семейной жизни. Каждому из нас. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Важнее красоты и очарования» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами, и мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы начали говорить о женском характере. К сожалению, часто девушки, женщины не задумываются, что они должны подходить к этому вопросу со всей серьезностью и не пускать все на самотек. Женщина не должна иметь характер мужчины, и основным отличием ее должна быть красота и очарование. Она должна обладать многочисленными добродетелями, которые позволят назвать ее настоящей женщиной, ценной в глазах Божьих. В следующей передаче мы продолжим изучать те черты характера, которые Господь желает видеть в каждой женщине. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Голос в пользу отцовства», «Два искушения, с которыми сталкивается отец», «Как запомнить истину», «Школа выживания для тех, кто учится». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Важнее красоты и очарования» в следующей передаче «Свет жизни».

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

Радио BBN, основанное на Священном Писании и возвещающее любовь Господа, выраженную в Библии. Неважно, как далеко вы убежали от Бога, дорогие друзья, дотянуться до Него можно одной единственной рукой, рукой молитвы. Сделайте это сейчас, ведь Он ждет вас обратно, чтобы вы возвратились к Нему, возможно, как блудный сын. Но Он почтит вас Своей безмерной любовью, простит вам ваши грехи и даст вам жизнь вечную. Не забудьте об этом.

а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 20 сентября записано в Евангелии от Иоанна в 11 главе в 40 стихе. Там сказано: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Мария и Марфа не понимали действия Бога. Они обращались к Нему: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат наш». Можно так понять их слова: «Господи, мы не понимаем, почему Ты отсутствовал так долго. Мы не понимаем, как Ты мог допустить смерть любимого Тобой человека. Мы не понимаем, как мог Ты позволить страданию и скорби опустошить нашу жизнь, когда одно Твое могущественное присутствие не допустило бы этого. Почему Ты не пришел? Теперь уже поздно, уже 4 дня, как Он во гробе». В ответ Иисус Христос сказал великую истину: «Быть может, вы не поймете, но я сказал вам, что если будете веровать, увидите». Авраам не понимал, почему Бог просит принести в жертву Исаака, но он верил, и он увидел славу Божию в возвращении ему любимого мальчика. Моисей не понимал, почему Бог держит его в пустыне 40 лет, но он верил, и он увидел это тогда, когда Бог призвал его вывести народ израильский из рабства. Иосиф не понимал жестокости своих собратьев, ложных показаний вероломной женщины и долгих лет несправедливого заточения, но он верил и в конце концов увидел славу Божию во всем, что с ним произошло. Иаков не мог понять странного Божьего промысла, допустившего, чтобы Иосиф был отторгнут от отцовской любви, но он увидел Божью славу, когда взглянул в лицо Иосифа-царя, Иосифа-спасителя великого народа. Такое положение возможно и в твоей жизни. Ты говоришь: «Не понимаю, почему Господь отнял у меня любимого человека, не понимаю, за что на меня обрушилось горе, не понимаю пути, по которому ведет меня Бог. Почему цели и намерения, казавшиеся мне благими, потерпели неудачу? И почему благословение, в котором я так нуждаюсь, так долго не находит меня?» Друг, ты не обязан понимать все пути Господни. Бог не требует этого от тебя. Ты ведь не требуешь от своего ребенка понимать всего, но только доверие. Настанет день, и ты увидишь славу Божью во всем, что сейчас непонятно. Не вечно я буду скитаться в долине сумрачной, земной. Я странник, уж пора расстаться мне с этой жизнью и домой. Тебе служить хочу, Спаситель, я куплен дорого Тобой. Ты царь и сильный мой властитель, я весь и вечно буду Твой. Твой мир святое наслаждение дает печальному душой. О, не спошли мне утешение и светлый, радостный покой. Даруй, чтоб с ревностью стремился я труд Твой исполнять всегда, и чтобы свет Твой не затмился в душе смиренной никогда. Когда же нету вдохновения, в молитве сил, в любви огня, пусть кровь Твоя, Твой крест, мученья на подвиг вдохновят меня».

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 11. Второе рождение Николая. Как и первое рождение Николая, так и второе его рождение, рождение свыше, произошло не как у всех людей. Оно совершилось 21 января 1949 года. В этом заслуга Святого Духа и мамы. Мама была очень набожной православной христианкой. Все углы в доме были заставлены иконами. Каких там только не было: Христос, Богородица, заступник Николай, Михаил и другие святые. Особенно их было много в переднем углу, перед которым стоял деревянный обеденный стол. Каждый день, утром и вечером, мама зажигала свечи, становилась перед иконами на колени и молилась Богу. Молилась и подолгу плакала. Дети понимали, что очень тяжело было у нее на сердце проводить на фронт трех мужчин и ни одного из них не встретить после войны. К тому же частые сердечные приступы делали ее жизнь еще более печальной. Хотя война уже отгремела и некоторые солдаты вернулись домой, стали подниматься колхозы, но многие семьи еще не ели хлеба в волю. Пенсии еще никакой не платили. Кроме талонов на хлеб, никакой помощи семьи погибших красноармейцев не имели. Семья Николая не была исключением. Однажды дети свою маму не узнали. Она вернулась домой из церкви веселой и радостно сказала: «Ну, детки, я нашла Бога! Я нашла Бога!» И запела какой-то незнакомый детям христианский псалом. Пела впервые после разлуки с мужем, а певица она была отличная. Ее голос потом дети часто слышали у себя в доме и в собрании верующих, где она была, запевала. Дети были удивлены такой переменой в маме и начали расспрашивать, что случилось. «Мама, разве ты не имела Бога? Разве мы с тобой молились не Богу? Разве не Бог так много помогал нам? Как же ты говоришь, нашла Бога? Разве не боги висят в углах и по стенам нашего дома?» Когда все немножко успокоились, мама рассказала, как она, возвращаясь из православной церкви, встретила свою знакомую. Та рассказала, что теперь ходит в молитвенный дом на собрание живых верующих, куда пригласила и маму. Так она впервые попала на богослужение к евангельским христианам-баптистам. В свое первое посещение собрания она покаялась и до самой своей смерти, прожив 88 лет, дорожила евангельскими богослужениями и регулярно их посещала, участвуя в них своими молитвами и чудесным пением. На следующий день после ее возрождения она сняла с углов и стен все иконы и отнесла их в сарай. Дети были удивлены ее поступком, ведь еще вчера она так нежно обращалась с иконами, наряжала их красивыми рушниками, часто смахивала с них пыль, зажигала перед ними свечи, а сегодня выносит их в сарай и выбрасывает как мусор. «Мама, что ты делаешь?» Старшая сестра Николая решила, что мать сошла с ума, и даже сходила к врачу, который посоветовал привести маму на осмотр. А мама только улыбалась. «Это не боги, детки. Это образы, сделанные руками человеческими. Им поклоняться Бог запрещает. Богу нужно молиться не перед иконами, а везде и всюду, с любого места, потому что Бог есть вездесущий Дух». «Откуда вы это узнали?» – допытывались дети. «Никто не говорил мне об этом. Сам Бог мне открыл это. Вскоре она показала нам Библию в основании для своих действий. Вот читайте, сам Бог говорит об иконах так, и по буквам прочитала из книги пророка Исаии, 44 глава, с 10 по 19 стихи. Прочтите и вы, и расскажите об этом своим детям. Некоторые люди, нахватавшись разной информации, порой весьма сомнительной, разъезжают по общинам и, стараясь блеснуть своими «познаниями» в кавычках среди христиан, утверждают, что без этих познаний человек не может спастись. Такие люди забывают слова нашего Спасителя. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Подтверждение тому – наши малограмотные и совершенно неграмотные отцы и матери, исполнившие волю Божию и бережно, с большой верностью и любовью, донесшие чистое евангельское учение до нас, своих детей. Мама после своего обращения к Богу сразу как-то повеселела, перестала быть такой мрачной и унылой, как прежде. На лице и в голосе появились спокойствие и умиротворение. Она стала дома петь песни. Она продолжала молиться Богу, но уже без рыданий и не крестясь, как прежде. Произошло рождение свыше, мгновенно и видимым образом. Дети, видя в маме перемену к лучшему, радовались вместе с ней. И только старшая сестра недовольно говорила, что мама переметнулась к баптистам, изменила своей православной вере. Другие дети с ней спорили, доказывая ей, что маме стало лучше и не нужно устраивать панику. А сестра все пыталась переубедить маму и насильно отвезти ее в больницу. Но, видя сопротивление других детей и самой матери, на время успокоилась. В следующее воскресенье мама взяла с собой на собрание и детей, кроме старшей дочери, которая идти не захотела. В собрании было человек около 100. Мужчины, женщины, дети и подростки. Все они вместе пели, молились, слушали из Библии, что-то говорили, а после собрания подходили друг к другу, пожимали руки, разговаривали, спрашивали о здоровье. А потом на столе появилась большая кастрюля горячей вареной картошки в мундирах и солонка с солью. Без всякой толкотни люди подходили к столу, брали картошку, тут же ее солили и, отходя в сторону, ели. Потом кастрюля с картошкой появлялась снова и снова. Такое не забывается. И Николай стал с удовольствием посещать эти собрания каждое воскресенье. С собой на собрание он начал приводить и своих соучеников. Собрания верующих проходили, кроме воскресенья, еще и по средам вечером. Николай начал по своей доброй воле посещать собрания по средам. Так как он ходил в школу во вторую смену, в те дни, когда было 6 уроков, он не успевал к началу собрания, и он убегал на собрание с последнего урока. Учителя заметили эти его «побеги» в кавычках и стали следить за ним. Через несколько недель Николая вызвала завуч школы. Она ругала его, кричала на него, обзывала его штунгистом и баптистом и запретила ему посещать собрания верующих. Но Николай все равно посещал собрания, и не только по воскресеньям, но и по средам, ведь не всегда по средам было 6 уроков. Собрания верующих стали регулярно посещать и учителя, чтобы следить, кто из учеников бывает там. Тогда они кричали, вызывали милицию, и, конечно, собрания прерывались, а верующих разгоняли. Нужно было искать какой-то выход. И выход нашли. В большой хате сестры вдовы Шишленко, где проходили собрания, отделили фанерой угол для кладовки со входом в нее и с прихожей. Так появилось местечко для учеников, где они могли сидеть в тепле и все слышать, так как перегородка не доходила до потолка. Их же никто не видел. Учителя, хотя не находили учеников, все же продолжали приходить на каждое собрание и дежурить. Но собрания стали проходить спокойно и без помех, потому что учеников проверяющие не видели.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Ищите Господа везде, в дожде и свежем снеге, и в ослепительной звезде, сияющей на небе. Ищите Господа всегда, пока еще есть время. Примите вечной жизни дар, склоняясь на колени. Ищите Господа, пока найти Его возможно, и благодатная река струится с неба мощно. Ищите Господа в сердцах, приверженных кумирам, ищите, отвергая страх пред кесарем и миром. Ищите Господа в душе сейчас, пока не поздно, а завтра, может быть, уже не вашим будет воздух. Тогда не вашим будет рай, останетесь вне света. Ищите Господа. Пора решиться вам на это.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы продолжим изучение ветхозаветных прообразов Христа. Как мы сказали в заключении нашей последней беседы, мы начнем сегодня с разбора одного очень важного и бесспорного прообраза Христа, царя Мелхиседека. Авраам встретил его при возвращении домой после победы над языческими царями, которые напали на землю Авраама и увели в плен племянника Авраама Лота и его семью. В Бытия 14 говорится, что царь Салимский и священник Бога Всевышнего вынес хлеб и вино и благословил Авраама. В Псалме содержится пророчество, что Христос будет священник вовек по чину Мелхиседека. В книге «Послание к евреям» в главе 7 снова упоминается священство по чину Мелхиседека, которое принадлежит Христу. Таким образом, Священное Писание, как Ветхий, так и Новый Завет, представляют Мелхиседека как прототип Христа. Мелхиседек был царем мира, и его имя означает «праведный». Мы знаем, что Христос назван князем мира и Господом нашей праведностью. Мелхиседек, будучи священником Бога Всевышнего, был по чину священническому выше Аарона, потому что Левий дал ему десятину в лице Авраама. Когда Авраам отдал Мелхиседеку десятую часть всей своей военной добычи, признав таким образом его превосходство и более высокое положение. Как говорит Писание, меньший благословляется большим. И Христос, чьим прообразом был Мелхиседек, также по чину священства выше, чем первосвященник Аарон, назначенный на эту роль по закону Моисея, потому что он, согласно Писанию, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Евреям 5:10. Про Мелхиседека в Писании сказано, что он был священником навсегда, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Евреям 7:3. Христос также, согласно пророчествам, не имеет начала, и его происхождение ведется от вечности, и от вечности он был, есть и будет вторым лицом Божьей Троицы, Божьим Сыном. У него не было начала и никогда не будет конца. Он вечен. Моисей как прообраз Христа. Другим и одним из главных прообразов

повелю ему». Стих 15 и 18. Во времена Моисея, как в другие времена в истории Израиля, в стране бывало немало лжепророков. Моисей был верным Божьим слугой, он передавал народу то, что повелевал ему сказать Бог. Следовательно, сам Бог устами Моисея говорит здесь, что его слово будет верно объявлено народу тем, которого воздвигнет Господь в должное время. Этот отрывок из 18 главы Второзакония подтверждается в Новом Завете в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 45. «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Моисей сказал, что этот будущий Божий пророк будет как он сам. В чем же состоит их сходство? Моисей, согласно Писанию, был человек, кратчайший из всех людей на земле. Числа 12:3. Но он мог быть сильным и властным, когда требовалось провозглашать Слово Божье. Христос также пришел в мир скромно, был рожден в яслях, воспитан в более-менее скромной обстановке, и он сам говорил про себя: «Я кроток и смирен сердцем». Но в то же самое время он проповедовал Слово Божие бесстрашно и смело выступал против своих врагов с правдой, которую те отвергли. Писание называет его львом из колена Иудина, а также агнцем, который берет на себя грех мира. Моисей — освободитель своего народа. Христос также освобождает людей от рабства греха и зла, давая им вечное спасение через свою смерть и воскресение. Моисей — ходатай за свой народ, умоляющий Бога о милосердии и верности к Израилю, когда его народ совершил великий грех против Бога. Христос также наш адвокат перед Богом. 1 Иоанна 2:1, где Он вовеки заступается за нас, выступая против обвинений сатаны, этого вечного заклятого врага и обвинителя братьев. Образ Моисея во всем этом, безусловно, является прообразом Христа. Можно найти еще множество других параллелей между Моисеем и Христом. Родственник, искупитель, прообраз Христа. Мы хотим рассмотреть еще один прообраз Христа в нашей сегодняшней беседе. Это прообраз искупителя-родственника. Ветхий Завет говорит о таком искупителе на всем своем протяжении. Это ясный, несомненный прообраз Христа, нашего великого родственника-искупителя. Такая личность была традицией ветхозаветной истории. Этот искупитель должен был состоять в кровном родстве, быть членом семьи тех, кого ему предназначалось искупить. Вот почему Христос отождествил себя с человеком, приняв облик человека, чтобы заплатить за нас своей святой жизнью и своей смертью. Впервые мы находим упоминание об искупителе такого рода в книге Левит 25:48-49, где говорится о человеке, продавшем себя другому: «Если брат твой обеднеет и продастся пришельцу, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его». В книге Руф приводится хороший пример, иллюстрирующий этот закон. Руф 3:2.

0: 12.13, где Воос становится родственником, искупителем для Неемии и Руфи, ее невестки, с тем, чтобы вернуть наследие семье. Мы сказали, что Христос отождествил себя с человеком, сам воплотившись в человека, как сказано об этом в послании к евреям. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Евреям 2:14-15. Человечество находилось в рабстве. Люди были рабами греха и зла, проданными за неправедность. И Христос умер на кресте, чтобы своей жертвой раз и навсегда одержать верх над сатаной и освободить человечество от его власти над ним. В Ветхом Завете родственник-искупитель покупал наследие того, которого он искупал, и возвращал искупленному это наследие. Христос совершил наше спасение и искупление, заплатив за наши грехи ценою своей крови. В первом послании Петра 1:18 говорится: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы, но драгоценной кровью Христа». Таким образом, мы видим, что вся ветхозаветная традиция искупления своего брата, своего родственника, является прообразом, предвозвещающим искупителя Христа. Он пришел на землю, чтобы искупить человека, проданного на произвол греха и зла, и нуждающегося в искуплении искупителем-родственником, который и заплатил полную цену за наше спасение.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так: «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Я хотел бы еще привлечь ваше внимание к одному месту Священного Писания и к некоторым мыслям, которые исходят из него перед тем, как мы будем участвовать в Вечере Господней. Откройте со мной, пожалуйста, одну из ветхозаветных книг, книгу пророка Исаии. Мы прочтем с вами в 55 главе, начиная с 1 стиха. Но перед тем, как мы будем читать это место, я хотел бы, чтобы мы использовали немного наше воображение. То, о чем говорил брат передо мною, я думаю, касалось многих из наших сердец. Действительно, мы живем в таком мире, который предлагает нам очень многое. Этот мир можно сравнить с оживленным рынком. Люди и продавцы, и покупатели снуют в этом мире туда-сюда. Они предлагают все, что угодно. Этот рынок очень оживлен и шумен. Вот, подходя к одному, вы слышите, как он рекламирует свой товар. Он предлагает вам его и говорит, что этот товар, то ли это спорт, то ли это деньги, то ли это какое-то хобби или увлечение, то ли это материализм, о котором говорилось передо мною, то ли это еще какое-то греховное увлечение. Этот товар ответит на все желания, которыми движет ваша душа. Он будет последним, чем вы будете нуждаться в этой жизни. Вы подходите к другому, он рекламирует что-то еще, и он говорит, что его товар, оказывается, будет самым лучшим, что вам необходимо. И вот тогда, когда уши ваши уже устали от того шума, который вы слышите на этом оживленном рыночном месте, на этой рыночной площади, вы подходите к прилавку, который стоит поодаль. Человек, который стоит за ним, не похож на продавца, потому что одет он совершенно по-другому. На нем белая одежда. И тогда, когда вы прислушиваетесь к его голосу, вы вдруг обнаруживаете, что его предложение звучит очень тихо. Нужно прислушаться, нужно настроить свои уши и свое духовное сердце для того, чтобы услышать его. И тогда, когда вы слышите то, что он имеет предложить, само его предложение звучит очень странно, потому что оно отличается от всех остальных, которые вы только что слышали на этой рыночной площади. Итак, читаем 55 глава, книга пророка Исаии, начиная с 1 стиха. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Посмотрите, он предлагает нечто очень ценное. То, что является предметом ежедневной необходимости. Он предлагает пищу. Он предлагает ее бесплатно. Второй стих говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Кто же этот чудесный продавец? Почему его предложение, которое звучит так заманчиво, почему предложения его чуждаются и гнушаются многие? Если мы откроем с вами Евангелие от Иоанна в 7 главе, мы обнаруживаем, что личность этого продавца – это личность нашего Господа Иисуса Христа. Она здесь нам открывается во всей своей полноте. Мы обнаруживаем, что Он является полным исполнением этого чудесного пророчества, которое за 700 лет до прихода Иисуса Христа произнес пророк Исаии. Вот как Христос говорит о себе здесь, в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, в 37 стихе. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей». Вернее, я, наверное, не так прочитал. Потому что тогда, когда Иисус возгласил это действительно, как свидетельствует форма глагола, записанная в оригинале и его значение, он действительно вскричал воплем великим или большим громким голосом. Он закричал, Кто жаждет, иди ко мне и пей. И дальше 38 стих. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он, объясняется далее в стихе 39, о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что еще Иисус не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Мы видим, дорогие друзья, по нашей жизни, по обстоятельствам, по христианской истории, что действительно есть те, которые отвечают на это предложение. Они слышат его, есть те, которые, слыша его, возможно, даже не один раз, а многие годы, неоднократно повторяемое в уши этих людей, предложение оставляет их равнодушными. Почему? Да потому что мы, напомню, еще находимся на этом оживленном рынке. Христос представляет из себя вот этого продающего, который стоит за прилавком, но прилавков вокруг очень и очень много. Кто-то крутится у прилавка с надписью «Спорт». У кого-то на уме только своя собственная семья, и он беспокоится о этой семье и более ничего не хочет слышать. Кто-то думает лишь только о работе. Таких людей мы называем работоголиками. Кто-то заботится о своих детях, тоже вроде бы очень благородно, но о Господе не мыслит. Или, может быть, Господь где-нибудь там, на второстепенном месте в его жизни. Кто-то занимается своим увлечением, и оно занимает основное место в жизни этого человека. Кто-то занят своим имиджем, своей популярностью, и именно это занимает основное место в его жизни. Филиппийцам, 2 глава, 21 стих мы читаем: «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Такая проповедь, скажет кто-нибудь, кто сидит здесь: «Брат, ты проповедуешь людям неверующим. Все мы, которые пришли сюда, уже познали Господа, и мы уже знаем, что Он является смыслом и основным наполнением нашей жизни». Но что удивительно, и это то, что говорил брат передо мною, и это то, что говорит апостол Павел здесь, в послании филиппийцам во 2 главе, это относится конкретно к верующим людям. Здесь апостол Павел говорит именно о своих соратниках, которые оставили его, именно о тех, которые раньше, вроде бы, поначалу, обратившись, искали того, что горнее. Но теперь, говорит он, все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Христос находится на этом рынке в огромнейшей конкуренции со всеми остальными. Ему необходимо прилагать усилия для того, чтобы предлагать свой товар, для того, чтобы голос его был услышан среди этого огромнейшего многоголосия, которое представляет из себя этот мир. Это ярмарка тщеславия. Каждый предлагает свои решения, свои мнение, свою философию жизни, но лишь Христа голос обладает истиной, но он настолько мал, настолько слаб и тем более настолько невероятен. Христос действительно существует, что признает эта конкуренция. Он говорит здесь, во втором стихе, который нами уже прочитан, он говорит: «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Посмотрите, как Христос прямо адресует нужды современного человека. Как он говорит, что действительно будут другие, которые будут предлагать вам и рисовать картины намного радостнее, намного радужнее, чем я могу предложить. Но зачем вам идти к этим продавцам? Зачем вам отвешивать им свое серебро, тогда, когда вы можете получить намного больше у меня и бесплатно? Зачем вам брать у них за свои кровные, трудом заработанные деньги то, что, по сути дела, даже хлебом не является и не насыщает, в то время как я могу дать вам хлеб жизни? Зачем вам отвешивать трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня, говорит он далее здесь, послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится духом. Посмотрите, друзья, как вокруг много различных вероучений и сект. Вы знаете, когда приезжаешь на Украину, в Россию, в некоторых районах, когда проходишь евангелизации от двери к двери и пытаешься постучать, некоторые люди или большинство людей в этих районах не хотят даже открывать, потому что такое засилье различных вероучений и ветроучений в этих районах. Люди принимают вас за свидетеля Иеговы, за мормона, за другого представителя какой-то лжесекты, только лишь потому, что вы стучите в их дверь. Они не хотят с вами разговаривать. Вам необходимо проводить часы для того, чтобы доказать, что вы не из той или не из другой секты. Если посмотреть на темпы роста церквей, наши евангельские церкви в последнее время увеличились намного, в полтора, в два раза в некоторых районах. Но если посмотреть на темпы роста этих движений, они увеличились, соответственно, свидетели Иеговы в 6 раз и мормоны в 7 раз. Христос говорит о том, зачем вам туда идти. Он говорит, да, существует эта конкуренция. Существуют те, которые будут приходить под моим именем. Но вы должны очень внимательно относиться к этому предложению. Христос подчеркивает свою уникальность. Он говорит, что тот, кто приносит Христа, плюс что-нибудь еще. Христос плюс суббота, Христос плюс закон, Христос плюс соблюдение определенных других заповедей, не записанных в Священном Писании, Библия плюс какой-то другой источник авторитета. По сути дела, он подвергает сомнению Евангелие Иисуса Христа и истины с собой не приносит. Нельзя нигде найти в других местах то, что предлагает Христос. И вот это, то, что Он предлагает, можно найти только у Него. Поэтому Он говорит, что я нахожусь вне конкуренции. Несмотря на то, что существует множество голосов вокруг, вы должны взять это только у меня, потому что нигде в другом месте нет того, что насыщает. Вы знаете, есть такой хлеб, который напоминает вату. В нем больше воздуха, чем того вещества, из которого он должен был бы сделан. Он не насыщает. Христос говорит, зачем вам отвешивать свое трудовое, свои деньги? Зачем вам дарить свои добрые дела? Зачем вам давать свои пожертвования? Зачем вам усилия тратить свои религиозные? Для того, что не насыщает. У меня есть все, чего жаждет ваша душа. Недавно в Великобритании выпустили очень интересную игрушку. Она вышла под названием «Невидимый Джим». Эта игрушка появилась на прилавках американских магазинов и была очень быстро раскуплена. Цена одной коробки с этой игрушкой была примерно $13. И, что интересно, написано было на этой игрушке реклама, которая она рекламировалась, пропагандировалась. Было сказано, что в этой игрушке невидимый Джим, и когда вы его достаете, вы его не видите. Действительно, когда вы открываете эту коробку, там никого нету, там абсолютно ничего нет. Там есть вот эта обертка, которая обычно оборачивается игрушки. И, видимо, люди дарили друг другу, ну, может быть, такую игрушку для того, чтобы посмеяться, чтобы как-то пошутить и так далее. Не было ни одного возврата. Так вот, друзья, примерно то же предлагает весь этот мир со всеми его развлечениями, со всеми вероучениями, которые в нем существуют. Он предлагает вот эту игрушку, за которую еще нужно заплатить, но вы в результате ничего не получаете. Этот мир хочет над вами только лишь посмеяться. Необходимость платы. Вы заметили, что здесь тоже об этом говорится. Христос говорит, зачем вам это? Зачем вам отвешивать свою плату, тратить свои усилия, в то время как я предлагаю это бесплатно? Почему же многие люди не слышат? Почему они не хотят принять Его благодати? Да потому что они глухи духовно. Они не способны слушать. Они не слышат призыва Божия, потому что есть некая преграда, которая мешает отзвуком Божьей благодати, Его призыву, Его голосу добраться до их духовных ушей. Вы знаете, в одной семье однажды мы были, у них много детей, дети играли вот в подвальном помещении, и родители стали звать их на ужин. Позвали один раз, позвали другой раз, повысили голос, а дети никак не приходят. Родители уже рассердились на своих детей, пошли туда в подвал, смотрят, а дети сидят все в наушниках и очень громко включили музыку. И, конечно же, эта музыка не давала возможности им слушать тот призыв, который исходил от родителей, и откликнуться на него. Очень часто это бывает и с нами, не только с неверующими людьми, но и с верующими. Что-то мешает нам слышать призыв Божий. То ли это наш личный грех, то ли это то, что мы на какое-то мгновение, на какое-то время отвратили наш взгляд, наш взор от Иисуса Христа. Это духовный барьер действительно может быть только грехом. Он нуждается в том, чтобы его убрать. Он мешает нам в духовном росте, он мешает нам двигаться духовно и, главное, слышать голос Божий, что так необходимо для нашего духовного роста. В послании к евреям написано в 12 главе, в 1 стихе: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Вот, мы должны избавиться от запинающего, то есть мешающего нам бежать на этом ристалище, которое является христианская жизнь. Мы должны избавиться от этого греха, за который мы держимся, который мешает нам двигаться дальше. Мешает нам также, может быть, и предубеждение. Еще одна причина, почему люди не принимают зова Христова, это то, что они всегда думают, что им предложат что-то плохое. Вы знаете, когда я поднимаю телефонную трубку, и в ней слышу голос какого-то рекламодателя, их называют телемаркетерами, да? Это те люди, которые что-то пытаются вам предложить по телефону, купить. У меня первая реакция – сказать спасибо, я этого не хочу. Я хочу себя сдержать, чтобы не накричать. Грубо не ответить этому человеку. Мне так не нравится, что этот человек вторгается в мою личную жизнь и хочет мне предложить то, что совершенно меня не интересует. Меня даже не интересует, что он хочет мне предложить. Мне уже не нравится то, что он мне позвонил. Очень многие люди именно с таким отношением подходят к Евангелию. Они думают, что Евангелие – это обычная весть, такая же, как и другая, которую может предложить кто-нибудь еще. Они думают, что евангельская церковь, которая проповедует весть евангельскую, является вот в ряде с другими церквами. И вот Евангелие – это просто одна из вестей, одна из проповедей, которую можно получить и в другой церкви, только с другим значением. Христос говорит: «Нет, это не так, я уникален. Я совершенно отличаюсь от всех остальных. Не думайте о том, что если я нахожусь среди этого мира и представляю из себя один из вот этих прилавков, который предлагает то, что я предлагаю, это действительно будет предложение уникальное». Многие люди отвечают Христу так, как они отвечают этим телемаркетерам. Они сомневаются в его искренности. Вы знаете, вот как я уже привел пример, люди не хотят слушать Евангелие там, где побывали представители других сект. Потому что у них сформировалось вот это предубеждение. Как преодолеть этот барьер? Как достучаться до их сердец? Христос здесь говорит, описывая то, что Он предлагает, что Он действительно предлагает это добровольно, Он предлагает это бесплатно, и Он дает хорошее описание того, что Он предлагает. Просто удивительно, если вот читать внимательно. Вы знаете, иногда в магазин приходишь, что-то хочешь купить, а тот помощник, который там находится, он знает очень мало о том товаре, который он предлагает. И вы иногда знаете больше об этом товаре, вы, который хочет купить его, вы хотите больше информации о нем, но тот, кто там находится, может быть, его только недавно наняли, этот работник магазина знает намного меньше о нем. Христос очень хорошо знает свой товар, и Он его рекламирует, говоря о нем так, как он есть. Он не преувеличивает, но Он и не преуменьшает. Он описывает его честно. «Жаждущий», как мы здесь уже читали в первом стихе, «идите все к водам». Христос предлагает нам утолить жажду. Он говорит о том, что у Него есть эта духовная вода. Почему мы говорим об этом именно перед вечерей? Почему мы не говорим о страданиях Христа? У некоторых верующих уже оскомину набили проповеди о страданиях Христа не потому, что это неважная тема, а потому, что очень редко мы говорим о страданиях Христа по отношению применения этих страданий к нашей жизни. Да, Христос умер 2000 лет назад, но какое это отношение имеет к моей жизни сегодня? Как это побуждает меня жить в этом развращенном роде, как сегодня говорил брат передо мною, жить той христианской жизнью, которая была бы примером не только моим детям, близким, но и тем, с которыми я общаюсь в церкви, тем, с которыми я общаюсь в мире, на работе и так далее. Это очень важный вопрос. Христос говорит, у меня этот источник жизни, я могу вам его дать. Это та вода, которая утоляет жажду навек. Он говорит, что у каждого человека существует жажда. Со времени падения, со времени того, как Адам и Ева сказали «нет Богу» и «да» дьяволу, возникла эта жажда, это огромнейшая, непреодолимая преграда между Богом и человеком. И ничто с человеческой стороны не могло вот стать мостом, который бы преодолел эту огромнейшую пропасть. Ни религиозные, ни философские устремления, ни лучшие устремления человеческих умов в искусстве или в науке не могли преодолеть преграду между землей и небом. Необходимо было, чтобы кто-то пришел с небес и сам заплатил за человека, за его грех. Помак Кемпийский в Средневековье сказал такую фразу, что существует в душе человека некий вакуум. Вакуум, в который только Бог может поместиться, настолько он объемен и велик, и только Бог может его запомнить, заполнить. И вот через эту воду, которую Христос дает каждому уверовавшему, он готов заполнить этот вакуум. Только после того, как мы уверуем, после того, как мы посвятим свою жизнь Господу, мы можем иметь эту воду жизни даром. Действительно, посмотрите, если сегодня мы увидим людей, мы увидим себя, мы увидим нашего соседа, нашего ближнего, угнетенным различными мирскими ситуациями и проблемами, с которыми все мы пытаемся бороться. Мы потеряли удовлетворение от жизни. У кого-то это проблемы в браке, у кого-то это недовольство своей работой, у кого-то недовольство своим физическим состоянием, разочарование своей фигурой и так далее. Иногда мы подавляем эти мысли, мы не хотим об этом говорить, потому что нам хочется выглядеть на фасаде очень хорошими христианами, но Господь в глубине души знает, о чем мы думаем. Что породило эту нужду? Это именно то отделение от Бога, которое продолжается и в верующих, которые живут мирской жизнью. Отделение от Бога и присутствие греха в жизни человека. Христос пришел, чтобы утолить эту жажду. И сегодня мы указываем на Христа, но еще лучше указывают на Христа те символы, которые находятся перед нами. Это хлеб и вино. Не только проповедь важна, но и частое, регулярное участие в вечере Господней. Для чего? Правильное участие предполагает, что мы будем обо всем этом думать и будем применять это в своей жизни. Вы помните, что тогда, когда апостол Павел говорит, о чем мы должны размышлять во время вечери, он говорит о том, что мы должны, наши мысли должны простираться как бы в двух направлениях. С одной стороны, мы должны думать о теле Христовом, которое было ломимо за нас. Наши мысли должны устремляться к Голгофскому кресту, где Христос пролил за нас кровь. Но этого мало. Мы должны также делать самопроверку, самоиспытание. Мы должны смотреть собственное сердце. Вот оно, применение креста Христова. Оно должно происходить тогда, всякий раз, когда мы собираемся для того, чтобы вкусить этот хлеб, для того, чтобы испить из этой чаши. Христос говорит о себе в Евангелии от Иоанна в 10 главе, 10 стихе, 10.10 Евангелия от Иоанна. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Интересно, в украинском переводе сказано, я пришел для того, чтобы мало життя и мало с подостатком. В английском переводе abundant life. Та жизнь, которая бьет из нас ключом. Христос в прочитанном нами месте ранее, в 7 главе Иоанна, говорит, что Он дает Духа так, чтобы этот Дух, эта вода живая, стала в нашей жизни источником воды живой, чтобы мы были благословением также и другим. Вы видите, как христианская жизнь трансформирует, изменяет нас из вот этого подавленного состояния со скрытыми нуждами и проблемами в нашей душе до того человека, который живет для Бога и еще и может поделиться этой жизнью с окружающим. Христос говорит о себе в Откровении, в 7 главе, в 17 стихе. Я прочту этот стих. Откровение 7:17. «Ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Это обетование принадлежит нам. Господь ведет тех, кто постоянно участвует в его духовной жизни через этот путь. Мне вспоминается один случай, который был недавно в нашей стране, в Соединенных Штатах, когда два кита застряли во льдах у берегов Аляски. Они заблудились в этих водах и попали как раз в то время, когда все вокруг замерзает. И они не могли выбраться на поверхность для того, чтобы набраться достаточно кислорода. Им грозила смерть. Тогда, когда они были обнаружены, сразу же там, где они находились, на месте их обитания, были пробурены во льду специальные лунки, чтобы киты могли набраться достаточно кислорода для обратного пути. Но киты не знали, куда им идти. Они потеряли ориентацию и направление. Лед и то холодная атмосфера, в которую они попали, холодная вода, мешали им в определении правильной ориентации. И тогда пришлось сделать то, что ученые назвали мостом жизни. Для того, чтобы вывести китов, постепенно на их пути были сделаны новые и новые лунки. Это был очень трудоемкий процесс, пробурить каждую из этих ледяных скважин. Но только тогда, когда они увидели вот этот путь, эти киты последовали этим путем, они доверились человеку в его выборе этого пути, и они были выведены на безопасные места, на незамерзшие воды, в которых они могли продолжать безбоязненно свою жизнь и свое существование. Это был очень трудоемкий процесс для человека, но для китов это была спасительная дорога, которая была достигнута усилиями людей. Для Господа было очень трудно, невыносимо отдать своего Сына для нашего спасения, но теперь мы, собравшись здесь, можем вспоминать о Его жертве и делиться той жизнью, той живой водой, которую Он предлагает нам. Какова же цена этого столь ценного продукта, этой великой вещи, которую предлагает нам Господь? Здесь сказано, что цены нет. Когда мы подходим к этому продавцу, мы вдруг обнаруживаем бирочку с нолем возле этой живой воды, которую он предлагает. Здесь сказано, даже и вы, у которых нет серебра, это 55 глава, 1 стих, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Жизни воду берите даром. Вы знаете, мирские продавцы делают совершенно иное. Обычно продавец пытается взвинтить каким-то образом цену. Он пытается найти богатого покупателя, он пытается придумать все новые и новые признаки его продукта для того, чтобы подороже и повыгоднее для себя продать его. Он хочет приукрасить свой продукт для того, чтобы цена была еще больше. Христос, наоборот, завышает ее. Христос и его обращение здесь напоминает мне то, что я назвал бы аукционом наоборот. Те из вас, кто были на аукционах или видели, может быть, где-нибудь по телевидению, читали рассказы об аукционах, вы знаете, что во время аукциона цена поднимается, и человек, который продает, пытается найти покупателя побогаче. Кто даст побольше за вот эту вещь? И, может быть, еще больше, а может быть, еще больше. Христос как бы говорит, кто даст меньше. Кто даст меньше, кто приходит ко мне, должен отвергнуться себя. У него не должно быть ничего, что он мог бы мне предложить. Мы можем представить себе очередь людей, которые приходят ко Христу. Почему тебя должен принять Господь? Как почему? Потому что я вел богобоязненную жизнь, потому что я был праведником всю свою жизнь, потому что я ходил в церковь, я платил десятину и вообще не помню, когда бы я согрешил. Может быть, кто-нибудь еще предложит что-нибудь? Я не помню, говорит еще один человек, чтобы я когда-нибудь давал десятину, но вроде бы я был неплохим семьянином. Может быть, еще кто-нибудь может предложить? Выходит другой человек, которому совершенно нечего предложить. Это маленький мальчик, и он говорит, у меня нет совершенно ничего, я, наверное, большой грешник, хотя и этого я, в общем-то, не особо знаю. И, конечно же, я ни в коем случае никогда не был в церкви, как вот этот дядя. Я никогда не давал десятину, как вот этот дядя. И у меня и семьи-то не было. Мне нечего предложить. Продано. Ты имеешь то, что имеет Господь. Ты имеешь эту воду жизни. Бери ее даром. И тогда, когда мы придем к Господу с вот таким вот отношением, несмотря на тот духовный опыт, возможно, который мы, по нашему мнению, имели, тогда, когда мы каждый раз будем получать то, что мы получаем и сегодня с Его стола, со стола Господня, с заповеди Его, когда будем смотреть на это, как на милость Его, которая простирается к нам постоянно, тогда мы будем иметь благословение. Господь говорит в Евангелии от Матфея, в 21 главе, в 31 стихе, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». в гимне «Благодатная скала», который мы так любим петь, есть такие слова. «Я пришел к тебе, мой Бог, я был нах, и ты одел. Я был беден, ты в удел дал мне дивный твой чертог. Ты омыл меня в крови, я сокрыт в твоей любви». Мы приходим к Господу на гимне. Он одевает и обувает нас. Он не просто прощает нам все то, что мы натворили. Он не просто прощает нам то восстание, которое мы в нашей жизни подняли против Него и продолжили эту верницу восстаний против Бога на всем протяжении истории человечества. Он дает нам что-то свое. Это свое прекрасное, самое лучшее, что у Него есть. Он отдал Сына Своего ради нашего спасения и искупления. Он предлагает спасение наше даром. Сегодня, приходя ко столу Господню, будем об этом помнить. Сегодня, приходя ко столу Господню, оставим наши грехи и оставим наши благие деяния. И вспомним о том, из какой скалы извлек нас Господь. Из какого рва Он извлек нас. Вспомним об этом, братья и сестры. И сегодня, даже тогда, когда мы имеем проблемы и неурядицы в нашей христианской жизни, будем помнить, что Он остается милостью обильным Господом, который имеет и продолжает иметь эту воду жизни даром. Он, как продавец, продолжает стоять, хотя очень немногие достигают Его прилавка и слушают Его голос. Да будет так, чтобы каждый из нас сегодня поистине услышал Его голос и поблагодарил за это, в частности, и через участие в вечере. Будем проверять себя, будем благодарить Его за Его спасение, будем молиться, слава Ему за все. Аминь.
0: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Вы слушаете библейское радио BBN. У микрофона ведущий Сергей Марару. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Люди говорят: «Не увижу, не поверю». Бог говорит: «Не поверишь, не увидишь». Давайте помнить заповеди Бога и верить в то, что Господь обещал для нас в Своем священном Слове. И только тогда наша вера будет вознаграждена вечным пребыванием с Творцом блаженной вечности.

0: вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас, заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Дух боязни, дух робости и трусливости не от Бога исходит. Так говорит апостол Павел в своем втором послании Тимофею. Пишет он так: «Дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Как важно, дорогие друзья, чтобы мы различали духов. Апостол Ян в своем первом послании в 4 главе говорит: «Возлюблены, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Значит, есть разные духи, и нам следует их различать. Дорогие друзья, каждый из нас должен удостовериться, какой в нем дух. Мы знаем на основании Слова Божьего, что каждому своему дитяти Бог дает Духа Своего Святого. «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов», говорит апостол Петр, «и получите дар Святого Духа». И тут невольно возникает вопрос: как можем мы знать, живет ли в нас Дух Святой или нет? Мы можем проверить себя по словам Спасителя. Христос сказал, что «когда придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истинный, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать». Это, возлюбленный, один из вернейших признаков, что человек принял не какого-нибудь духа, а именно Духа Святого. Дух Святой всегда прославляет Христа, возвышает Его, свидетельствует о Нем. Дух Божий и дух заблуждения узнается так, пишет апостол Иоанн: «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». А Христос сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». Исполненный Духа Святого человек всегда будет свидетельствовать о Христе. Таким образом, мы можем установить, какого духа человек по тому, о чем, или вернее, о ком он говорит. У апостолов после Дня Пятидесятницы, после того, как они получили дар Святого Духа, была фактически единственная тема. Эта тема была Иисус Христос. Он был в центре всех их проповедей, их свидетельств и их бесед. Его именем они исцеляли больных и изгоняли бесов и творили чудеса. Но апостол Павел в своем втором послании Тимофею указывает еще на три определенных и убедительных признака действия Духа Святого. Он – дух силы, любви и целомудрия. Возлюбленные, там, где Дух Святой, там будет проявлена и сила Божия, и любовь, и целомудрие. Обратите внимание, в каком порядке апостол Павел упоминает эти три явления Духа Святого. Во-первых, сила, потом любовь и, наконец, целомудрие. Начнем с его силы. Как можно определить силу Духа Святого в человеке? Сила Духа Святого проявляется в человеке в первую очередь в спасении, когда он делается новым творением во Христе Иисусе. Только эта сверхъестественная сила может, например, из пьяницы сделать трезвого и полезного человека, как для Бога, так и для людей. Грешник не может самого себя переделать. Для него есть только один выход – он должен переродиться, а может это совершить только Бог. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Ответ ясен – конечно, нет. Помните, как пророк Самуил сказал Саулу: «И найдет на тебя Дух Господень, и сделаешься иным человеком». И позже сказано: «Бог дал ему иное сердце». Это, возлюбленное, первое действие силы Духа Святого в человеке, когда Он, Дух Святой, возрождает человека к новой жизни.
2: Он делается новым человеком. Он живет уже не по плоти, а по духу, потому что Дух Божий пребывает в нем. Но когда апостол Павел пишет Тимофею о том, что Бог дал ему не духа боязни, а силы, любви и целомудрия, то он имел в виду силу, которую Дух Святой дал ему для служения. Напоминаю тебе, возгревать дар Божий, который ты получил, когда ты был отделен для духовного служения через рукоположение. Дорожи, Тимофей, этим даром, чтобы он не погас под пеплом пренебрежения. В этом послании апостол Павел многократно напоминает Тимофею о наступлении тяжких времен, когда верному свидетелю Христову будет невозможно обойтись без страдания и преследования. Поэтому ему необходима будет эта сверхъестественная сила, сила Духа Святого. Слушайте, что он пишет ему в 8 стихе 1 главы. Сразу после того, как он говорит, что Дух Святой проявляет себя в силе, в любви и в целомудрии, в следующем же стихе он пишет: «Итак не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Тимофей, знай, что страдание неизбежно при благовестии. Но преодолеешь ты только силою Божией, силой Духа Святого. Мученики Церкви Христовой всегда страдали и умирали. Что им помогло? Твердое решение, что будут верны до смерти? Нет. Петр был полон решимости, что если остальные отрекутся от Христа, то ни в коем случае он. Да, он положит жизнь свою за Христа. Мы знаем, как печально кончилось его хвастовство. Он потерпел полное поражение. Но история говорит, что тот же Петр, но исполненный силой Духа Святого, наконец умирает мученической смертью. Вы помните историю Самсона? Она была бы одной из самых чудесных глав истории израильского народа. Но сколько трагедий и поражений мы в ней встречаем. Самсон не родил о пребывающем в нем даровании. Да, он был человеком, исполненным Духа Святого. О ранних годах его служения сказано, что начал Дух Святой действовать в нем. О, если он был бы всецело отдан Богу, то насколько иначе читалась бы эта история. Заметьте, как падение его началось. Оно началось, как это обыкновенно бывает, с малого, как будто с незначительного, сперва заигрывая с грехом, потом постепенно отдаваясь ему, и, наконец, он делается его рабом. И наступил этот неизбежный момент для человека, не покаявшегося, а именно, что Господь отступил от него. В самый роковой час, когда только сила Божия могла бы его спасти, мы читаем, что Самсон не знал, что Господь отступил от него. Эти слова нам говорят о самом печальном состоянии, в котором может очутиться чадо Божие, когда оно вдруг обнаруживает, что оно не имеет самого необходимого, чтобы преодолеть искушение и натиски врага. О, сколько служителей Божьих, на которых когда-то почивала сила Божия и помазание Духа Святого, теперь бессильны. Их руки связаны, волосы пострижены и глаза их выколоты. Они являются посмешищем на мировой арене и позором в Церкви Христовой. Возгревай дар Божий, который в тебе. Это слово касается всех нас. Нет, возлюбленной, сила Божия нам дается не без условия. Мы должны возгревать этот дар Божий молитвой, чтением и размышлением над Словом Божьим, послушанием, бдительностью и безоговорочной отдачей Духу Святому. Да, этот дар возгревается, когда мы ставим себя в полном распоряжении Духа Святого. Заметьте, что нигде нам в Библии не сказано, чтобы мы употребляли его, то есть Духа Святого. Но что он ожидает, когда мы отдадимся целиком ему. Чтобы проявить свою силу, он должен иметь полный контроль над нами, не иначе. Вы помните историю Иисуса Навина, когда, находясь близ Иерихона, он вдруг видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке у него обнаженный меч. Подойдя к нему, Иисус Навин спросил его: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Иными словами, на чьей ты стороне, на нашей или на их? Оказывается, что тот, который стоял перед ним, был сам Господь. И что он ему ответил? «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Иначе говоря, я не на вашей стороне, не на стороне противника, я здесь, я пришел сюда, вот я вождь воинства Господня». Как бы вы поступили, если бы очутились в такой ситуации? Посмотрите, как разумно поступил Иисус Навин. Узнав, что это Господь, он падает лицом своим на землю и, поклоняясь, говорит ему: «Что, господин мой, скажешь рабу своему?» Он как бы говорит: «Кто я, что дерзнул даже спросить, на нашей стороне ты, Господи, или нет? Вот я, господин, что повелишь ты рабу своему? Ты вождь, ты господин, я раб твой, я в твоем распоряжении. Делай со мною, что тебе угодно. Будь ты моим властелином. Я признаю тебя моим вождем». Возлюбленные, не нам распоряжаться Богом. Кто мы такие? Нам ли повелевать Богу, что Он должен делать? Нам ли хозяйничать и потом пригласить Его быть нашим почетным гостем? Нам ли командовать? Нам ли управлять? Возлюбленные, тысячи раз нет. Он вождь, Он Господь. Не нам, но Ему вся власть и держава. Нам должно пасть к Его ногам и предоставить себя в жертву живую, святую и благоугодной Ему. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Быть исполненным им значит, что Он имеет над нами полную власть и полное руководство. Никто не имеет монополии над Духом Святым. Ни один союз, ни одна церковь, ни один человек. Зная, что в человеке он не веряет себя ему, человек должен верять себя Духу Святому. Тогда для такого человека ничего не будет невозможным. Как бы Иерихон ни заперся, стены его должны повалиться. Самсон думал употребить силу Божию, как и когда ему вздумалось и угодно было. И что же? Он потерпел одну неудачу за другой, а те, которые поручили себя под распоряжением Господа, были всегда победителями. Возлюбленные, не забудем, что в руке Божией сила и могущество. Бог нам прибежище и сила. Он будет поборать за нас. Битва Его, а не наша. Не нам употреблять Духа Святого, не нам указывать в деле рук Его, но, подобно Иисусу Навину, скажем Ему, что Господин мой скажет рабу своему. Дорогие братья и сестры, перед нами много незавоеванной территории, и Господь велит нам идти, брать ее во владение. «Не страшитесь и не бойтесь их», — говорит Господь. Помните наш текст? «Дал нам Бог духа не боязни, но силы». Но сила — это Божья, а не наша, никогда не забудем. Он сам идет перед нами, Он будет сражаться за нас. Кто поразил египтян? Бог! И это Он сделал перед глазами народа своего. Господь будет поборать за вас, говорит Моисей испуганному народу, а вы будьте спокойны. Сила их сидеть спокойно, говорит пророк Исаия. Не бойтесь их, ибо Господь Бог наш сам сражается за вас. Да, дорогие мои, битва не наша, а Господня. В книге Исход сказано, что Господь муж брани, Иегова имя Его. И именно Его, мужа брани, самого Господа, увидел Иисус Навин, стоящим перед Ним с обнаженным мечом. Это значит, что сам Господь пришел сражаться с врагами народа своего. Ты вождь, ты главнокомандующий. Не мне говорить тебе, что делать, но что Господин мой скажет мне. О, возлюбленные, если бы мы поняли эту истину, то что Господь мог бы через нас сделать? Не без значения, что как скоро Иисус Навин предоставил себя в распоряжение Господа, сделался всецело доступным ему, то сказано: «Иерихон заперся». Но ему нечего было страшиться. Когда мы так ставим себя доступными Господу, тогда битва делается уже не нашей, а Его. Дорогие друзья, братья и сестры, Не потому ли мы страшимся, что мы неправильно поняли силу Божию, что не мы ею должны владеть, а Он нами, Он, Дух Святой, должен нами владеть. Он нас должен контролировать, нами руководить и нами командовать. Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Когда Господь, наш вождь, воюет за нас, тогда нет причины бояться, заперт ли Иерихон, гонится ли за нами полчище египетское, или окружены ли мы вражескими войсками. Человек веры, который поставил себя целиком в диспозицию для Господа, не руководится видимым, но невидимым, ему нечего страшиться. Да, он видит запертый Иерихон, но между этими каменными стенами Иерихона и собой он видит вождя воинства Господня. Елисей видел того, что не видел его слуга. Слуга видел врага, его коней и колесниц, и много войск. И говорит Елисею: «Увы, господин мой, что нам делать?» Слушайте, что говорит Елисей: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Сила Елисея заключалась не в нем самом, но в воинстве Господнем. Он был спокоен, он в панику не пал, потому что он знал, где сила, сила у Бога. О, возлюбленные, когда мы поймем, что не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь, тогда, когда мы это поймем, тогда победа за нами». Ведь Господь сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Поэтому мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Слава и благодарение Ему. Нет, дорогие мои, Бог не дал нам духа боязни, не духа рабства, чтобы жить опять в страхе, но силы и любви и целомудрие. Хвала Ему вовек. Но, может быть, дорогой радиослушатель, ты один из тех, который случайно включил свой приемник и попал на нашу волну. Это не было случайно, мой друг, но по изволению Божьему. Ты говоришь, что ничего не понял. Это не беда. Все это будет тебе ясно, когда ты откроешь свое сердце Спасителю Иисусу Христу. Слово Божие говорит о тем, которые приняли Его. Верующим во имя Его дал власть, дал силу быть чадами Божьими. И тебе нужна сила Божья. Христос сказал, что ты должен родиться от Духа. Это целиком дело Божие, а не твое. Твое дело верить, то есть довериться Ему и отдать себя в полное распоряжение Господа. Все, что ты можешь дать Ему, это свою греховную жизнь, и это все, что Он просит. И когда ты это сделаешь и передашь Ему все свои грехи, тогда Он совершит это чудо, и ты будешь совершенно новым человеком, Божьим чадом. Дорогой друг, склонись сейчас перед твоим Спасителем и отдай свое сердце Ему.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Псалом 95, стих 2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». Вы знаете, Господь продолжает творить великое и сегодня. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, как сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Так воспойте же новую песнь, хвалу Богу, который за всем этим стоит.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Ветхий или Старый Завет книг Святой Библии заканчивается, как мы уже говорили раньше, книгой Малахии. Она в последней главе содержит такие замечательные слова: «Чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». Это важное предупреждение произнес через пророка Господь. В таком тоне закончились канонические книги Ветхого Завета. Прошло около 400 лет с тех пор до принятия написания первой книги канонической Нового Завета, Евангелия от Матфея. Эти 400 лет называются периодом молчания. В Библии мы не находим добавочных предвозвещений Божьих через своих пророков в течение этого времени. В истории Израиля были события, которые являлись исполнением уже предсказанного раньше. Это исторические книги еврейских авторов, как описание войн, которые вели маковейские братья и другие. Но они в закон Библии не введены. Рассмотрим вкратце некоторые обстоятельства в жизни Израиля, которые помогут нам в изучении книг Евангелия, а именно: первое. Политическое положение Израиля. Второе. Его духовное положение. Третье. Организационное положение. Припомните нашествие на Иерусалим вавилонских войск под руководством царя Навуходоносора. От столицы Иудеи и храма остались руины. 586 год до Рождества Христова. Начался период времен язычников. Эти слова употреблены в Евангелии от Луки, 21 главе, 24 стихе. Самостоятельность Израиля пришла к концу. Он стал зависим от нееврейских государств, потому что этот избранный народ отошел от живого Бога на путь блуждания и непослушания. Этот период времени еще не закончился и в наши дни, хотя маленькая республика Израиль и существует в весьма неспокойной обстановке. Времена язычников закончатся, когда Церковь Христова будет взята от земли, и Господь снова в своих предвечных планах обратится к Израилю ради спасения его. В течение упомянутых 400 лет молчания Божие Израиль был под вавилонским, медоперсидским, греческим и римским владением. Рим контролировал политическую жизнь Израиля во время рождения Господа Иисуса Христа в Вифлееме. Божий план для Израиля был иной. Как народ особенный, он был предназначен жить отдельно и самостоятельно от других наций, но его согрешение, отступление от Всевышнего создали эти постоянные пленения и рассеяния по всему миру. Временно Господь назвал евреев «не мой народ». Прошло около 2500 лет. В жизни Израиля было много испытаний, страданий и преследований. Но близится время, когда окончатся времена язычников при восхищении Церкви Христовой от земли. Великая скорбь Иакова наступит. Иерусалим снова будет окружен враждебными армиями. Но Господь Иисус Мессия Израиля, неузнанный им так долго, явится во славе. И к нему в сокрушении сердец и в вопле великом обратится остаток этого ценного народа, хотя и непослушного Богу в течение веков. По возвращении первой части пленников иудеев из Вавилона в Иерусалим, 536 год до Рождества Христова, произошло среди них духовное пробуждение во время управления Иудеи губернатором Неемией, но его плоды долго не просуществовали. Поэтому мы видим в пророчествах Малахии печальную картину отступления от истины и к формализма в служении при храме. Духовной жизни было мало, хотя, несомненно, были и богобоязненные люди в Иерусалиме, которые верно служили Господу. В течение упомянутых нами выше 400 лет молчания Божия были и верные Богу законные первосвященники. Один из них, Аниас, душа его страдала при виде отступления народа от Господа. Образовались разные политические партии, и этот верный служитель храма был замучен в 175 году до Рождества Христова. После него духовная жизнь Израиля падала все больше и больше. Исторические аналы свидетельствуют, что его последователь, как первосвященник, был виновен во многом в нечестии и больших злодеяниях и мерзостях. Однако он носил митру на голове своей со словами «Святые Господу». При этом первосвященнике Менелае совершилось страшное кощунство в храме. Антиох Епифан насильно взял из святого святых храма в Иерусалиме золотой светильник, ковчег и все остальное. На всем месте был поставлен языческий идол, и было принесено в жертву ему свинья. Весь храм был обесчестен. Верующие евреи были потрясены злодеянием этим. Этот ужасный поступок Антиоха Епифана сделался сигналом для пробуждения уснувших духовно иудеев. Началось восстание и войны под руководством маковейских братьев. Исполнились слова Даниила: «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Даниила 11 глава, 32 стих. Эта борьба началась в 145 году до Рождества Христова. Патриотические чувства возрастали –

0: правительством греческого генерала. Там влияние греческой культуры сильно сказалось над ними. Была переведена Библия на греческий язык, известный под названием «Перевод 70 толковников». Город Александрия был местом этих переводов. Представители всех колен Израиля были туда привезены для труда. В дни Господа Иисуса Христа этим переводом обычно пользовались. По возвращении из плена Вавилонского Израиль управлялся губернаторами, назначенными империями тех времен. Позже эту обязанность соединяли с должностью или служением первосвященника, которого стали называть, то есть назначать языческие властелины. Таким образом, линия Аарона первосвященника была прервана, и слова на митре «Святыня Господу» сделались унижением и почти насмешкой над их значением и историей. Впереди 400 лет молчания Божия образовались в Иерусалиме две сильные религиозные группы – саддукеи и фарисеи. Последние держались закона Божия, веры в ангелов и воскресение мертвых. Но саддукеи под влиянием греческой философии того времени отрицали все это и держались только пятикнижия, отвергая пророков и все, что логика и разум, по их мнению, не воспринимали. Естественно, что эта духовная жизнь Израиля весьма падала и беднела. Фарисеи не воспринимали вольнодумство греческой культуры, и потому, естественно, там сильно восставали против вмешательства Антиоха Епифана в жизнь храма и веры народа. Саддукеи же не противились всему этому в такой мере, как фарисеи. Эти две партии под главенством первосвященника являлись правителями, конечно, под контролем языческих стран. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению Евангелия от Матфея. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы читаем книгу пророка Иоиля.
0: Глава первая. Слово Господа, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. «Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли этой. Бывало ли такое в дни ваши или в дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети — следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудите с пьяницы и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте виноградари о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальмы и яблони, все деревья в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припояшьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны этой в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господен близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все деревья в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни. Глава вторая. Трубите трубой на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господен, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогой и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господен и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему, ибо Он благ и милосерден, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу, Богу вашему. Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите юношей и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господа, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой! Не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами: где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего с севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза проявят свою силу. И вы, сыны Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде». И наполнится гумно хлебом, и переполнится давильни виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столбы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господен, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Глава 3. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали мальчика за блудницу и продавали девочку за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши, и сынов Иудиных, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иудиных, и они продадут их совеям народу отдаленному. Так Господь сказал». Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть выступят, поднимутся все ротоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит «Я силен». Спешите и сходитесь все народы окрестные и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев». Пусть воспрянут народы и придут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господен к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святыней, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водой, а из дома Господнего выйдет источник и будет поить долину Ситим. Египет сделается пустыней, и Эдом будет пустой степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. В жизни мы часто подвержены искушению создать себе определенную цену в глазах окружающих. Но наша цена зависит не от того, чем владеем мы или каковы мы есть, а от того, кто владеет нами и как Он, то есть Господь, оценивает нас. Будем помнить об этом постоянно.

Туарам энеги деваше. Тут хен мааса. Миша хаунагес. Перана. Туарам элешеги.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Сегодня мы возвратимся вновь к 7 главе Евангелия от Луки и углубимся дальше в ее изучение. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и вы у себя дома уже не раз читали ее внимательно. Мы прочитаем стих 36. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он вошел в дом фарисея, возлег». Друзья, фарисей пригласил к себе Иисуса, но это не было дружеское приглашение. Он пригласил его, чтобы ближе присмотреться к нему, не найдет ли он в нем чего-либо для осуждения. И это мы увидим, когда прочтем стихи от 37 до 50. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симона: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Женщина, грешница, получила прощение ее многих грехов. И мы видим, какой великой любовью она возлюбила Господа. Симон считал себя праведным. В нем нет покаяния, и потому мы не видим в нем не только любви к Иисусу, но даже простой человеческой вежливости по отношению к Нему. Подобное состояние мы, друзья, наблюдаем и в окружающих нас людях, не правда ли? Те, которые хвалятся своей фарисейской самоправедностью, не только не проявляют никакой любви к Господу, но насмехаются над Ним, хулят святое имя Его. Теперь, друзья, обратимся к 8 главе Евангелия Луки. Мы прочитаем ее первых 3 стиха, где говорится: «После этого Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовестуя Царствие Божие, и с Ним 12, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанн, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сузанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Это, друзья, открывает нам, что многие, исцеленные Христом, последовали за Ним, из них некоторые, занимавшие даже высокое положение при царском дворе.

Но мы читаем далее из этой 8 главы Евангелия Луки, 4 по 18 стихи. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу: вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и изошёт засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и взошёт, принесло плод вторичный. Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упадшие при пути – это суть, слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их.

это он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, но ставит над подсвечник, чтобы входящие видели свет, ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Друзья дорогие, здесь мы видим притчу о сеятеле. Мы уже подробно рассматривали ее при изучении Евангелия от Матфея. Сейчас в стихах от 19 по 21 Иисус объясняет, кто его матерь и братья. Написано: «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ: матерь моя и братья мои – суть, слушающие Слово Божье и исполняющие его». Дальше, друзья, идет об усмирении бури на море. Мы читаем стихи от 22 до 25, где написано: «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся буйный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: наставник, наставник, погибаем. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему». Друзья дорогие, Иисус имеет власть. Да, Он имеет власть. Как видим здесь, Он имеет власть даже над стихиями природы. Его могущество безгранично, дорогие слушатели. Да, Он истинно является Господом Богом.

А сейчас будем читать об исцелении бесноватого в стихах от 26 до 39, где написано: «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живущий не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы спросили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, пришедшие к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса.

0: одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевши же, рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ гадаринский окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Господь». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Друзья дорогие, проблема нечистых духов сейчас более актуальна, чем когда бы то ни было раньше. После долгих и долгих экспериментов над перевоспитанием людей в конце концов было найдено, что никакое воспитание не может полностью изменить духа человека. Одно время было обычаем уничтожать всех людей, не поддающихся перевоспитанию. Теперь решили более-менее примириться с существующим положением вещей. Не поддающихся идеологическому перевоспитанию людей оставили в относительном покое. Дух существующей идеологии не всегда успешно прищепляется ко всем людям, дорогие слушатели. Это многих идеологов приводит, конечно, в бешенство. Сам по себе дух той или иной идеологии не всегда бывает нечистым. Дух бешенства всегда нечист. В противоположность нечистому бесовскому духу, Дух Божий всегда чист и святой, дорогие слушатели. Чем дальше человек от Бога, тем грязнее его дух. Чем дальше он уходит от Бога, тем больше и больше он погрязает в этих страшных духовных проблемах. В вышепрочитанном примере говорится о духах, совершенно противоположных Духу Божьему. Эти бесовские духи иногда овладевают человеком настолько, что он делается открытым врагом Бога. Он всю свою энергию употребляет для борьбы с Богом и с верующими в Него людьми. Последующих 16 стихов 8 главы, дорогие слушатели, мы не будем читать, потому что их мы читали уже. Это было время, когда мы читали, проходили Евангелие Матфея. Это было об исцелении женщины, страдавшей 12 лет кровотечением, и о воскрешении 12-летней девочки, дочери начальника синагоги. Мы уже раньше много говорили об этом. В наши дни, когда Бог предоставил к услугам человека высокоразвитую медицину, мы не имеем такой нужды в исцеляющей силе, как это было во время Иисуса. Но Бог, слушатели, Бог и сейчас, еще время от времени отвечает на разные молитвы об исцелении верных Ему людей. И особенно в тех случаях, когда медицина абсолютно бессильна помочь больному человеку. Да, слушатели, Господь Бог остается тот же, которым был тысячи лет тому назад. Он никогда не меняется. Человек меняется. Да, человек полностью, часто меняет свои мысли, и он иногда становится страшным орудием в руках сатаны против человека и против Бога. Но Господь Бог сам никогда не изменчив, и нет тени изменения в нем, дорогие слушатели. Он любит человека, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете мы читаем об этом. Он есть любовь. Друзья дорогие, подходя сегодня к концу нашей лекции, я хочу оставить вам снова одно домашнее задание и один вопрос для вашего личного изучения Священного Писания Библии. Итак, домашнее задание – это прочитать снова главы 9 и 10 Евангелия Луки, прочитать их внимательно и несколько раз, дорогие слушатели. И вопрос такого. Прочитайте снова 8 главу Евангелия Луки, начиная 4 стихом, включительно по 18, И укажите, слушатели, на три главных момента, о которых рассказал Иисус Христос в притче о семени, дорогие слушатели. Итак, всего вам хорошего, друзья, и пусть Господь вас благословит. До следующей встречи в эфире.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Благодарим вас, дорогие друзья-радиослушатели, что вы находитесь на нашей волне. Мы хотим, чтобы песни, которые звучат на радио BBN, и размышления над Священным Писанием наполняли вас с самого раннего утра до позднего вечера, а возможно даже и в ночное время, если у вас иногда и сна нет. Мы с вами круглые сутки. И еще один небольшой совет. Не забывайте прощать обиды, а потом не забывайте забывать о них. Оставайтесь с нами.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы начинаем изучение третьей книги Моисея, книги «Левит». Эта книга была первой изучавшейся еврейскими детьми, но в наше время она зачастую оказывается в числе книг, которые изучаются христианами в последнюю очередь. Между тем, чтобы понять Новый Завет, необходимо знать, о чем говорит эта книга. Ведь в Новом Завете имеется около 40 ссылок на книгу «Левит», и таким образом изучение ее представляет интерес и для нас. Мы еще будем говорить о том, какие интересные прообразы содержит третья книга Моисея, но и в прямом смысле, изучая книгу «Левит», мы узнаем о святости и любви Бога, о Его милости по отношению к человеку. Эта книга богата уроками святой жизни, такой, какую хочет видеть Бог в своем народе. Интересно, что в книге «Левит» только однажды упоминается о левитах. О них говорится в 25 главе. Откуда же произошло название этой книги? Дело в том, что 70 богословов, переводчиков Библии с древнееврейского языка на греческий, взяли это слово в качестве определяющего по той причине, что речь в ней идет о системе жертвоприношений, которую осуществляли священники из колена Левиина. Еврейский заголовок этой книги звучит так, как она начинается: «И воззвал Бог». Кому же воззвал Бог и о чем Он говорил с теми, кто должен был услышать Его голос? Давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению третьей книги Моисея и третьей книги Библии «Левит». Прежде чем мы начнем изучать текст этой книги, мне бы хотелось сказать несколько вводных слов об этой одной из самых важных и значительных книг Библии. Книга «Левит» – часть Пятикнижия, одна из пяти первых книг Библии, написанных Моисеем. На протяжении всего периода времени, который описывает книга «Левит», народ Израиля находился у горы Синай. Именно здесь, у горы, где Бог дал Израилю закон, начинается и заканчивается повествование этой книги. Вы помните, что книга «Исход» заканчивается строительством скинии, которая затем наполняется облаком, то есть славой Божией. Книга «Левит» продолжает рассматривать порядок и правила поклонения и служения в скинии. Таким образом, «Левит» – это величественная книга о поклонении. Она открывается древнееврейским словом «ва-йикра», что значит «и он воззвал». Бог теперь находится в скинии. И говорит он именно оттуда, а не с горы Синай. Бог призывает людей прийти к нему в скинию. Он рассказывает народу, как именно они должны приходить и как они должны вести себя перед Богом. Этому есть параллель и в христианской жизни. Точное значение греческого слова «экклезия» или «церковь» – «избранные». И мы сегодня тоже избранные. Или те, кого призвал Бог. Тогда Бог говорил со своим народом из скинии, призывая людей прийти к Нему. А сегодня нас призывает к себе Господь Иисус Христос. В 27 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего». Левит, как мы уже сказали, это замечательная книга поклонения. Она переполнена описаниями жертвоприношений, церемоний, ритуалов, литургий, указаний, омовений, собраний, священных праздников, религиозных обрядов, условий и предостережений. Все эти физические действия предназначались для познания духовных истин. Апостол Павел в 11 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам написал: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. В 6 стихе той же главы он говорит: «А это были образы для нас». И в 4 стихе 15 главы послания к римлянам апостол Павел также говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». И апостол Петр в стихах с 10 по 12 из первой главы своего первого послания говорит о том, что Ветхий Завет содержит великие духовные истины. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам». В 13 стихе 11 главы послания к евреям говорится: «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Книга Левит содержит поистине чудесные указания для нас, жителей нынешнего времени. И эти указания замечательным образом открывают для нас Христа. Тиндейл в своем прологе к третьей книге Моисея написал: «Хотя жертвоприношение церемонии никоим образом не составляет основы или фундамента веры, другими словами, хотя мы с их помощью ничего и не доказываем, тем не менее с момента, когда мы однажды познаем Христа и Его тайну, мы уже можем использовать все эти образы, аллегории, сравнения и примеры с тем, чтобы открывать для всех живых Христа и тайны Бога, сокрытые во Христе. Те же самые образы, аллегории, сравнения и примеры помогают нам провозглашать эти тайны убедительнее и разумнее, чем все другие слова в мире. Сегодня поклонение для нас не связано с каким-то определенным ритуалом или местом. Вы помните, что народ Израиля выполнял все церемонии и ритуалы, но в стихах с 21 по 24 из 4 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, как Христос сказал женщине у колодца в Самарии: «Поверь мне, наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе и истине». Книга Левит написана под знаком святости Иеговы, а основной смысл ее отражается в двух моментах. Во-первых, книга Левит учит тому, что к Богу можно прийти только через жертву. В книге крайне часто говорится об искуплении через жертву. Первоначальное значение соответствующего еврейского слова – «покрывать». Кровь быков и козлов не устраняла грех полностью. Она лишь прикрывала его до тех пор, пока не пришел Христос и не взял на себя все наши грехи. Павел в 25 стихе 3 главы послания к римлянам говорит об Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Его». Грехи, соделанные прежде, – это грехи, описанные в Ветхом Завете. Дело в том, что Бог не считал кровь быков и козлов окончательной платой за грех, хотя Он требовал, чтобы и эта кровь пролилась. Она была необходима как искупление, то есть покров, который мог прикрыть грехи людей до прихода Христа. Другими словами, Бог в Ветхом Завете спасает авансом. Когда же пришел Христос, то Он заплатил за все сполна. Это верно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Ключевым в книге Левит является, пожалуй, 11 стих 17 главы. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Путь к Богу лежит через жертвоприношение, и без пролития крови не может быть отпущения грехов. Во-вторых, книга Левит учит, что жизнь со Христом возможна только через освящение. Слово «святость», «святыня», «святой» встречаются здесь около 90 раз. В 26 стихе 20 главы говорится: «Будьте предо Мною святы, ибо Я свят, Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои». Бог провозглашает строгие законы о чистой и нечистой пище, об общественной жизни, о быте людей. Этими законами регламентируется каждая мелочь в жизни его народа. И сегодня эти законы могут широко применяться его народом, верующим во Христа в духовном смысле. Вот почему мы должны изучать книгу Левит. Как вы уже знаете, доступ к Богу обеспечен сегодня каждому грешнику, обеспечен кровью, пролитой Христом. Апостол Павел в 25 и в 26 стихах 9 главы послания к евреям так сказал о жертве Христа: «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же, однажды к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Те, кто искуплен кровью Христовой, должны вести святую жизнь, если они хотят поклоняться Богу. Вот что говорится об этом в 20 и 21 стихах 13 главы послания к евреям: «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Книга Левит – замечательная книга, если рассматривать ее содержание в свете Нового Завета. И в то же время для рядового христианина она может показаться очень скучной. Пожалуй, вы найдете немного людей, которые изучали бы эту книгу с интересом и удовольствием. И тем не менее, книга эта замечательна. Ее можно разделить на 10 частей. Первая часть главы с 1 по 7. 5 жертвоприношений, которыми открывается книга, являют собой яркие и ясные изображения Христа, глубоко характеризующие Его личность и детально символизирующие Его смерть. Во второй части, в главах с 8 по 10, мы прочитаем об освящении священников и узнаем, насколько поверхностны и неверны наши представления о христианском освящении. В 11 главе мы узнаем, как Бог позаботился о том, чтобы пища, которую Он ниспослал своему народу, была здоровой и полезной, а также питательной в духовном смысле и для наших душ. В 12 главе рассматривается материнство. Особое внимание следует обратить на главы с 13 по 15, касающиеся проказы и способов ее лечения. Для чего этот раздел в книге Левит, который столь подробно рассматривает проказу? Те, кому дана возможность духовно понимать Писание, увидят в проказе описание греха и его оскверняющего влияния на отношения человека с Богом. Очищение и излечение прокаженного происходит в смерти и воскресении Христа, что получает изображение в необычном жертвоприношении двух птиц. Друзья мои, если мы хотим избежать скверны и тления греха в этом мире, то нам необходимо очень много знать о смерти и воскресении Христа и о том, как применить их в своей жизни. 16 глава рассказывает о великом дне искупления. Это полномасштабный портрет жертвоприношения Христа. Расположением жертвенника всесожжения в скинии подчеркивается неприходящая важность креста Христова. Об этом рассказывает 17 глава. Подробное изложение правил, которые касаются, казалось бы, мелких деталей повседневной жизни Божьего народа, показывает, насколько близко Бог желает привлечь к себе людей. Об этом мы узнаем из глав с 18 по 22. Бог хочет войти в ваш труд, в вашу семью, в ваше общение с ближними. Друзья мои, давайте же распахнем нашу жизнь и впустим его. 23 глава – это список праздников. И, наконец, главы с 24 по 27 – законы управления Палестинской землей. Они дают представление о ее изменчивой и противоречивой истории, а также предвосхищают ее будущее возвышение. Вообще книга Левит содержит множество пророчеств. Отныне и на все времена народ Израиля и земля обетованная тесно сплетены вместе. Что касается места книги Левит в Пятикнижии, то можно сказать, что три первые книги Библии связаны между собой. В книге Бытие мы видим, как человек гибнет. В книге Исход мы видим, как человек спасается. А в книге Левит мы видим, как человек поклоняется Богу. Мы можем также сравнить и противопоставить книги Исход и Левит. В книге Исход человеку обещано прощение, а в книге Левит человеку обещана чистота. В книге Исход мы читаем о том, как Бог подходит к человеку, в книге Левит о том, как человек подходит к Богу. В книге «Исход» Христос спасает, а в книге «Левит» Он освящает. В книге «Исход» подробно рассматривается вина человека, а в книге «Левит» – его порочность. В книге «Исход» Бог говорит с людьми с горы Синай, в книге «Левит» – из Скинии. В книге «Исход» человек становится близким Богу, а в книге «Левит» он остается близким Богу. Теперь давайте непосредственно перейдем к изучению книги Левит и начнем с первой главы, которая посвящена жертве всесожжения. Это самая древняя жертва из всех известных человеку. Ее приносили еще Авель, Ной и Авраам. Все жертвы приносились на медном жертвеннике, но из-за того, что на нем приносились жертвы всесожжения, он еще называется жертвенником всесожжения. Эта жертва, благодаря своей важности и значимости, стоит первой в списке из пяти жертв. Она представляет собой образ Христа во всей его глубине. Человеку не дано понять всего значения этой жертвы, ибо она раскрывает перед нами то, что Бог видит во Христе. Ведь мы не можем видеть всего того, что видит Он. Это великая тайна, которую может постичь только Дух Святой. Всесожжение открывает нам личность Христа, который заменил нас собой. Апостол Павел так рассказывает об этом во 2 стихе 5 главы послания к Ефесянам. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Теперь давайте прочтем о правилах принесения жертвы всесожжения. Начнем с 1 стиха. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря...» Бог воззвал к Моисею из скинии. Он более не говорит с горы Синай, среди грома и молний, как ранее, когда он давал свои заповеди. Теперь он взывает к Моисею из скинии в примирении с людьми. «И воззвал Господь». Призыв его адресован тем, кто пожелает услышать его голос. Понять это очень важно. Бог взывает сегодня к людям. Он призывает их примириться с собой. Церковь – это сообщество призванных. В стихах с 22 по 24 первой главы первого послания к Коринфянам сказано так. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Быть призванным не значит просто услышать. Необходимо услышать и откликнуться. И я спрашиваю вас, услышали вы Его и ответили ли вы Ему? Теперь давайте прочтем 2 и 3 стихи. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока». Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Господь Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне». Это приглашение для всего рода человеческого. Оно адресовано всем без исключения, кроме тех, кто исключил себя сам. Господь Иисус ставит только одно условие – «кто жаждет». Вы вполне можете сказать: «Нет, я совсем не испытываю жажды». Что ж, тогда к вам это не относится. Но если вы действительно жаждете, то Он зовет вас прийти к Нему, потому что Он может утолить вашу жажду. Исаия в 1 стихе 55 главы своей книги призывает: «Жаждущие, идите все к водам, все, кто хочет, может прийти ко Христу». Нужны только потребность и желание. Для всесожжения использовались два типа животных – крупный рогатый скот и овцы. Дикие животные для всесожжения не подходили. Плотоядных вообще запрещалось использовать в любом жертвоприношении. Животные, убивающие других животных, не могут быть образом Христа, который пришел, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих. Были и другие ограничения. Животное для жертвоприношения должно было быть чистым и домашним. Это не могла быть добыча, которую приносили с охоты. В жертву разрешалось приносить только животных, которые были любимы и дороги хозяину, поскольку эта жертва была прообразом Христа. Бог не пожалел своего собственного Сына. Христос страдал на кресте, а Отец страдал на небесах. Последнее ограничение требовало, чтобы животное было послушно человеку. Какой прекрасный образ! Христос был послушным рабом. Он пришел послужить своему Отцу и людям и был послушен до самой смерти. На этом мы закончим сегодня и в следующей передаче продолжим изучение первой главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание ББН. Даниила 6:20. Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Бог живой. Эти слова в Священном Писании встречаются много раз, но однако на практике, в обыденной жизни, мы часто забываем, что Бог, в которого мы верим, является живым Богом. Он тот же и теперь, каким был 3-4 тысячи лет тому назад. Он обладает той же силой, имеет ту же любовь, какую имел к Даниилу, защитив его во рву львином. Он и в настоящее время готов совершать все, что совершил 3, 4, 5.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Врожденные дар речи. Согласно теории эволюции, речь начала развиваться тогда, когда обезьяноподобные существа стали издавать разного рода нечленораздельные звуки. Постепенно они сошлись во мнениях относительно значения того или иного звука, и таким образом появился язык. Согласно же Библии, язык – это дар Создателя, который сам источник всех языков. Он создал нас для общения с собой, и язык дан нам как неотъемлемая часть взаимоотношений с Богом. Эволюционистский взгляд на происхождение языка не объясняет, почему наиболее древние языки самые сложные. Объяснение этому мы находим только в Библии. Библия объясняет нам и другое явление, подтверждаемое опытом. Способность к овладению языком заложена в нас изначально. В одном из исследований изучали способы общения глухих детей с их слышащими родителями, при том, что ни тех, ни других никогда не обучали языку жестов. Эти дети никогда не слышали нормальной речи, и, следовательно, они были подвержены внешним воздействиям. Ученые хотели выяснить, будет ли прослеживаться у этих детей некая единая модель построения предложения. К их удивлению, все дети использовали примерно одинаковую модель. И это была одна из двух моделей, на которых строятся все языки мира. Эти данные подтверждают библейское учение о том, что Создатель наделил нас врожденным даром речи.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаем вам все благую вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме, в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Знаешь ли ты доброго пастыря?» Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
1: Итак, мы говорим о 22-м псалме. Мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом. Я хотел бы сейчас начать с того, чтобы прочитать этот псалом. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, мастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни». Этот псалом обычно читают тогда, когда хотят сказать о утешении, о безопасности, которую мы имеем в Боге, о Его защите. Всегда вот эти слова, которые звучат «Господь, пастырь мой», они всегда звучат каким-то ободрением, они дают какую-то свежую струю, они дают оживление в жизни. И, может быть, поэтому этот псалом очень часто читают в трудностях. Читают тогда, когда люди сталкиваются со сложными проблемами в своей жизни, вот, и они открывают как бы для себя Бога. Они говорят: «Господь, пастырь мой». Чаще всего, заметьте, когда говорят об этом псалме или читают эти слова, чаще всего отмечают вот именно эту сторону, что Бог о нас заботится. Но я хотел бы сегодня начать с того, чтобы посмотреть другую сторону этой фразы. Эта фраза чрезвычайно важная. Фраза, дело в том, что именно от нее зависит все остальное, что написано в этом псалме. Знаете, у каждого из нас есть внутренняя укоренившаяся потребность в безопасности. Каждый человек не может жить без безопасности. Мы все стремимся к тому, чтобы иметь безопасность. Разная экономическая безопасность, эмоциональная безопасность. Когда мы живем в семье и мы чувствуем, что у нас все хорошо, что мы эмоционально защищены, что нас никто не будет атаковать, никто не будет нас преследовать, мы не будем попадать в ситуацию, когда мы неловко себя чувствуем, когда мы не уверены. Это эмоциональная безопасность. Люди говорят о военной безопасности, о том, когда люди живут в каком-то городе или стране, и они знают, что им не угрожает чья-то армия, не угрожает какой-то неприятель, который будет приходить и разрушать их страну, их город и так далее. То есть это у нас внутри, в сердце каждого человека. Безопасность от болезней. То же самое. Если вы хоть какую-то одну из этих сфер, вы будете чувствовать опасность, вы придете к состоянию, когда ваша жизнь будет не удовлетворять вас. То есть в ней постоянно будет какой-то раздражающий фактор. Так вот, Псалом 22, он говорит о том, как научиться жить в безопасности. Что нужно для этого? Я хотел бы вместе с вами отметить четыре части этого псалма, каждая из которых говорит о отдельном благословении. Я хотел бы попросить вас сегодня, братья и сестры, всех, кто сегодня присутствует здесь, пожалуйста, давайте откроем наши сердца. Дело в том, что это слово, оно касается каждого, оно нужно каждому, независимо от того, в каком вы духовном уровне, где вы, насколько вы сильны или слабы, насколько вы сегодня в настроении или не очень в настроении и так далее. То есть самые разные люди, все люди, приходящие к Священному Писанию, они могут получить сегодня слово лично для себя. То есть это слово лично для вас сегодня, открыто и лично вам сегодня говорит. Поэтому я хотел бы, чтобы мы начали сначала с этого первого стиха, который говорит о благословении принадлежности. Я так назвал этот элемент благословения. Благословение принадлежности. Посмотрите, пожалуйста, Давид начинает и говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Когда мы говорим о благословении и принадлежности, мы говорим о очень важном факторе. Дело в том, что каждый человек, который живет в обществе, он сталкивается с необходимостью того, что как его воспринимает общество или же наиболее сильные члены этого общества. Я думаю, в вашей жизни это происходило, когда вы чувствуете себя отверженными какой-то группой людей, когда кто-то из ваших друзей или родных или знакомых собрались вместе, а вас забыли пригласить. Чувствуешь себя неловко, каким-то образом оставленным. Ты как-то вне вот того круга, который принимает всех других и не принимает тебя. Особенно больно это чувствуется в семье, когда родители имеют какое-то особое отношение к одним детям и немножечко как-то напряженно относятся к другим, любимчики и нелюбимчики. И так далее. То есть мы сталкиваемся с этой проблемой, или это известное явление, необходимость принадлежности, когда мы кому-то принадлежим. Это необходимая составная часть нашего мира или благословения нашего сердца, этого покоя, который мы можем иметь. Так вот здесь Давид начинает с такой простой и очень важной фразы. Посмотрите, он говорит: «Господь, пастырь мой». Давайте посмотрим, что эта фраза означает. Во-первых, начинается с важного слова «Господь» или «Яхве». Мы уже много раз об этом говорили. Дело в том, что когда Священное Писание хочет указать на Бога, оно использует различные термины. Может быть, слышали, есть имена, которые называют Бога: Элохим, Эл-Шадай, Адонай. Самое величественное из них, самое сильное – это Яхве. Яхве всегда переводится «Господь». Если вы пользуетесь английской Библией, то в этой вашей Библии, везде, где стоит в еврейском языке Яхве, слово «Lord», оно будет стоять заглавными буквами. Дело в том, что это очень важное слово, которое подчеркивает суверенный, абсолютный статус Бога. То есть Давид хочет показать, что вот тот, кто сильней всех, вот тот, кто самый могущественный, вот тот, кто управляет землей, вот тот, кто создал меня и всех тех людей, и все то, что существует вокруг, вот этот самый Бог, вот этот самый абсолютный, величественный и совершенный, вот этот Бог мой пастырь. Очень интересно, что он обращается и говорит о самом высоком Боге, о самой величественной личности, которая когда-либо существовала, и при этом он употребляет эту фразу, он говорит: «Господь, пастырь мой». Дело в том, что Давид вырос пастухом. С самого детства он был пастухом, и он знал, что это такое. Он знал это практически, он впитал это с молоком матери, как говорится. То есть для него отношение между пастырем и овцами было что-то такое, что он очень хорошо знал. И когда он хотел выразить свои отношения к Богу, он говорил людям вокруг, он говорил: «Господь мой пастырь». Здесь есть очень многие важные вещи, из которых мы можем многому научиться. Во-первых, он знает, что пастырь – это тот, кто абсолютно посвящен овцам. Когда он говорит «Господь, пастырь мой», он имеет в виду вот то пастырство, вот тот вид взаимоотношений, которые были у него с овцами. Это настоящий пастырь, это добрый пастырь. Очень интересно построены взаимоотношения между овцами и пастырем. Дело в том, что они посвящены друг другу по-разному абсолютно. Тот, кто является пастырем, он гораздо сильнее овец, он гораздо умнее, он видит дальше, он ими распоряжается, он хозяин, он управляет всем тем стадом, которое вверено в его управление. Но управляя им, он управляет с абсолютной заботой, с абсолютной любовью, с абсолютной преданностью. Он управляет так, что он думает о благосостоянии каждой овечки, которая находится под его попечением. С другой стороны, когда мы посмотрим на овец, овцы, они доверяют пастырю. Очень интересно, когда люди говорят о взаимоотношениях людей и Бога, есть несколько разных моделей. одна из очень распространенных моделей – это модель силового воздействия. То есть, когда люди знают Бога только как страшного, грозного судью. Примерно так расклад их взаимоотношений с Богом складывается. Они знают, они где-то внутри подсознания ощущают, они понимают, что рано или поздно им придется встретиться с Богом и держать ответ. Таким образом, зная, что Бог сильный, зная, что Бог строго судит за грех, они думают, что им как-то нужно научиться жить, чтобы избежать вот этого гнева, избежать вот этого страшного суда. Поэтому, с одной стороны, они хотят жить по-своему, с другой стороны, в ад не хочется тоже. Гнев Божий переживать тоже не хочется. И поэтому люди постоянно живут вот в этом процессе какой-то игры с Богом. То есть, с одной стороны, они думают, что Богу-то нужно служить, чтобы ада избежать. С другой стороны, они постоянно хотят того, что противно Богу. Они постоянно ищут своего. Поэтому складываются такие взаимоотношения, когда Бог – это репрессор какой-то, Бог – это какой-то агрессор, который постоянно давит, постоянно человек живет с тем, что с паническим страхом. Но вместе с этим человек постоянно так и норовит его обойти. Вот такого знают Бога многие люди. Когда Давид пишет здесь, он говорит совершенно о других взаимоотношениях. Он говорит: «Господь мой пастырь». Заметьте, Давид был царем, когда он писал. Когда он говорил о том, что Господь мой пастырь, он ставил себя в положении овечки. В положении той, которая полностью зависит от пастыря. Положение той, которая предана пастырю. Положение той, которая знает голос пастыря. И она хочет идти за пастырем, она следует за пастырем. По своей недальновидности эта овца может немножечко уклониться в сторону, но пастырь наблюдает за ней, и он сразу же своим посохом ее направляет, и она сразу же вспоминает, и она сразу же прибивается назад к стаду. Она любит пастыря. Голос пастыря – самый приятный голос, который она знает. Его присутствие – это самое большое условие, самое необходимое условие для его безопасности. Вот таким рисует Давид взаимоотношения между Богом и его детьми. Я хотел бы вам сказать, братья и сестры, что все остальное, что он пишет, относится только к тем, кто имеет такие взаимоотношения. Вот почему я назвал сегодняшнюю проповедь этим вопросом: «Знаешь ли ты доброго пастыря?» Какие ваши отношения с Богом? Есть ли у вас в сердце, было ли в вашей жизни вот это ясное решение, когда вы посвятили свою жизнь Иисусу Христу, и когда вы живете им, когда вы хотите им жить, когда вы хотите делать Его волю, когда Его Слово для вас самое приятное Слово, когда Его воля для вас самая лучшая, самая счастливая, самая благословенная воля, потому что вы знаете, что ваш пастырь – это тот, с кем вы действительно можете быть безопасности. Вот таким образом Давид рисует вот эту картинку. Принадлежность Яхве – это полная отдача себя Богу. Я снова и снова возвращаюсь к этому образу, образ крещения, о котором мы говорили много раз, и еще раз я хочу его повторить. Дело в том, что христианство – это очень радикальная вещь. Это очень радикально. Мне часто приходится беседовать с людьми, и иногда люди мне отвечают так, когда я спрашиваю их: «Скажи мне, пожалуйста, ты христианин или нет?» Он говорит: «Немножко». «Нет, подожди, ты отдал свое сердце и Христу или нет в процессе?» Вы знаете, мы можем себя очень много тешить какими-то разными процентами. Чаще всего большинство людей, большинство христиан, они живут таким образом. Они говорят: «Ну, я, конечно, не стопроцентный христианин, но процентов так на 50, ну, чаще всего 55, там, ну, 60, кто-то там щедрее на 70, кто-то 35». И вот так вот люди живут, вот такое процентовое христианство, знаете, как молоко разбавленное в магазине, 2%, 1% там, и так далее. А некоторые, правда, fat-free есть. сожалению, вот такие христиане. И сегодня все больше и больше ощущают, что там только цвет один остался. Уже все, что там могло быть, уже все оттуда выбрано. Или, может быть, никогда не было. Когда мы говорим о христианстве, я еще раз повторю, христианство – это очень радикальная вещь. Христианство – это все или ничего. Христианство – это сердце, преданное Богу. Вот почему сегодня я задаю вам вопрос, знаете ли вы доброго пастыря? Лично вы, лично в ваших отношениях с Богом, лично в ваших оценках жизни, в вашей практике принятия решений, в ваших взаимоотношениях с людьми, в вашем отношении к тому, что происходит вокруг вас. Вы знаете, если вы знаете наизусть 22-й псалом, но если вы лично не знаете доброго пастыря, какой вам толк от этого? Если вы не можете сказать «Господь, пастырь мой», если вы не ощущаете себя Его овцой, если вы никогда не пережили сокрушение своей гордости, если вы никогда не знали этого момента, когда вы могли бы посвятить свою жизнь Иисусу Христу, отказавшись от себя, от своих амбиций, от своих увлечений, от своих целей. Вы знаете, именно об этом говорил Бог через пророка Иеремию в 31 главе 33 стихом. Заметьте, Бог говорил о Новом Завете. Он говорил о том, что будет тогда, когда церковь будет начата Иисусом Христом. Послушайте, что Он говорил. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и смотрите, и буду им Богом, а они будут моим народом». То есть эти люди, люди Нового Завета, это будут те люди, которые будут точно знать, они будут уверены в том, что они принадлежат Богу. Они будут точно знать, что Бог – это их Бог. Помните, когда Саул попал в ситуацию, когда он не полностью повиновался Богу? Это 15 глава, 1 книга Царств. Мы не будем сейчас открывать, я вам просто расскажу эту ситуацию. Пришел Самуил, и Самуил обличал Саула в том, что Саул был неверен Богу, что он нарушил Божье повеление. И вот когда Саул отвечал Самуилу, он всегда говорил так: «Бог твой». Помните, да? Он говорит: «Почти меня пред народом, чтобы Бог твой». То есть он постоянно говорил так, что возникает ощущение, что это Бог, который неизвестен Саулу. Это Бог Самуила. Я хочу сейчас вам задать вопрос. Можете ли вы сказать, что Бог – это ваш Бог? Что вы свою жизнь Ему посвятили? Что вы перешагнули через гордыню? Что вы свою гордыню один раз прибили на крест? Один раз вы сораспялись со Христом? Один раз когда-то вы признали и сказали: «Господи, я не хочу жить для себя, я хочу посвятить свою жизнь Тебе». Так вот, когда мы говорим о безопасности в Боге, когда мы говорим о том, к кому относятся вот эти все остальные стихи, которые здесь есть, они относятся только к таким людям. Только к людям, которые имеют отношение с добрым пастырем, как овцы. Овцы, которые подчинили себя. Овцы, которые знают Его голос, овцы, которые хотят идти за Ним, овцы, которые дорожат Его учением, которые ищут Его, которые дорожат Его словом. Почему? Потому что это Его проявление сегодня здесь. Бог ушел, когда Иисус Христос ушел с земли, Он оставил, Дух Святой написал практическое выражение Своей воли, Своего голоса. И теперь каждый человек, являющийся овцой Божьей, овцой Христовой, каждый человек ищет этого слова, склоняется перед ним. И для него это самая приятная песнь, самый приятный голос. Я хотел бы, чтобы мы могли начать вот с этого. Есть ли у вас это благословение принадлежности? Вы знаете, если оно есть, тогда не так важно, популярны вы или нет, Тогда не так важно, как вот эти люди, которые, ну так скажем, в популярных кругах вершат, или они лидеры своеобразные, формальные, неформальные, как они относятся к вам, совсем не важно. Почему? Потому что вы принадлежите тому, кто сильнее всех. Вы принадлежите тому, кто действительно дает смысл, кто действительно имеет цель, имеет направление, имеет точный, гарантированный результат. Вы знаете, если вы не познали, что такое знать Бога как доброго пастыря, вы не поняли, что такое христианство. Вы так и не поняли настоящих взаимоотношений с Богом. Давид начинает и говорит: «Господь, пастырь мой». И он продолжает и говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». То есть тогда, когда Господь наш пастырь, тогда мы можем быть уверены, что абсолютно все сферы нашей жизни будут под контролем. Дальше он будет объяснять, каким образом это случается. Здесь сидят много людей, не знаю сколько. И у каждого из вас своя судьба. У каждого из вас свое беспокойство сейчас в сердце. Каждый из вас сталкивается со своей лично для вас уникальной проблемой. Так вот, когда мы говорим о решении всех этих многочисленных проблем, это решение есть в добром пастыре. В этих правильных взаимоотношениях вас и вашего Бога. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Речь идет о том, что когда мы знаем этого пастыря, когда мы идем за ним шаг за шагом, наша жизнь, она получает все необходимое для того, чтобы мы были готовы воспринять все те обстоятельства, которые нас будут окружать. Мы не гарантированы от того, что мы не будем сталкиваться с трудностями. Мы живем в греховном мире. Этот греховный мир наполнен людьми, которые не знают Бога или плохо знают Бога. Этот греховный мир переживает сегодня последствия грехопадения, и от этого люди болеют, от этого катастрофы случаются, от этого самые разные трудности, с которыми мы каждый день сталкиваемся. Так вот, Бог не забирает нас от мира. Но Бог дает способность тем людям, которые знают Его как доброго пастыря. Он дает способность жить так, что они ни в чем не нуждаются, независимо от того, где бы они ни находились. Подумайте сейчас о вашем положении. Можете ли вы сказать сейчас о себе: «Я ни в чем не нуждаюсь. С Богом я имею все». Знаете ли вы сегодня доброго пастыря? Является ли он сегодня пастырем для вас? Если нет, сегодня у вас есть возможность, действительно смирившись, отдать свое сердце ему. Еще раз осознать его величие, его право на вашу жизнь, действительно принадлежать ему. Итак, мы говорили о первом благословении. Это благословение принадлежности. Давайте теперь посмотрим следующие стихи, которые говорят о благословении Божьей заботы. Благословение Божьей заботы отражено здесь во втором и третьем стихах, где Давид описывает различные или с разных сторон, описывает Божью заботу о нем. Он делает утверждение. Сначала он говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». И потом как бы подтверждает это. Посмотрите. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Давайте посмотрим с самого начала. Бог назван тем, что Он дает нам возможность получать все, что нам нужно. То есть Он обеспечивает всем необходимым. Посмотрите, здесь сказано: «Он покоит меня на злачных пажитях». Что это такое? Те пастыри, которые заботятся о своих овцах, они думают о том, каким образом обеспечить их здоровое, нормальное, хорошее питание. Вот это злачные пажити, на которых написано, он покоит. То есть речь не идет о том, что вот я сейчас вас прогоню через эту злачную пажить в течение 2 часов. Что успеете схватить, вот это ваше. А там уже остальное уже по пустыне пойдем. Не об этом речь идет. К сожалению, для многих христиан злачная пажить только 2 часа в неделю. И то за эти 2 часа они где-то вот там, знаете, жарко, они выходят на свежий воздух, вот, они, вдруг что-то случилось, им нужно поговорить с кем-то, с соседом, который рядом сидит. Вот, и они даже за эти 2 часа проскакивают и не успевают ничего схватить на этих злачных пажитях. И поэтому все больше и больше превращается в скелетов. Мне кажется, что самая большая болезнь современного христианства – это хроническая дистрофия. То есть люди в большинстве своем не знают злачных пажитей. А если и знают, если они догадываются, где они есть, то у них уже какая-то, знаете, есть такая болезнь, считаю, что психическое заболевание. Особенно ей страдают молодые девушки, которые хотят быть очень и очень стройными, и поэтому они перестают кушать или кушают очень уж мало. Потом доходит до того, что у них уже кожа и кости, а им все равно кажется, что они слишком-слишком толстые. Это психическое заболевание, и людей лечат, то есть их насильно кормят. Их помещают в специальные комнаты там, под наблюдением. Уж очень им кажется, что все то, что им предлагается пища, это им не нужно. Мне кажется, сегодня очень много таких христиан, очень много таких верующих людей, у которых уже желудки усохли, уже их только под капельницей питать можно. Я действительно знаю таких христиан, которых вот если ты один на один, лично с ним, ты разжуешь ему, уже разложишь подробно, в рот вложишь, ну, может быть, он еще проглотит. Может быть. Вот почему Давид пишет и говорит, он покоит меня на злачных пажитях. То есть тот, кто знает доброго пастыря, тот знает ценность пищи, которую предлагает добрый пастырь. Он ищет ее. Он дорожит этой пищей. Он покоится на злачных пажитях. Что это такое? Он постоянно пребывает на них. Он слушает слово в церкви. Он размышляет над этим словом, когда он идет домой. Когда он поднимается с постели, он смотрит на то, что его окружает, и он оценивает это с точки зрения того, что дает ему или о чем напоминает ему Священное Писание, Божье Слово. Он пребывает, он покоится на злачных пажитях. И вы знаете, эти злачные пажити у нас есть. Во-первых, у нас есть Слово Божие. Мы уже много говорили об этом. Во-вторых, у нас есть общение с другими христианами. Когда мы можем поддерживать друг друга, когда можем подставлять плечо, когда можем заботиться друг о друге, когда мы можем делать все, что возможно, все, что необходимо для того, чтобы оказать помощь, чтобы созидать друг друга. В-третьих, у нас есть возможность молиться. Когда мы взаимодействуем с Богом в молитве, преклоняясь перед Ним, размышляя перед Ним, вознося свое сердце, свои нужды, свою боль, свои разочарования, свои благословения, когда мы имеем это взаимодействие, постоянное взаимодействие с Богом, это злачные пажити. Дальше у нас есть возможность прославлять Бога. Прославлять Его просто так словами, когда мы смотрим на красивую природу и восхищаемся ей. Когда вы смотрите на ваших детей и восхищаетесь ими. Когда вы смотрите на небо, когда вы думаете о каких-то чудесных вещах, которые Бог делает сегодня здесь, и вы просто в сердце, просто внутри восхищаетесь Богом и Его величием. Или же когда вы в церкви, когда мы вместе можем возвысить наш голос в пении, или когда мы можем поклониться Богу в молитве, и когда мы не просто с ноги на ногу переминаемся и думаем, ну когда же они закончат молиться, а когда мы сердцем своим возносимся к Богу. И когда мы славим Его, когда мы находим, за что Его славить. Вот что такое злачные пажити, дорогие друзья. Я хочу сейчас вам задать вопрос, покоитесь ли вы на злачных пажитях? Это то, что добрый пастырь готовит для нас. Это то, что приходит с Ним, как, знаете, благословение, которое часть Его личности, как часть этих правильных, добрых взаимоотношений с Богом. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим. Очень интересный образ здесь. Дело в том, что речь идет о этом ландшафте израильском. И там ручьи, которые текли, которые потоки чаще всего, которым водили пастухи овец для того, чтобы у них была возможность напиться. Чаще всего они делали так, они брали вот этот бурный поток и перегораживали его чем-то и делали такую тихую заводь, куда овцы могли подходить и пить спокойно. Вот такой образ передает здесь Давид, когда он говорит, он покоит меня на злачных пажитях. То есть он открывает вот эту обстановку спокойного удовлетворения. То есть когда независимо от того, что происходит вокруг, мы входим в общение с Богом, и мы успокаиваемся. И мы получаем от Него так необходимую для нас влагу, эту живительную, питательную влагу, которая нужна нам для нашей жизни. Как часто вы прибегаете к водам тихим?
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Что же такое милость? Милость подразумевает желание человека найти время для проявления заботы о другом, преодоления неудобств, создаваемых оказанием милости. Неужели вы думаете, что когда священник в притче шел мимо избитого человека, у него не проснулось сострадание? Да нужно быть самым бессердечным, чтобы не сострадать человеку, истекающему кровью на ваших глазах. Конечно, и священник, и левит сострадали. Но ведь они спешили. Им надо было проводить богослужение в соседнем городе. Им нельзя было опаздывать. Они бы остановились, если бы у них было время. Но, к их великому сожалению, они очень спешили. Как сегодня происходит дело с нами? Спешим ли мы настолько, что не можем оказать милости кому-то нуждающемуся рядом с нами? Давайте подумаем над этим и будем помнить об этом уроке из притчи о добром самарянине. Будьте с нами.
1: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
2: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы читаем или слушаем библейские истории. Они нас учат самому главному в жизни – понимать и знать Бога. Учат правильно жить, думать правильно, говорить верно, поступать по воле Божьей. И мы знаем, что Бог слышит молитвы. Из Библии мы знаем, что у Бога с народом израильским отношения особые. Израиль – народ Божий. Бог о народе заботится и охраняет его. Мы узнали в прошлый раз, что заветные мечты израильского народа начинают осуществляться. На смену Дарию пришел новый царь, который доброжелательно отнесся к иудеям и отпустил их на родину. Начало строительства. Библия. Книга Ездры. Главы 2 и 3. Как только вожди, вернувшиеся в Иерусалим, увидели страшные руины города, они стали собирать деньги на его восстановление. Самой главной их целью было восстановление храма Господнего. Все иудеи жертвовали столько золота и серебра, сколько могли, движимые желанием поскорее приступить к строительным работам. Иисус и Зарававель не стали ждать постройки храма, чтобы начать богослужение. Они установили жертвенник на том же месте, где он находился прежде. А число пожертвований на новый храм постоянно росло. Простой народ, у которого не было ни золота, ни драгоценностей, отдавал то, что имел – зерном, вином и оливковым маслом иудеи расплачивались за кедровый лес. Кедры доставляли по морю из Ливана. Точно так же, как при царе Соломоне, когда он много лет назад строил первый храм. Левиты руководили строительством, но и они тоже вместе с остальным народом делали любую черную работу. Когда было заложено основание храма, весь народ собрался для великого благодарственного богослужения. Священники громко трубили в трубы, левиты играли на кимвалах и пели – «Благ Господь и вовек милость Его к Израилю!» Вокруг раздавались радостные возгласы. Весь народ славил Господа. Лишь немногие старцы, священники и вожди помнили великолепие Соломонового храма. Вспоминая прежние дни и видя перед собой руины, они рыдали. И никто не мог отличить вопли плача от восклицаний радости. Но громкие крики и шум разносились далеко вокруг. Урок для нас, самое главное для нас – служить Богу и Его народу, Его церкви. Остальное тоже все устроится. Так говорит и наш Господь. «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, остальное вам приложится». В этой истории мы видим, что в первую очередь вернувшиеся из плена иудеи решили восстановить храм Господень. Они жертвовали на это все свои сбережения. А Богу нравится, когда у нас жертвенное сердце. А теперь до свидания. Не забудь о нашей следующей встрече.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 97. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал». Вы, наверное, знаете, что взрослые и дети об одних и тех же вещах рассуждают по-разному. Вот, например, большой самосвал привез песок и высыпал его прямо перед двором. Всем детям понятно, что теперь самое интересное дело – забираться на верхушку большой песочной горы и скатываться вниз. А еще в песке можно рыть большие норы, закапываться в него, бегать и кувыркаться. Так считают все дети. Но взрослые думают совсем иначе. Для них главное, чтобы никто не забирался на кучу песка и не расшвырил его по разным сторонам. Ведь этот песок нужен не для игры, а для стройки. И очень трудно найти такое решение, чтобы оно устраивало и взрослых, и детей. Взрослые еще могут вспомнить, что когда-то они и сами были детьми и вели себя так, как и полагается детям. А вот детям трудно представить, что они, став взрослыми, будут думать о назначении привезенного песка совсем не так, как думают сегодня. Манок на тряпочку. В новом микрорайоне среди больших многоэтажных домов расположился магазин «Спорттовары». Чего там только не было. Взрослые могли там купить лыжи, гантели, палатки и рюкзаки, удочки и спортивные костюмы, футбольные мячи и скакалки и еще много разных вещей, важных и нужных для занятия спортом, для рыбалки и охоты. А дети могли любоваться всеми этими красивыми вещами, выставленными на витринах. Старший брат у Лиды уже учился в школе и мог, сэкономив на школьных завтраках, купить на накопленные деньги не просто красивый поплавок, а целый набор для рыбака с леской, грузилом и крючком. Лида же ничего не могла купить, потому что еще ходила в детский сад, и у нее не было денег. Ну а если бы у нее были деньги, она обязательно купила бы понравившуюся ей удивительную вещь с загадочным названием «Манок на тряпочку». Это название она услышала от своего брата. Хотя Лида и не знала точно, что это такое, ей очень хотелось иметь такую важную и нужную вещь. Поэтому она попросила папу купить ей манок на тряпочку. Папа сначала удивился, а потом улыбнулся и пошел вместе с Лидой в магазин «Спорттовары». Там они заплатили нужную цену и купили Лиде манок на рябчика – свисток, которым охотники приманивают рябчиков. Лиде этот свисток очень понравился. Лида, давно уже ставшая взрослой, всегда улыбается, вспоминая эту историю про манок на тряпочку. Апостол Павел тоже был в свое время маленьким, а потому и рассуждал, как маленький ребенок. Но ведь он вырос и стал рассуждать совсем по-другому. Теперь уже понимая многое из того, чего раньше не понимал, вот что он написал: «Но когда стал мужем, то оставил младенческое». Да, дети становятся взрослыми и оставляют свои детские забавы и мечты. И как взрослые люди работают или учатся, отвечают за свои поступки, заботятся о детях. И о многих важных вещах в жизни они рассуждают уже не как дети, а как взрослые люди. Но в чем-то всем взрослым людям по-прежнему надо оставаться детьми, искренними и доверчивыми. Вот что написал апостол Петр всем взрослым людям и тем, кто считает себя взрослым. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Первое послание апостола Петра, 2 глава, 2 и 3 стихи. Это значит, что все люди, взрослые и дети, должны всем сердцем любить Божье Слово. Так как маленькие младенцы не могут жить без материнского молока, так и верующие в Господа Иисуса Христа не могут жить без Его Слова, дающего жизнь.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, кабанчик. А, уже пришел? Не забыл, что сегодня радиопередача «Литературная гостиная» должна в эфире звучать. Что-то ты грустный какой-то. Не заболел? Заходи, я тебя чайком с малиной побалую.
1: Да я... Нет, не заболел. Ну, нос немного горячий. А так все, полная корзина желудей.
0: Тогда чаек попьем и за работу, да?
1: Да, конечно.
0: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас послушать радиопередачу «Литературная гостиная» из цикла «Смотрите, радуга».
2: Мы продолжаем литературное чтение рассказов Елены Микулы из книги «Почему не летают лягушки». Сегодняшний рассказ называется «Послание из черного ящика».
0: Накануне дня рождения мамы Андрей получил 2 по математике. Ему очень не хотелось расстраивать маму, и поэтому он решил оценку исправить. Взяв красную ручку и лезвие, Андрей принялся за дело. Он впервые в жизни решился на такое, и поэтому вместо 2 у него получилась безобразная дырка. Ничего не оставалось, как вырвать лист. Вечером мама не проверяла дневник, но на следующий день, в пятницу, Анна Ивановна собрала все дневники на проверку. Она сразу заметила, что в дневнике Андрея не хватает страницы. И когда Андрей получил дневник уже проверенным, то увидел, что там стоит огромная 2 и запись. «Ваш сын обманывает вас и меня. Прошу срочно прийти в школу». С тяжелым сердцем шел Андрей домой. У него в портфеле лежал подарок для мамы. Зеркальце в красивой рамочке, который он сделал сам. И второй подарок – жирная 2 и приглашение в школу. И все это именно сегодня.
3: Я не могу показать маме дневник. Я никак не могу сегодня показать ей его.
0: В отчаянии думал Андрей. Дома царила предпраздничная суета. Бабушка с мамой украшали торт и пирожные. Папа выгружал в холодильник лимонад, апельсины и другие вкусные вещи. Андрей сразу бросился ему помогать. Потом они с папой раскладывали большой стол и помогали бабушке накрывать его. К 6 начали собираться гости. Пришел мамин брат с семьей, мамины коллеги по работе, папин начальник с сыном. Все поздравляли маму, говорили, какая она умница. Мама была счастливая и немного смущенная. Вечер прошел хорошо. Папин начальник рассказывал интересные истории. Когда гости разошлись, посуда была вымыта и сложен стол, мама подошла к Андрею, обняла и сказала:
4: «Спасибо, сынок, за подарок. Мне кажется, что в твоем зеркальце я на 10 моложе и в 100 красивее».
0: Андрей долго не мог уснуть от стыда и отчаяния. Утром он не знал, что делать с дневником. Он спрятал его, засунул в рукав куртки. Когда мама спросила, как дела в школе, он ответил, что все хорошо. Мама попросила дневник, чтобы расписаться в нем. Но Андрей сделал вид, будто ищет его и никак не может найти.
3: «Мамочка, я, наверное, забыл его в школе. В понедельник принесу», —
0: обманул Андрей. Он вышел во двор, зашел за дом и закопал дневник в сугроб возле сарая. На сердце у него было скверно. Ребята звали его играть в снежки и кататься на санках, но ему не хотелось. Он немного побродил по улице и вернулся домой. Так прошла суббота. Таким же безрадостным было и воскресенье. С замирающим сердцем Андрей пришел в школу в понедельник, Анна Ивановна спросила:
4: «А почему не пришли твои родители?»
3: «Сегодня они не могут. Мама сказала, что придет завтра».
0: Опять солгал Андрей.
4: «Ну, хорошо, я подожду до завтра», — сказала Анна Ивановна.
0: После уроков Андрей домой не спешил. Шел снег, было пасмурно и холодно.
3: «Что делать? Что делать?»
0: – думал мальчик.
3: «Я не могу сказать дома, что я всех обманул. Я не могу сказать, что закопал дневник. Маме будет стыдно, что у нее такой сын. А папа, он никогда больше не поверит мне. Они не смогут любить меня, ведь я их обманул».
0: Андрей шел и плакал. Снежинки таяли в соленых ручейках, которые струились из его глаз.
3: «Я придумал. Я заболею, я не пойду завтра в школу, а потом, потом будет видно».
0: Андрей начал есть снег. Он снял шапку и шарф, расстегнул куртку. Он очень замерз.
4: «Где ты так долго был?» – спросила мама. «У тебя какое-то странное лицо. Что с тобой?»
3: «Ничего», –
0: ответил Андрей.
3: «Нас задержали в школе. Я замерз и устал».
0: Он не захотел обедать, разделся и лег в кровать. Ему хотелось уснуть и забыть обо всем. И о двойке, и о дневнике, и об Анне Ивановне. Он уснул тяжелым сном. Вечером проснулся от того, что болела голова. Мама измерила температуру – 37,5. Утром пришел врач и сказал, что у мальчика ангина. У Андрея сильно болело горло. Лекарства, которые прописал врач, были горькие и противные. Но Андрей не замечал этого и думал только об одном – ему не надо идти в школу. 2 недели он болел. В конце 2-й недели его пришли проведать одноклассники и рассказали ему чудесную новость. Анна Ивановна ушла в отпуск, потому что у нее должен родиться ребеночек. Андрей от радости аж подпрыгнул на кровати. Вернувшись после болезни в школу, Андрей с новыми силами взялся за учебу и скоро наверстал пропущенное. Маме он сказал, что дневник пропал, и его не могут найти. Мама дала деньги, и он купил новый. Так постепенно все забылось. Только иногда Андрею вдруг становилось горько и стыдно. Весна в этом году была стремительная, бурная. Снег сошел очень быстро. Почки на деревьях словно взрывались и превращались сразу в листья. Весна принесла свои хлопоты. Огород, сад, двор. Все ждало заботливых рук хозяев. Андрей помогал отцу. Обкапывал деревья, красил забор, убирал мусор. В тот день, закончив работу, мама, папа и Андрей присели на скамеечке во дворе. Папа мечтал, как они поедут в августе к морю. И вдруг к ним прибежал пират и положил возле ног Андрея нечто грязное и мокрое. Преданно тявкнул и посмотрел мальчику в глаза.
5: «Что это ты притащил?» –
0: взмутился отец.

0: что такое черный ящик?»
1: Помедлив, спросил папа. Андрей, глотая слезы, отрицательно мотнул головой.
0: «Он есть в каждом самолете. Там установлен аппарат, который записывает все команды командира экипажа, разговор штурманов, пилотов. И если случается катастрофа, среди обломков самолета ищут этот черный ящик, потому что в нем остается запись последних слов экипажа, по которым специалисты определяют причину катастрофы. Эти записи в черном ящике очень важны. Они помогают найти и устранить причины, из-за которых произошла беда. Таким образом, можно предотвратить дальнейшие катастрофы».
1: Отец начал перелистывать слипшиеся, мокрые страницы.
0: «Пока все нормально. 4, 5, 5. Еще 2 четверки. И вот последняя запись. 2 и приглашение в школу».
1: Андрей, не выдержав, зарыдал.
2: «Я не хотел. Я не мог. У мамы был день рождения. Я не хотел ее расстраивать».
3: «И ты решил, что обман лучше правды?»
2: «Я понимал, что это плохо, но я не мог».
3: «Но на следующий день после моего дня рождения, почему же ты не признался тогда?»
2: «Я обманул вас. Я боялся, что вы не простите мне этого. Я думал, что если вы об этом узнаете, то не будете меня любить».
1: Плакал Андрей.
0: «То, что ты сделал, очень плохо»,
1: сказал отец, положив руку на плечо сына.
0: «Но запомни, ни я, ни мама никогда не разлюбим тебя, потому что ты наш сын. Однако мы в ответе за тебя, за то, каким ты вырастешь. Поэтому мы должны научить тебя говорить правду, даже если тебе очень трудно это делать».
3: «Знаешь, Андрей, правда имеет одно удивительное свойство. Ее очень трудно спрятать, никогда не прячь ее. Ложь – опасная вещь. Она лишает человека покоя и радости. Вспомни, сколько горьких минут ты перенес из-за этой 2. Она не стоила этого».
2: «Я никогда не буду обманывать вас»,
1: пообещал Андрей.
2: «Спасибо тебе, пират».
1: Мальчик обнял собаку.
2: «Если бы ты знал, как ты мне помог».
1: Вечером пират хвастался коту Маркизу.
4: «Знаешь, я нашел дневник Андрея возле сарайчика. Андрейка аж плакал от радости. Меня все хвалили и гладили. Хозяин сказал, что там была какая-то очень важная запись. С нашим мальчиком могла случиться большая беда, если бы дневник не нашелся. Бах!»
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
5: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока, пока!
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, Радуга».

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы настроены на волну библейского вещания BBN. Филиппийцам 2:14. «Все делайте без ропота и сомнения». Ропот известен нам. Это недовольство, протест, выражаемое негромко, но вполне открыто. Ропот не изменит положение, а просто приведет к унынию, а затем и к духовному падению. Есть такие люди, которые и без несчастья считают себя несчастными. Апостол Павел, напротив, всегда был доволен. Он говорил: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:12-13. А в послании к евреям 13:5 написано: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Разве этого недовольно, чтобы удовлетворить все наши насущные нужды? Не будем роптать, но будем всегда с надеждой полагаться на Господа. Будьте с нами.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.